0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столпах, кем я был и кем я стал.

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Море гудбай, сказали многие, но, как мы помним, если в одной части света наступают холода, в другой до неприличия жарко. Желаю вам найти и силы, и средства предстоящей зимой отправиться в теплые края и хоть ненадолго сократить свое пребывание в холоде. С вами в этот час на Авторадио Денис Левашов. Доброе раннее утро. Продолжаем слушать музыку.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
4: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
3: Реклама.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
6: Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Реклама на Авторадио.
1: 70-72-82.
8: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

есть зачем гнаться, конечно же, за выигрышем в нашей неповторимой и щедрой игре «Много денег». Сегодня новый ее день, у нас запланировано несколько розыгрышей, так что будьте внимательны, но только не в ближайшее время. В ближайшее время расслабленно наслаждаемся прекрасной музыкой Авторадио. Продолжайте в нее погружаться. В студии Денис Левашов, мой вам поддерживающий утренний привет.

новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru. Авторадио.

чудно, если из всего фастфуда вы выбираете шаурму. Оказалось, что она содержит набор продуктов, способных снизить риск развития инфаркта и инсульта. Вот такое чудное блюдо шаверма. Берем все вместе на заметку. Тем, кто сейчас завтракает, желаю приятного аппетита и отправляю отличную песню. Держитесь волны Авторадио. У микрофона Денис Левашов. Легкого вам дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь вашей мечтой, и 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне Озон на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования Озон-карты, размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности Озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе Озон-карта клиентских правил.

0: все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
1: Это как?
0: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
3: Зимой всегда кстати. Шины Виати Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виати. Всегда кстати.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
11: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГМ 102-776-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Айкон. Купите комплект зимних шин Айкон в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Айкон Тайрс.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Айкон Тайрс. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Продолжение истории легендарной группы.
4: В жизни важно выучить только один урок.
3: Музыкальный блокбастер «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
5: Я люблю вас!
6: 16+.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
9: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
8: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Авторадио.

0: Реклама. Выбирайте, что важнее именно для вас. Простор и практичность с кроссовером Тена Т4L или максимум технологий и комфорта с Тена Т7. Не стоит откладывать решение. В «Автоэкспресс» Тенет по специальной цене от 1 миллиона 920 тысяч рублей. Телефон в Вологде 71 50 50. Тенет «Автоэкспресс» 71 50 50.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Бигам. Только с 12 по 18 октября. Неделя скидок. Минус 20% на аккумуляторную технику. Пилы, грели, снегоуборочная техника и многое другое. «Бигам» – качество по выгодным ценам.

0: Реклама. В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед. Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. США могут приостановить поставки оружия Украине. В чем причина, расскажу через секунду.
0: Про главное.
2: Соединенные Штаты могут...

0: территорию. Мадьяр считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Ранее Мадьяр заявлял, что Венгрия не сможет в короткие сроки отказаться от поставок российской нефти и природного газа. По словам главы правительства, Будапешт намерен придерживаться прагматичного подхода в отношениях с Россией. Он подчеркнул, что энергетическую зависимость страны невозможно устранить в одночасье. При этом Мадьяр отметил, что необходимо искать альтернативные источники энергии и постепенно сокращать зависимость Венгрии от поставок нефти и газа из России.
1: Про людей.
0: Предел человеческой жизни сейчас составляет 120-125 лет. Дольше пока прожить никому не удавалось. Об этом сообщил ректор Пироговского университета, академик РАН Сергей Лукьянов. Он отметил, что мы живем все дольше и все качественнее. Последние 100 лет мы по полгода прибавляем средней продолжительности жизни. Это замечательно, но предел все равно существует. Лукьянов добавил, что половина людей старше 80 лет страдает деменцией. Именно поэтому долгая жизнь еще не означает комфортные условия. Эти вопросы предстоит решить современным ученым, отметил Лукьянов.
1: Про продукты.
0: Россияне на фоне снижения вылова лосося могут переключиться на икру других рыб, при этом красная икра с полок магазинов не пропадет. Об этом РИА Новости рассказал исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков. В начале сентября глава Росрыболовства назвал лососевую путину этого года неудачной. Снижение вылова лосося в России более чем в два раза в сравнении с первоначальными прогнозами в 227 тысяч тонн связывают с изменением климата. Кроме того, в нечетные годы вылов лосося обычно превышает показатели четных годов. Некоторые потребители могут переключиться на альтернативную икру, подчеркнул Востриков во время выставки «Золотая осень». Он отметил, что после удачной путины 25 года есть переходящие запасы замороженной рыбы, которую используют преимущественно перерабатывающие предприятия. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс евро, установленный Центробанком, 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: 7 утра уже в столице, друзья. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио начинает эту встречу, эту неделю рабочую. В общем, всем здравствуйте, всем, кто уже прогрел мотор и держит в руке стаканчик с горячим кофе. Включайте звук в динамиках погромче и сделаем все, чтобы это утро прошло на максимальном позитиве. В студии, как и всегда, Иван Броневой.
1: Доброе утро всем, и Денис Курочкин.
0: В ближайшее время, через пару классных музыкальных минут, разберем новости, естественно, что произошли в мире. Также организуем драйв-чат, и сегодня у нас, как и всегда, в нем за лучшие сообщения подарок. В общем, большое количество событий. Игрушка будет интересная.
1: Новая.
0: Да, и там тоже можно будет зацепить что-то интересное. Но пока давайте далеко не уходим. Ну, максимум до ванны, чтобы помыться, или максимум до машины. Делаем громче свой авторадиоприемник, ловим классный трек и после возвращаемся. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Спонсор утреннего шоу ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Производитель антифриза «Феликс».
3: Реклама спонсора.
4: «Феликс». Надежная защита вашего двигателя.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Еще раз доброе утро всем, кто проводит это утро в нашей компании. Драйв-шоу «Поехали» в эфире «Авторадио» набирает обороты. И по-прежнему здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Традиционно давайте пробежимся, пока вы спали, что произошло. Раскопали три новостных, абсолютно реальных, интересных, свежих и безумных историй, которые отлично поднимут вам настроение в эту минуту. В общем, ловите. Новость первая, отечественная. В Подмосковье, если так можно сказать, в Одинцово, хотя это трудно, да, это там 10 минут и уже... Подмосковье. Ну ладно, да. Как-то. Если ну, по картам смотреть, понятно, да. В общем, мужчина умудрился угнать целый асфальтоукладчик прямо с места дорожных работ. Самое смешное — это мотив. Парень не собирался его продавать где-то на рынке. Он просто очень сильно устал пешком идти до дома из гостей, понимаешь?
1: Угу. А тут стоит.
0: А тут стоит заведенный каток. Решил докатить его с комфортом, так скажем, до дома и себя в том числе на скорости 5 км в час.
1: Заодно и дороги поисправить где-то.
0: Возможно,
1: может,
0: если там асфальт рассыпан.
1: Почему нет?
0: Знаменитый подмосковный асфальт, он везде. Так вот, на перехват спецтехники была задействована полиция. Угонщика поймали прямо у подъезда, где он пытался припарковать эту многотонную махину на газоне. Новость вторая. В США полиция штата Орегон несколько часов ловила преступника, который грабил магазины в костюме гигантского надувного тираннозавра Рекса. Динозавр заходил в супермаркет, соответственно, с ногу на ногу там перепрыгивал, забирал все, что находится в витринах, а именно годовой запас чипсов, газировки, такой, видимо, юный вор, и пытался спрятаться в кустах. Сидел и оттуда зачем-то рычал.
1: Правильно я понимаю, в костюме хотел,
0: да,
1: спрятаться в кустах?
0: В костюме.
1: Ну, логично, там незаметно.
0: Привыкли, что тираннозавры бегают по Америке. В общем, патрульные говорили, что это было самое нелепое задержание в их карьере, бегущий по кустам двухметровый надувной динозавр и, соответственно, чипсы. Ну и последнее, мне кажется, такая, про невнимательность. В Таиланде турист сильно расслабился на пляже, что перепутал вечерний авиарейс домой с прогулочным катером. Не знаю, насколько он сильно расслабился. Мужчина в одних шортах и в руках с полным отсутствием документов пришел на пирс, уверенно шагал на борт первого попавшегося судна, потребовал у капитана выдать ему плед и разносить напитки, согласно купленному билету, который у него единственное, что было в руках. Когда катер вместо аэропорта привез его на глухую рыбацкую ферму, а там кормить креветок собирались, турист наконец-то начал что-то подозревать.
1: А, вот, вот так, да?
0: Что куда-то мы не туда едем. В общем, невнимательность людей — это главный двигатель, собственно, сегодняшней нашей темы в драйв-чате. Вот мы с ней же сталкиваемся ежедневно, особенно когда утро ранее, немножечко еще, знаешь, с просонья голова не работает на 100%.
1: Ну или вечером, когда ты уже устал от дела, от работы, от суеты, тоже глаза как будто смотрят, но не видят.
0: Угу. Так вот, мы решили вспомнить те самые моменты, от которых у любого человека мгновенно сидеют волосы. Когда вы отправляли сообщение не туда, что именно вы написали, кому это предназначалось и в какой чат в итоге это все улетело. Соответственно, тоже было бы интересно понять, как отреагировал получатель. Особенно если был ваш руководитель, бывший партнер, может быть, или, упаси бог, родительский комитет в детском саду или в школе, когда туда отправляешь. В общем, ждем ваши сообщения. Истории смешные. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК все давно доступно, открыто и жаждет получить ваши буквы, превращенные в предложение. Кстати, опять же, про подарки мы говорили. За лучшее сообщение вы тоже сегодня унесете классные билеты.
1: Два билета на ледовый спектакль Татьяны Навки «Пиковая дама». Пройдет он на Навка-арене, так что, пожалуйста, постарайтесь отправлять сообщение. Ну, а я постараюсь в ближайшее время озвучить самые главные и самые интересные новости спорта. Ну а теперь давайте музыки добавим в эфир.
2: Поехали!

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55 99 00.
3: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии 100 клиник Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология 100 клиник Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
5: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
7: Этой осенью греемся ценами.
8: И покупками с доброценами.
9: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
8: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
9: Доброцен, ждем вас.
7: За теплыми осенними покупками.
10: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Драйв-шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: В эфире драйв-шоу. Поехали, друзья. Прямо сейчас в 7:22. Мне кажется, пришло время переходить к большим спортивным страстям. Лично я в спорте больше всего люблю ту часть, где можно удобно на диване сидеть и рекомендовать с умным лицом профессиональным атлетам, что и куда нужно бить и пасовать и делать.
2: Но это ты КМС как минимум.
1: Да.
2: В этом виде единоборств.
1: Родоначальник этого вида отдыха. Но в студии есть человек, который разбирается в секундах, голах и трансферах на каком-то космическом уровне. Друзья, спит даже в обнимку со спортивными альманахами и знает все результаты спортивных матчей на 3 сезона вперед. Да, к нему заставками главный эксперт по стадионам, кубкам и турнирным таблицам. Иван Броневой. Новости спорта. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: А ведь кроме шуток, я лет 5 жизни своей...
1: Ни разу не выиграл.
2: Это там больше число, но нет, ну реально 5 лет жизни в детстве, в юношестве спал как раз на журналах про спорт советских. Ну так было, ну такая обстановка была.
1: Вместо матраса, да?
2: Ну не вместо, вместо ножек у кровати условно, понимаешь?
1: Неплохо.
2: Так что впитал, наверное, что-то.
1: Возможно.
2: Чернила, например. Так, поехали. Сразу с побед Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против Сиэтла. Теперь у Ови 1007 шайб. До нового рекорда по голам с учетом плей-офф осталось всего 10. Ну 10. Ну реально. Очень ждем и болеем за Александра. Так, дальше. Сборная России по дзюдо завоевала командное серебро. Это впервые в истории смешанных командных турниров чемпионата мира. Кстати, на этом же чемпионате мира Инал Тасоев, наш соотечественник, стал 3-кратным чемпионом по дзюдо. Он завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 килограммов. И это не все рекорды, потому что у нас есть и плавание. Выдающиеся спортсмены, в частности, Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира в Ташкенте. Он не только взял золото, но и проплыл быстрее всех в истории на короткой воде 50 метров, улучшив рекорд на 0,04 секунды. Это, согласитесь, дорогого стоит. В любом случае, всем нашим спортсменам аплодисменты, поздравления, ура! Хочу сказать, что медалей было гораздо больше, просто все они в один маленький выпуск новостей не поместятся. Так, теперь переходим, ура, к вернувшемуся из небольшой паузы футболу. 10-й тур российской премьер-лиги состоялся, и в первом его матче Ростов победил Акрон со счетом 1-0. Ну, матч такой, рабочий, скажем так. Оренбург легко справился с махачкалинским «Динамо», заколотил аж 4 мяча, при этом свои ни разу не пропустил. Еще больше разгром ждал «Факел» в матче с «Локомотивом». Вот это просто невероятно. И что-то железнодорожники в Воронеже 5-0 забили, и в первых 9 турах «Лока» забил 8 мячей. Ну, чтобы вы понимали, да? В первых 9 играх даже, так, чтобы понятнее было. А тут за один матч сразу 5. «Факел» после такого поражения сразу отправил в отставку своего главного тренера Олега Василенко. Все, он теперь отдыхает. Что будет дальше и кто займет его место, пока неизвестно. «Ахмат» и «Балтика» как-то не порадовали болельщиков. Не забили друг другу ни одного мяча. Но зато в матче ЦСКА и «Родины» там было все понятно и на самом деле ожидаемо. 3-0 в пользу армейцев. Столичная «Динамо» победила казанский «Рубин» с минимальным счетом 1-0. Вот «Спартак». Это матч яркий, любопытный. Значит, несмотря на то, что играл в меньшинстве против «Крыльев Советов», сумел забить. И это даже какое-то время удерживал лидерство. Любопытный болельщик спросит, а почему в меньшинстве играл московский клуб? Я отвечу, потому что голкипер красно-белых Александр Максименко получил красную карточку на 24-й минуте матча. Куча мемов уже в интернете, что...
1: Может, надо было ехать куда?
2: Может быть, что за 24 минуты матча оформил сухарь. Ну, все, ушел. Красавчик.
1: На поезд, может быть, самолет.
2: Ну, может быть.
1: Типа, там пацаны, надо как-то пораньше уехать.
2: Есть варианты.
1: Давай, на 24-й там что-нибудь замути.
2: Ты видел этот момент?
1: Нет, я, честно, вообще пропустил.
2: Но там,
1: я знал, во-первых, что ты расскажешь, если что-то случится. А во-вторых, я думал, что они начинают только с этой недели. Ну, числа там, с 15-го.
2: Ну, понятно, нет, уже первые были.
1: Ну, я и календарь, мы дружим.
2: Ну, так вот, Максименко, когда на него выбежал один на один нападающий «Крыльев Советов», решил сделать эффектный такой подкат. Ну, прям вот кувырочек под ноги. Ну, и все, срезал нападающего Рахманова. Викторовича. Ну и на этом, собственно, сразу получил прямую красную карточку. Что-то как-то не заладилось у Максименко. Надо ему, видимо, передохнуть, тайм-аут взять, потому что и на сборной, за сборную пропустил 3 мяча, и здесь, ну, как-то вот что-то где-то упускает. Ну и главный матч тура, самый ожидаемый, пожалуй, Краснодар на своем поле проигрывал «Зениту» 0-3. Правда, сумел потом 2 мяча забить и сократить отставание. В любом случае 3-2 в пользу петербургского клуба. Соболев забил 1 мяч, Глушенков 2. И эти два нападающих петербургского клуба с отрывом делят лидерство как лучшие бомбардиры сезона российской премьер-лиги. Что касается общей статистики, видим мы ее. На первом месте сейчас «Динамо» находится. У него 22 очка. За ним идет «ЦСКА». У него тоже 22 очка. «Зенит» на третьей строчке, и дальше «Краснодар», у обоих клубов по 21 очку, ну и потом на пятой строчке идет «Спартак», у него 20 очков, а потом, вот на шестой, сразу несколько клубов подряд, там «Динамо», «Махачкала», «Балтика», «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов», у всех этих команд по 12 очков, как-то вот прям определились топ-5 лидеров, и похоже, они будут бороться за первое место. Интрига сохраняется, как только будут новые, свежие счета и информация с футбольных полей, сразу же вам передам. Ну а впереди у нас первая порция сообщений в нашем драйв-чате.
0: Поехали! Драйв-чат!

0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Мы желаем

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
7: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
6: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
7: Машина на года, сразу видно.
6: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
8: Пароль ВТБ для бизнеса.
9: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
10: А второе?
9: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
11: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
14: Авторадио.

0: приехали.
1: Итак, 7.40 в Москве, это драйв-шоу «Поехали», в эфире Авторадио. Летим дальше, на встречу сообщений, которые, кстати, вы пишете, за вам, за это вам отдельное спасибо. Итак, 915-459-2020, что нам тут написали по теме, когда вы отправляли сообщение не туда? Нам пишут, что умудрялись скинуть двусмысленную шуточку или личную фотографию
2: в общую группу, ну,
1: с руководством. А потом за 2 секунды пытались это удалить. Причем еще обидно, когда ты нажимаешь «удалить», но не у всех, а у себя. Ты еще это и не можешь, понимаешь, никак контролировать. Вот в интернете сейчас буквально недавно, в выходные, девушка, работая медсестрой и параллельно занимаясь танцами, показала, как она отлично двигает пятой точкой, так скажем.
3: Ну, телом в целом.
1: Да, и говорит: вот сегодня вечером пойду, приходи. И ты, видимо, кому-то хотел скинуть, и скинула это в общий чат, где были все врачи, были, ну, больницу.
3: Я думаю, все пришли.
1: Все были довольны. Все, конечно. Вот, ну посмотрим, как у вас дела обстоят. 915-459-2020. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
3: Итак, Алексей пишет. Был, говорит, случай, не у меня, естественно, у моей тещи. Значит, приходит ей сообщение, еще тогда СМС с неизвестного номера. Написано: «Мой ноги, выезжаю». Теща, человек культурный, воспитанный, отвечает: «Вы, пожалуйста, уточните получателя и отправьте ему, а то, представляете, будет досада, вы приедете, а ноги не мытые».
1: Ну, там же о ногах, конечно, речь идет.
3: Ну, конечно, о ногах.
1: Привет. Я как-то в одну из пятниц вечером после тяжелой недели решила отправить мужу сообщение. Ну, купи, как говорится, там, того-то, того-то, фруктов, и давай устроим романтический вечер. Я соскучилась, многоточие. Ну, нет обращения. Ну, я имею в виду,
3: ну,
1: что
3: понятно,
1: там, Валера,
3: да,
1: приобрети. И на автомате промахнулась, отправила это нашему общему, наш общий чат ТСЖ дома, где сидит 300 соседей во главе с председателем строгим. Через минуту, чтобы вы понимали, он ответил: «Елена, предложение заманчивое, но сегодня на повестке дня у меня ремонт лифта». Ну вот, собственно, видимо, все поняли, что не туда, посмеялись, и как бы ситуация вроде бы умолкла. Но было стыдно, было стыдно.
3: Да, неловкая ситуация. Валерий пишет: «У меня муж, значит, висит в закрепленном в мессенджере, ну, наверху, вот на самом верху. Так вот, периодически, ну, 50% сообщений я отправляю ему, которые ему не предназначаются, он на самом деле уже привык. Последний раз ответил что-то в духе моего такого делового стиля, говорит: обратитесь в более компетентные органы».
1: Более компетентные?
3: Да, а не ко мне.
1: «Доброе утро, работаю в крупной компании, пожалуйста, давайте только без имен и названий. Написала коллеге в личку сплетню про нашего нового начальника, мол, какой он зануда и как надоел своими отчетами. И только после отправки поняла, что скинула это как раз ему, потому что до этого с ним общалась. Личные сообщения, причем не в какой-то чат, прям лично ему. У меня сердце в пятки ушло, естественно, в итоге я не растерялась. Через секунду написала текст, дописала: вот пример текста, который просили проверить на спам-фильтре, шеф». Что-то такое.
3: Молодец,
1: пронесло,
3: молодец.
1: Пронесло, он даже похвалил за бдительность. Говорит: ладно, сегодня можешь уйти пораньше с работы.
3: Ну, вот так, красотка.
1: Вот. Да. Ну, просто, а что за спам-фильтр? Такое можно проверять?
3: Ну, да, ну, то есть человек, если отвечает за соцсети, видимо, за IT.
1: Понятно.
3: За поддержку.
1: Ну, за последнюю ниточку, так скажем, зацепилась. Окей, друзья, пишите еще 915-459-2020, когда вы отправляли сообщение не туда, что именно вы написали, кому это предназначалось и куда в итоге это улетело. Ждем ваше сообщение.
0: Драйв-шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Вечером также возможны осадки, температура плюс 9, ночью будет пасмурно и плюс 8 на термометре.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В спорт-авто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт-Авто». Телефон 537-237.
6: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
7: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.auto.ru.
8: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 550909.
9: Нужны шины? Сразу к нам. Подберем правильный вариант. Нужен шиномонтаж? Без проблем. Сделаем профессионально. Шинный центр «Иванор». Гагарина, 64.
10: В «Бигам» только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. «Бигам» – качество по выгодным ценам.
11: Отличные мотобуксировщики здесь. Приезжай на Примирина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.

0: представляет игру «Мой номер один».
1: Всем привет и доброе утро, друзья! Вы как раз вовремя. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Драйв-шоу «Поехали!» И сейчас мы с вами поговорим, кто готов рассказать нам, кто и что для вас номер один. Иван, заинтригуй. Кто для тебя номер один? Или что номер один?
2: Для меня кто? Номер один, это, конечно, мой сын, ребенок.
1: Я возьму больше. Семья.
2: Молодец. Молодец.
1: Друзья, мы попросили вас написать под закрепленным постом в нашем сообществе во ВКонтакте, кто или что для вас номер один. Почему номер один? И рассказать яркую историю, связанную как раз с тем самым вашим номер один. Мы зачитаем комментарии и с автором самых интересных, опять же, комментариев сыграем в нашу новую игру, которая так и называется «Мой номер один».
2: Итак, есть у нас пример, например, Артем пишет, я думаю, тебе понравится это сообщение.
1: Ну-ка.
2: Мой любимый клуб «Спартак Москва».
1: Это
2: номер
1: я
2: один.
1: Хотел прочесть.
2: Болею с 2003 года.
1: Это есть... мое сообщение, Иван.
2: Есть шарф. Прям лично твое.
1: У меня тоже есть шарф 98 года, где идет прям даже весь состав.
2: Есть футболка этого же года, игровая. И даже автограф Руслана Литвинова подарили на день рождения. Вот, так что такая вот история.
1: Классно, классно. Есть еще что, вот как и ты, Екатерина, написала. Моя дочь номер один в моей жизни, и всего три. Она уже умеет делать день светлее одним своим. Мама, смотри.
2: Мама.
1: Ну, это да. Знаешь, все, что касается детьми, это всегда классно. Но сегодня мы сыграем с участником, которого зовут...
2: Которого зовут Александр. Он из Вологды. Пишет он буквально следующее. Для меня номер один — это родители. Понимают без слов, никогда не осуждают. С ними можно и посмеяться, и обсудить серьезные вещи. Много воспоминаний с детства. Например... Синокос у бабушки.
1: Да ты что?
2: Такое не забывается. А еще, подожди, это не все, сборка бани своими руками вместе с отцом.
1: Вот это талантливо.
2: Я тоже это проходил, там отец. Ну ты что, ну ты подай, ну ты что? Вот это все хуже, чем учить вождению ребенка. Именно они привили мне любовь к чтению книг и с детства научили говорить правду. Даже если... Она кому-то не нравится. Вот такое сообщение он нам прислал,
1: ну,
2: Александр.
1: Давайте с ним тогда и пообщаемся. Александр, доброе утро.
2: Доброе утро, Александр.
3: Доброе утро.
1: Привет,
3: доброе утро.
1: Привет.
3: Радио. Всем привет.
1: Саш, давай сразу с тобой к делу перейдем. Серьезный вопрос. Участвовал ли ты когда-нибудь в соцопросах? Может быть, на улицах тебе с планшетом подходили люди? Или по телефону задавали вопросы, а ты на них отвечал?
3: Да, по телефону отвечал.
1: Было. Классно. Тогда ты практически сейчас сразу въедешь в правила, которые мы тебе расскажем.
2: Смотри, мы нашли в интернете результаты соцопросов на автомобильную и естественную тематику. Зададим тебе вопрос и назовем второй и третий по популярности ответы. Твоя задача — угадать самый популярный ответ, так сказать, номер один среди ответов. Если ты готов проверить свою интуицию, если ты уже ее размял с утра пораньше, то можем в целом начинать.
1: Готов?
3: Да, я готов.
1: Ну, тогда поехали.
0: Мой номер один.
2: Итак, вот такой вопрос был озвучен. Что водители делают за рулем помимо управления автомобилем? На третьем месте по популярности ответ – едят. На втором – разговаривают по телефону или отправляют сообщение.
1: Что, в принципе, наказуемо штрафом, поэтому, ребята, мы вам не советуем.
2: Да и в целом осуждаем.
1: Да. Но а какой же ответ номер один, то есть самый популярный? Как ответило большинство, Александр?
3: Как ответило? Ну, у меня несколько вариантов. Ну,
1: назови, попробуй.
3: Один из вариантов – это слушают авторадио.
1: Это 100%. Но здесь мы просили, знаешь, как бы абстрагированно, то есть помимо того, что вот, знаешь, вот именно действие.
2: Да, не, без персоналии.
1: Да.
2: Без названия какого-то бренда.
1: Давай.
2: Ты близок, на самом деле, ты очень близок. Давай я тебе дам небольшую подсказку, да? Сразу скажу, не все обладают хорошими данными для этого. Но пока никто не видит, а точнее не слышит, это прям подсказка в лоб, то почему бы этим не позаниматься в дороге? Я так делаю,
1: под
2: правда.
1: Под музыку авторадио.
2: Вот так.
3: Под музыку авторадио тогда поют?
1: Поют. Это окончательный ответ?
3: Ну да, слушают радио и поют, подпевают.
1: Могут танцевать. Уверен, что поют?
3: Ну, поют больше, подходит, мне кажется.
1: Ну, наверное, трудно в Таврии заняться танго. Ну, поют. Конечно, поют. Именно так ответило большинство. 56% опрошенных. И мы тебя поздравляем. Саш, ты отгадал тот самый ответ номер один и получаешь приз.
2: Невероятный приз. Сертификат на 3000 рублей в Литуаль. Поздравляем тебя, Саша. Рад.
3: Спасибо, да, очень приятно.
1: Разумеется.
3: Понедельник начался здорово.
1: Вот так вот, сразу с бонусов и приятных подарков. Друзья, мы тем временем продолжим играть в игру «Мой номер один» завтра, так что оставляйте ваши комментарии под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте. Пишите, кто или что для вас номер один, и с авторами самых оригинальных, ярких и интересных комментариев мы обязательно сыграем в игру в нашем эфире, в эфире «Драйв-шоу». Поехали.
0: Спонсор ПАО «Сбербанк».
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Игра «Мой номер один» на Авторадио. Реклама. В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
8: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов – 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте!
13: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
14: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 8 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отложили поездку в Москву. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер на фоне кризиса отношений с Украиной отложили планировавшийся визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и Европа поддержать новое мирное предложение для России. Об этом сообщает Axios.

0: Нам поступают звонки от мошенников, заявляющих об обнаружении у них сторонних предметов, которые могут привести к аннулированию детских пособий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мышеловка». Чтобы решить эту проблему, аферисты предлагают подтвердить перевод и исключить его из совокупного дохода. Для этого злоумышленники просят перевести все сбережения на специальный необлагаемый транзитный счет. «Мышеловки» напомнили, что социальный фонд не требует перевода денег на сторонние счета для подтверждения права на пособие. Все вопросы по оценке доходов семьи нужно решать только через госуслуги или при личном визите в Социальный фонд России.
1: Про школу.
0: В этом месяце в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6, 7 и 9, 10 классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. В проверках примут участие представители 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Но ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что правительство намерено изменить школьную программу в старших классах. По его словам, обновленный государственный образовательный стандарт вступает в силу с 1 сентября будущего года.
1: Про искусственный интеллект.
0: Билл Гейтс спрогнозировал увеличение числа кибератак с использованием искусственного интеллекта в будущем году. В ходе интервью каналу CNN основатель Microsoft отметил, что главная опасность сейчас заключается не в том, что нейросети выйдут из-под контроля, а в их использовании злоумышленниками. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман в сентябре заявил, что компания не выйдет на биржу в этом году на фоне опасений по поводу безопасности искусственного интеллекта. Альтман убежден, возможности создания такой системы, которую человек не будет контролировать. Многие эксперты также уверены, что мощные ИИ-модели способны обходить попытки людей остановить их работу. Официальный курс доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед. Драйв-шоу.
3: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
2: Поехали.
3: Утром ранним
2: на Авторадио.
4: Профессиональное, легкое и непринужденное пробуждение гарантирует вам драйв-шоу. Поехали, по-прежнему с вами Денис Курочкин.
5: Иван Броневой, друзья. И этот час мы, как всегда, посвятим сообщениям. Спасибо каждому, кто пишет. 915-459-2020, мессенджер Макс, группа ВК, сообщения, как угодно, удобно. Главное, напишите нам и ответьте на вопрос. Собственно, когда вы отправляли сообщение не тому, а потом дико нервничали и переживали, какая была реакция. Главное, друзья, реакция должна быть у вас позитивно настроена, когда вы выиграете деньги.
4: В банке нашей игры много денег. На Авторадио сейчас 5000 рублей. Партнер игры готов удвоить эту сумму, так что рекомендую настоятельно вступить в игру на сайте Авторадио.ру и слушать песни внимательно.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Вновь, друзья, мы рады вас приветствовать в нашей игре «Много денег на Авторадио». Это 13-й счастливый сезон. Сезон, который радует вас изо дня в день. До этого уже произошло в нашем сезоне 3 суперфинала. На носу вот-вот случится 4-й. Напомните, пожалуйста, дату, коллега.
2: 29 октября, четверг.
1: День, который, возможно, для кого-то станет просто праздником. И будете отмечать его ежегодно, потому что именно в этот день будет исполнена чья-то мечта. А мечты у наших слушателей, ну, я вам скажу, как есть, как и скромные. Ну, просто отпуск, да, провести 2-3 дня в тишине от детей, ну уж простите, да, рабочих будней, мечтают куда-то отправиться с супругой. А есть, конечно, и масштабные. Например, хочу заняться бизнесом, и мне необходимо там 3 гектара земли для того, чтобы его начать развивать.
2: Есть мечта, которая распространится на всю семью, отправиться всей семьей в путешествие на Северный полюс.
1: Да, либо в кругосветку.
2: Тоже было.
1: Машины, квартиры, все это понятно. Это мы вообще щелкаем, как семечки. Это легко. Главное, друзья, чтобы вы зашли на сайт Авторадио.ру, приняли участие и написали то, о чем вы мечтаете. Ну, а касательно ежедневных выигрышев, то с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк», и он с удовольствием и с радостью удваивает ваши выигрыши. Вот сегодня, например, в банке 5000 рублей, а благодаря «Озонбанку» можно унести 10.
2: Да, главное в игру вступить, и тогда и деньги можно унести, и мечту свою реализовать. Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио, описывайте свою мечту и внимательно слушайте наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Ну вот сейчас мы и покажем, как это происходит. Останавливаем как раз нашу радиорулетку.
2: Так, видим, она выбрала номер, который заканчивается на 8249. Принадлежит он Роману из Владимирской области. Мечтает о новом автомобиле «Газель Next».
1: Я тоже мечтаю.
2: Классная тачка, кстати. А, я катался.
1: А какая именно модификация?
2: А вот с кузовом ты имеешь в виду?
1: Коммерческая или для путешествий?
2: Next. Макс Next — это, по-моему, грузовик.
1: Грузовичок. Но мы сейчас спросим.
2: Да, давай позвоним, наберем 8249. Префикс 905. Я познакомился с этим автомобилем, когда меня эвакуатор тащил.
1: Мы с тобой даже внутри его изучали. Там есть и грузовик, и с тентом, и без.
2: Так, Роман. Роман, доброе утро. Это Авторадио. Вы нас слышите?
1: Прием.
2: Вы в прямом эфире, Роман.
3: Да-да.
1: Роман, доброе утро. Не разбудили вас? Роман!
2: Вы нас слышите, Роман?
1: Давай. Что-то со связью у нас там произошло. Можем ли мы перезвонить Роману?
2: Можем перезвонить Роману. Набираем тот же самый номер 8249. Гимн мы уже слышали.
1: Откуда у нас Роман, еще раз напомню?
2: Из Владимирской области.
1: Да вроде не так далеко, чтобы так связь подводила.
2: Ну, не знаю. Вдруг он где-то...
1: В тоннеле.
2: В тоннеле трудится. Либо просто толстые стены дома, историческая постройка. О, гимн слышно прям отлично. Романа не очень, а гимн всегда хорошо.
1: Ну, главное, что 3000 он уже заработал, да точно.
2: Странно, что он сейчас не подходит к телефону.
1: Роман!
2: Ром, ты чё? Нормально же общались. Ну, видимо, не продолжится общение.
1: Возможно, он сейчас, знаешь что, согласно тому, что мы ежедневно транслируем, управляет автомобилем, и мы ему сказали, трубку не надо брать, иначе штраф придет, понимаешь? Мы же говорим, будьте аккуратны. Можете общаться по телефону и писать сообщение нам в драйв-чат, только когда вы припаркованы. Возможно, Роман как раз сейчас в пути.
2: Без гарнитуры.
1: Без гарнитуры, все. Да. На громкую, когда он кинул на соседнее, не знаю, сиденье, невозможно слышать. Но в любом случае, Роман, ну, увы, ах, мы пытались вам перезвонить, мы слышали, что вы с нами, и мы слышали гимн, поэтому, опять же, сразу скажу, 3000 рублей вы заработали, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на карту «Озонбанка». Очень жаль, что мы не узнали чуть побольше подробностей о том автомобиле, который он хочет. какого формата и какой модификации необходимо.
2: И для чего.
1: Да, ему для жизни. Но, еще раз напомню, близится тот день, когда случится четвертый суперфинал игры «Много денег на авторадио», и, возможно, именно Роман станет хозяином своего автомобиля. Его мечта, конкретно его, будет исполнена.
2: Ну, или в пятом это суперфинале может произойти, или даже в самом последнем, финальном, под самый Новый год, наш генеральный партнер, игра «Озонбанк», исполнит ведь еще одну мечту и проведет дополнительный шестой по счету суперфинал. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В банке тем временем денег прибавилось. Было 5, а теперь уже 7 тысяч рублей.
1: 7 тысяч рублей, да, это неплохо. И кто-то из вас, друзья, сегодня в следующем игровом эпизоде, возможно, у нас их заберет. Но я все же напоминаю о том, чтобы день 29 октября ваш график был максимально освобожден от любых дел, и вы были прикованы только к приемнику, только к своему авторадиоприемнику. Иначе, ну, увы, заберет кто-то мечту другой, а не вы.
2: Исполним с удовольствием в любом случае.
1: Да, мы будем рады, болеем за каждого, но просто стоит и об этом упомянуть. Лишний раз, я думаю, не будет. Итак, 7 тысяч рублей вновь в банке. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама спонсора. Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама.

0: окружном шоссе.
1: Автомобили Теннет с выгодой до 660 тысяч рублей. За подробностями по телефону 71 50 50. Если автомобиль, то Теннет. Если Теннет, то в Автоэкспресс. Указана максимальная выгода по действующим маркетинговым акциям.
2: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений».
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: от 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону в Вологде. 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Все мотобуксировщики здесь. Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
2: Раз, два, взял! Новый грузовик «УАЗ Профи Полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. «УАЗ Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда «УАЗ Север». Подробности по телефону 55-93-93.
3: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Время покупать!
5: Покупать новый «Хавейл» с выгодой. До 200 тысяч рублей по трейдин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. Обновленный модельный ряд «Хавейл Сити» от 1 579 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
7: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.

0: Поехали!
1: Ну что, готовы? Вам навстречу, уверенно, не сбавляя обороты, потому что питается исключительно дизельным топливом, поэтому и звук такой мощный, чуть-чуть рычащий, надвигается Денис Курочкин со свежайшей порцией автоновостей.
0: Автоновости. Поехали!
2: Питаясь дизельным топливом и моюсь только в горячей воде.
1: Красавчик.
2: Поверишь, ребята, и ты, Иван, в том числе, живу в таком доме, где настолько понтовый дом, что нам отключают холодную.
1: Серьезно?
2: Прикинь, уже как 3 дня, один кипяток. Ну да ладно, начнем теперь с важных новостей, друзья. В эфире рубрика «Автоновости», и, конечно же, начнем со стандартов, которые Росстандарт и производитель топлива ввели на всех российских заправках этого октября. Согласно государственному ГОСТу, в большинстве регионов средней полосы России стартовал официальный переход АЗС на так называемый межсезонный бензин. Что это такое? А? Ты знаешь?
1: Ты меня спрашиваешь?
2: Рассказываю.
1: Межсезонный дизель.
2: Для водителей, что значит это следующее? В баке теперь заливают только топливо с повышенным давлением насыщенных паров. Проще говоря, бензин испаряется гораздо легче, что позволяет мотору запускаться с полуоборота во время первых утренних заморозков и сырости. Действовать это правило будет до ноября, когда заправки окончательно перейдут на зимние сорта. Звучит как, да?
1: Зимние сорта.
2: Сомелье прям.
1: Сухой и полусухой бензин.
2: И полуотсутствующий. В общем, никаких дополнительных, конечно, действий от автовладельцев не требуется, цена меняться не будет, но если вы заметили, что машинка с утра поехала чуть бодрее, это не самовнушение, а действительно новые стандарты. Легкий пуск по утрам, спасибо, да? Главное, чтобы вместе с давлением паров бензина на заправках также легче не испарялись наши деньги с банковских карт. Что иногда приезжаешь и видишь 120 рублей, думаешь, о-о-о,
1: 150.
2: Как хорошо, что я на электричке еду, в прямом смысле слова. Понимаешь?
1: Вместе с людьми и другими, просто даже на обычный поезд.
2: Едем и кайфуем. А для тех, кто все-таки передвигается по, собственно, дорогам, особенно Москвы, ребята, стоимость проезда по МСД в будни в час пик будет проиндексирована с 16 октября на 6 рублей, то есть до 25 рублей. Вот так.
1: Ну,
2: вот.
1: Не страшно же, ну, 25 адекватная стоимость.
2: Вот и скажи, ну, окей, поднимем до полтинника.
1: Нет, это не надо.
2: Ты помалкивай.
1: 25 рублей нормальные деньги.
2: Теперь перейдем к ярким событиям, которые случились, друзья. Гонка по правилам «Формула Авторадио» состоялась. 1000 участников проверяли свои знания правил дорожного движения в нашем проекте. И в прошедшую субботу десятка лучших продемонстрировала свои навыки вождения на улицах Москвы. И теперь, естественно, хочется еще раз поздравить наших победителей проекта, потому что, во-первых, призы за второе и третье место — это 200 и 100 тысяч рублей. Вручал партнер проекта бренд антифризов «Феликс». И вот кому они достались. Третье место — Шутов Антон. Второе место — Водолазкин Андрей. Это оба призера из Ростовской области. Я уверен, что сейчас теплые пожелания в их адрес летят из этой локации. Там действительно классно. Но абсолютным победителем, занявшим первое место в финале, стал человек, у которого всего опыт вождения 9 месяцев.
1: Ну, молодой юный парень совсем.
2: А его штурманом была его будущая теща.
1: Да. Теперь уж... Настоящие практически.
2: Я думаю, да. Захар Марковский стал победителем из Новосибирска. Именно он получил главный приз проекта «Формула Авторадио» — автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». С чем его можно только поздравить. Классная, стильная, городская и не только машинка, которая стояла и украшала нашу площадь. Она была оранжевого цвета такого.
1: С такими классными молдингами, да, арками.
2: И каждый проходил, смотрел. В общем, все ребята молодцы. Спасибо всем за участие. И, кстати, благодаря партнеру проекта АО «Газпромбанк» никто не ушел без приза. Всем остальным финишировавшим участникам «Газпромбанк» вручил по 20 тысяч рублей. Еще раз поздравляем участников проекта. Всем удачи на дорогах. Будьте, пожалуйста, внимательны. Особенно наш победитель из Новосибирска Захар. Потому что к новому автомобилю надо еще и немножечко привыкнуть. Все-таки мы это понимаем. Ну и на финал. Для тех, кто передвигается также пешком, или для тех, кто, возможно, устал обгонять тех, кто идет медленно. Возможно, это появится вообще во всех регионах нашей, невероятно, нашей страны. Так вот, установить пузолаторы для тех, кто хочет ходить пешком, предложили в Москве. Это уличные движущие дорожки по принципу траволаторов в аэропортах. Наконец-то мою инициативу услышали. В общем, первый пилот хотят разместить на набережной в районе берегового проезда. Если идея окажется востребованной, узолаторы могут появиться и в других прогулочных местах города. Ну, просто встал на эту дорожку, ага. И она сама тебя везет.
1: Пузолатор.
2: Пузолатор.
1: Рядом пухосос едет, вот это вот вся категория.
2: Причем на картинке, ну это просто реально угар. Вылитый ты стоишь, я тебе клянусь. Вылитый ты с ободком, только цвет волос другой. Как будто сняли, знаешь, крупного мужчинку, который устал ходить, у него просто руки в брюки, и он вот так вот медленно едет и смотрит по сторонам.
1: Там у персонажа, который нарисован, пуза-то нет, как такового. Там чуть-чуть есть.
2: Ну, я согласен. Я согласен. Мы это называем с тобой уставший пресс.
1: Абсолютно. Просто расслабился. Просто выдохнул после тяжелой рабочей недели.
2: Ребята, ну, в общем, вот такие новости на день сегодняшний. Заправляйтесь правильным межсезонным бензином. Протирайте, соответственно, дорожку перед собой, чтобы видеть вдруг там пузолатор. И еще раз поздравляем наших прекрасных победителей Формулы Авторадио. На этом, ребята, наша рубрика подходит к концу. И мы плавно движемся навстречу драйв-чату, где сегодня как раз вас попросили еще раз напомнить тему, что именно вы написали, кому написали, когда случайно отправили сообщение не туда.
0: Поехали! Драйв!

0: слышно у нас мной.
1: Папа, что это за песня?
2: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
1: Это которую можно настроение менять?
2: Угу.
1: И на рюкзак вешать?
2: И не только.
1: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
4: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил акции, количество призов, срок эмиссии, порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГН 1870-03-44-93, Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
5: Ты на новом авто? Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
6: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новой марки. Рекомендуешь?
5: Конечно.
7: Пап, а можно я цвет выберу?
6: Можно.
8: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Первое правило «Хава LF7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хава LF7» от 2 999 000 рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техники. Максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл 7» 2026 модельного года не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 12+.
13: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
15: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
16: «Персен» поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
17: «Спокойный день» в руках «Персен». Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
18: Он мой номер один, моя половина.
19: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
20: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
21: Люблю его так сильно.
20: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
3: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
4: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, коллеги, друзья, продолжаем наш драйв-чат, обсуждаем самые нелепые промахи в мессенджерах. И тут, конечно, появились те, кто как раз, вот мы вспоминали про родительские чаты и школьные чаты. Отдельный вид искусства, конечно. Как путали чат класса с личной перепиской, отправляли туда сугубо домашние разборки со вторыми половинами, понимаешь, когда ты и там, это пишут, в основном девушки пытаются, знаешь, как бы решить вопросы внутри школы и параллельно написать что-то мужу. А кто получал из вас самое странное сообщение от малознакомого человека? Удавалось ли вам когда-нибудь обернуть эту ошибку в шутку или даже полезное знакомство? В общем, когда вы отправляли сообщение не туда? 915-459-2020.
2: Татьяна написала, говорит, что был случай перед свадьбой, ну, когда вот эта вот вся подготовка, суета, примерка платьев была в салоне. И я нафотографировала и отправляла подруге, но случайно подправила жениху. Он увидел меня в разных свадебных платьях, хотя мне ответил, что у него фотографии не прогрузились, и даже написал, видимо, из вежливости, а что ты мне прислала, что на них должно быть? Ну, молодец.
1: Есть ошибки, ну, мужские, я так понимаю, когда трудно что-то выбрать и выбрать в плане подарка. Вот, например, мой муж в прошлом месяце покупал мне подарок на день рождения, дорогой фен, хотел посоветоваться со своей мамой, сфотографировал коробку и хотел, видимо, написать ей, что он, собственно, и сделал. Мам, смотри, какую штуку я нашел. Как ты думаешь, вот эта комплектация подойдет, тебе понравилось и тому подобное. И умудрился отправить, соответственно, этот текст и фотку мне. Причем понял он-то не сразу. И даже не удалил.
2: Понимаешь? Ну, бывает. Ну, вот простота.
1: Сюрприз, конечно, сорвался, но фен отличный. Вот, я его сразу забрала.
2: Мне кажется, это важнее, чем вот эти вот все условности.
1: Да, да. Привет, я однажды отправлял сообщение со словами «Целую, котик, скоро буду дома» своему...
2: Кому? Начальнику?
1: Автомеханику. В который этот день стояла моя машина на ремонте.
2: Жена больше в сервис не отпускает, видимо.
1: Осознал ошибку через минуту, когда Михалыч ответил настоящим текстом, типа, ты что, больной, что ли? Вот, ну там не поняли этого сообщения. Но в финале... Жду с тебя шоколадкой. Вот. Всегда теперь у него чинюсь, никогда не подводил. Небольшая реклама Михалыча. Если бы назвали бы адрес, может быть, как бы и заехали бы сами. Ладно, давайте пока сообщение поставим на паузу, и то ненадолго, потому что впереди нас ожидает игра, как всегда. В этот день мы играем в забаву «Купи слона». Задача несложная, очередной шедевр из мира маркетплейсов мы нашли, а также прочекали к нему отзывы. И вот по отзывам вам предстоит угадать этот товар.
2: Звоните 258-3300, код Москвы 495.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Вечером также возможны осадки, температура плюс 9, ночью будет пасмурно и плюс 8 на термометре.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51-77-77.
5: Сервис 5 звезд. Это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
6: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу. Вологда, улица Каприцовская, 35. Телефон 55-09-09.
7: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
9: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии «Стокли» на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология «Стокли» на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В «Бигам» только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. «Бигам» – качество по выгодным ценам.
11: Вологда. Важное событие для автолюбителей города. 17 октября новый дилерский центр «Теннет Северная» открывает свои двери. В честь открытия автосалон посетят официальные представители бренда, с которыми вы познакомитесь лично и узнаете о персональной выгоде, которую вы сможете получить только в этот день. Для вас мы подготовили гарантированные призы за прохождение тест-драйва, мастер-классы, аниматор для самых юных гостей. Ждем вас 17 октября в 10:00 по адресу Вологда, улица Северная, 25Б, 0+.
12: Нужны шины? Сразу к нам. Подберем правильный вариант. Нужен шиномонтаж? Без проблем. Сделаем профессионально. Шинный центр «Йокохама». Северная, 22.
13: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
1: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
14: Музыка

0: слона. Поехали!
1: Итак, дамы и господа, очередная встреча в игре «Купи слона» у нас прямо сейчас состоится, и участник есть. Вот Евгений из города Пенза. Евгений, доброе утро.
2: Привет, Женя.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Привет, привет.
3: Спасибо, очень рад, что до вас дозвонился, от вас услышит просто море позитива на весь день.
1: Женя,
2: смотри, не утони.
1: Держи спасательный круг. И в виде... Мне кажется, подарок он уже заслужил, даже если проиграет.
2: Ну, играть все равно хочется.
1: Как снежок таем. Комплиментов. Так, Жень, скажи, пожалуйста, ты последний раз покупал что-нибудь на маркетплейсе? Что, если покупал?
3: Ох, было это, наверное, недель две назад, да? Сына покупали в школу. Готовились уже.
1: А, закупали ему что-то там? Еще какие-то нужные вещи?
3: Закупали и подкупали вещи.
1: Угу, понятно. Попал в самый пик, я скажу. Тогда цены были космос.
3: Ну, так-то да, да.
1: Надо было чуть переждать. Ну, ладно. Главное, что ты понимаешь, о чем идет речь, потому что явно смотрел на отзывы, многие по ним ориентируются, и вот что мы сейчас будем делать.
2: Сейчас мы будем тебе озвучивать три отзыва реально существующих товаров из маркетплейсов. Так вот, первый отзыв будет самый сложный, последний самый простой. Твоя задача за первые два определить, что за товар здесь загадан, какому товару эти отзывы. Но если с первых двух отзывов не догадаешься, есть еще третий, но тогда и подарок будет попроще.
1: Ну, в любом случае он будет. Готов?
3: Да, готов.
1: Ну все тогда, поехали, загружаем.
0: Купи, купи слона.
2: Первый отзыв, наименее понятный, оставил человек с ником «Апельсинка-четвертинка».
1: Девушка. Кто такое придумывает вообще?
2: Ну, я не знаю, там есть такие, что отдельную программу можно по ним проводить. Так вот, муж уверял, что покупает детям. Я за полгода ни разу не видел, чтобы он их допускал. Даже мне смотреть не разрешает. Я уже ревную. Что-то купил детям, вроде как, а в итоге пользовался сам и даже смотреть не разрешает. Ни жене, ни детям.
1: Свое что-нибудь детское реализовал.
2: Может быть. Женя.
1: Итак.
3: Ну, давайте.
1: Дальше.
3: Есть как бы что-то понимание, но вторую надо послушать.
1: Ну, скажи, ну какое понимание? Ну, примерно хотя бы.
2: Версия.
3: Ну, я думаю, что тут может быть какая-то игровая приставка.
1: Угу. Ну, возможно, после второго отзыва станет тебе яснее и понятней. Пишет его «Зайка Зазнайка». Кошмар вообще. Провел исследование. Человек способен часами управлять вымышленным персонажем, строить ему дом и обеспечивать комфортную жизнь. При этом собственная лампочка в коридоре не меняется уже 3 месяца. Штука хорошая. Ну, не лампочка, по всей видимости, а...
2: Вот тот товар.
1: Тот товар, о котором идет речь. Итак, ну, вроде бы, слушай, даже как-то уже становится яснее и понятнее.
2: Очень.
1: Детей не подпускают, часами вымышленный персонаж. А?
2: Жень.
3: Ну, давайте останемся на этом варианте.
1: На игровой приставке. У тебя есть у самого?
3: Ну, в детстве была, а сейчас нету. Не до этого, честно.
1: Не до этого. Вот у меня тоже стоит уже, наверное... В день продаж мне ее подарили, и вот я на нее просто смотрю, пыль сдуваю.
2: У меня тоже стоит.
1: Да?
2: Тоже пыльная.
1: Прикинь, сейчас кто-то просто включился и не понял, что про приставку речь идет. Давайте, ответ принят. Проверим, вдруг это правильный ответ.
4: Ответ верный. Это игровая приставка.
2: Не развивай. Не развивай. Да, правильно, Женя, молодец, браво. Ну, игровая
3: первого,
2: приставка.
3: Я уже что-то думал,
1: Но в любом случае, это, знаешь, как бы апгрейд по подарку не случился. Все равно ты его у нас забираешь. Ты же со второй подсказки, со второго отзыва вы его выиграл.
3: Вытянул.
1: Да, поэтому мы вручаем тебе наш пауэрбанк классный.
3: О, вообще эта вещь будет просто незаменимая.
1: Да, это помощнее, чем приставка. Тут с собой можно взять.
3: Ну да, да, да. Но раньше были деньги, Sega, сейчас уже.
1: О-о-о. Кстати, ты знаешь, что и сейчас можно приобрести?
2: Я уже другие цены.
3: Ну, там цены-то, конечно, другие.
1: Нет, я на днях смотрел. За 1500 рублей можно взять вот эту утиную историю с пистолетом.
3: А, у меня есть эта утиная история.
1: А, у тебя уже есть. Когда, знаешь...
3: Маленькая такая, да, вставляется в телевизор.
1: Только телек нужен именно ламповый, чтобы вот этот игрушечный пистолет улавливал, да, и стрелял в утку. Ну, мы тебе завидуем. Пришли нам видос тогда, как играешь хотя бы.
3: Хорошо? Да, пришли обязательно.
1: Давай, Жень, хорошего тебе дня. Спасибо за игру. Всей Пензе привет. Ну и нам хорошего плавания дальше, друзья. В следующем часе нас ожидает, во-первых, Николай Никулин, кинокритик, который посоветует сериалы или фильмы. Ну, нужно узнать конкретно от него. А еще будем подводить итоги драйв-чата. Когда вы писали, не туда.
0: Купи. Купи. Купи слона.
5: Купи слона.
0: На Авторадио.
5: Реклама.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
11: Мне с гусем.
10: Так они все с гусем.
11: Так я все и возьму.
12: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
13: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
14: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
15: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
16: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
17: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
18: Кисель Леовит желудочный. Когда желудку нужна забота.
19: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрест». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
20: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
21: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
22: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
23: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто слушается?
24: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
25: ОСАГО в Альфа-страховании.
26: Вот настоящий порядок.
27: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
23: Красота-то какая, лепота.
28: АО «Альфа-страхование» – лидер ОСАГО в России.
29: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
30: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
31: Да ладно?
30: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
32: Хорошая история.
30: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
33: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме хотят внедрить единый федеральный пакет мер для бойцов СВО. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: В России ввели немало мер поддержки для участников специальной военной операции, однако условия для бойцов различаются в зависимости от региона. На это обратила внимание депутат Элеонора Кавшара и предложила сделать меры поддержки едиными. Для этого необходимо внедрить федеральный пакет мер, указала парламентарий в беседе с агентством ТАСС. Депутат подчеркнула, что место жительства не должно влиять на льготы.
2: Про разработки.
1: Российская ПСК «Фарма» разработала порошковый ингалятор с тремя действующими веществами для лечения бронхиальной астмы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Таких аналогов в мире не существует. По оценке специалистов Минздрава, число жителей России с бронхиальной астмой приближается к 10 миллионам. Заболевание остается одной из значимых проблем российского здравоохранения. Для снижения рисков, связанных с астмой, пациентам необходима терапия, которая одновременно расширяет бронхи и воздействует на воспалительный процесс.
2: Про экзамены.
1: Количество заданий в ЕГЭ увеличится только по двум предметам.

0: Московской области на этой неделе начнет постепенно сдавать позиции. Похолодание принесут северный и северо-западный ветер, сообщил телеканалу 360 начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. По его словам, сегодня ожидается небольшой дождь, во вторник осадки усилятся, а в среду их станет еще больше. Правда, в четверг они уже прекратятся. Ночи на этой неделе станут прохладнее, самый холодный будет со среды на четверг. Затем начинается температура немного повысится. В целом, погода будет умеренно сырой, прохладной, но все-таки немного теплее климатической нормы для этого времени года.
1: Про природу.
0: В этом году 62% опрошенных россиян сталкивались с неловкостью, когда хотели попросить друзей, знакомых или коллег деньги за оказанную услугу. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Исследование показало, что среди тех, кто испытывал такие затруднения, около четверти хотели получить оплату за ремонт или сборку мебели. 19% за настройку компьютеров, телефонов и другой техники. Еще 17% назвали помощь с автомобилем. 15% профессиональные консультации в свободное от работы время. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс евро 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

0: Ну, судя по трафику и судя по активности, город уже полностью проснулся, как и вся страна, дела кипят. Но в любом случае, друзья, давайте-ка не будем в них сразу, да, с головой прям туда нырять,
1: погружаться.
0: Чуть-чуть отложить их в сторону. Давайте по-прежнему как-то настраиваться на хороший день, не спеша. Это драйв-шоу «Поехали» в студии Авторадио Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Открываем финальный час. Собственно, 9 утра уже в столице. Пару свежих и актуальных сообщений мы будем читать в нашем драйв-чате и подводить итог, когда вы писали не туда, ну и как вы выкручивались из этой ситуации, там чаты рабочие, может быть, другие какие-то вещи. Пишите нам 915-459-2020, этот чат вы точно ни с кем не перепутаете.
1: Это 100%, ну а в ближайшее время у нас будет общение с человеком, который разбирается в кино лучше, чем в любом другом устройстве или любом другом виде искусства, наш кинокритик Николай Никулин. А после него отправимся в большое путешествие.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк».
2: Реклама спонсора.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
4: Люблю его так сильно.
3: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: эфире по-прежнему драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Коллеги, у нас впереди есть все-таки свободные минуты. Да, я напоминаю. Напоминаю, что мы после работы можем еще чем-то заняться, кроме как, опять же, работы. И прямо сейчас по этому поводу у нас есть традиционная рубрика «Выход ее» под названием «А может в кино?», где, как всегда, не сойти с ума, выбирая между очередным блокбастером за миллиард долларов и отечественной комедией и сложной, возможно, драмой, где весь фильм все просто молчат и смотрят на дождь, он поможет нам сделать выбор. Николай Никулин.
1: «А может в кино?» Поехали!
0: Привет!
2: Привет!
3: Иван, Денис, доброе утро! И я к вам вот по какой теме. Раз вы сегодня решили обсудить вот сообщение, которое мы присылаем не туда, и не тому, то я подумал, а почему бы не поговорить и о фильмах. Дело в том, что...
0: Которые сняты.
3: Ну, условно говоря, на эту
0: не
3: тему.
0: Не так, как хотелось.
3: Нет, ну вот смотри, есть сейчас сериал, вышел, Майка Флэнигана. Это режиссер, который известен своей любовью к хоррорам и к Стивену Кингу. Он сейчас экранизировал Стивена Кинга. Вышел сериал «Кэрри», но это про женщину, которая обладает телепатическими способностями. Наверняка кто-то помнит
0: Брайана
3: де Пальмы, старую картину.
0: Трейлеры.
3: А, ну ты видел трейлеры. Это очень хорошая картина, хороший сериал.
0: Не
3: да.
0: Главная ли героиня из 50 оттенков серого там?
3: Или я путаю? Нет, нет, ты путаешь. Это ты про другой сейчас сериал, про Верити. Или Верити. Да. Про Дакоту Джонсон. Нет, это другая немного история, но это история про то, что можно свои сигналы из головы присылать действительно не туда и не тому, и вообще не уметь обладать своими силами. Но я сейчас хочу поговорить про фильмы более, знаете, подходящие по нашей теме. Вот, например, картина, я хочу с нее начать, «Люби снова». Это картина, основанная на немецком оригинале под названием «СМС для тебя». И история про то, что девушка решает отправлять свои сообщения, СМС-сообщения своему бывшему возлюбленному, ну, который ушел. Вот она, а телефон достался новому человеку. И этот новый человек, новый герой, читает эти сообщения и в какой-то момент думает, да, это так романтично и так мило, а почему бы не познакомиться? Вот бывают такие сюжетные повороты, ты отправляешь не туда, но оказывается, что вполне себе туда, потому что это может быть твоя судьба. Кстати, это картина, где сыграла Приянка Чопра Джонас. Это известная индийская мисс мира. Она же, наверное, одна из самых известных индийских актрис и болливудских, и голливудских, потому что она снялась во многих голливудских проектах. Вот этот фильм, наверное, не самый яркий, это все-таки мелодрама, да, мы понимаем, что здесь все про хэппи-энд, но согласитесь, мило, да, поверить в то, что если вы когда-нибудь отправите сообщение, этот человек вам ответит и завяжется любовь. Да, что ты хочешь?
2: Селин Дион там еще.
3: Да, и там играет, кстати, Селин Дион, поскольку главный герой журналист, он пишет про нее сюжет, Селин Дион помогает даже найти эту девушку.
0: Не поет она в фильме?
3: Ну, конечно, поет. Нет, разумеется, поет. Другая картина про СМС. Называется «Кошки-мышки». Я, может быть, о ней говорил. Это картина Сюзанны Фогель с Эмили Джонс и Николасом Брауном. Картина про то, что к чему могут привести такие переписки с незнакомцем. И эта история, я бы сказал, такой, с одной стороны, интеллектуальный детектив, а в то же время комедия, поскольку большая часть фильма разворачивается как раз на экране смартфонов. Вот она переписывается с таким незнакомцем, не понимает, стоит с ним строить отношения, не стоит. Он кажется, что очень милый, но когда они встречаются, он больше похож на маньяка.
2: Это не молодежный фильм, просто я смотрю, актеры прям
3: да, вполне себе,
2: юные.
3: Вполне себе молодежный, ну как молодежный. Вот
2: главному герою уже за 40 прям. Но выглядит очень хорошо на нашем фоне.
3: Ну, это скорее история про то, как девушка, влюбленная в кино, и она работает в кинотеатре, продает попкорн, может влюбиться в парня, который любит «Звездные войны». Но человек немножко из другого поколения, постарше, и между ними, конечно, милая история. Но главное, что они друг друга не... Почему я сказал, что это даже отчасти триллер? Они до конца не понимают, почему они это пишут, и девушка подозревает, может, действительно маньяк. А на самом деле проблема в том, что мы неправильно считываем смс-ки. Может быть, стоит иногда ставить смайлики, потому что это ирония. Ну и в конце концов, кстати, да, Эмили Джонс, еще известная тем, что в этом году она сыграла главную роль в фильме «Тони». Посмотрите, я думаю, что он пойдет на «Оскар». Последняя картина, на которой я хочу остановиться, это скорее, знаете, история про то, что вас отправили не туда. Но это канон просто, я бы сказал, в кино часто используется. Вспомните «Чужой», вообще, когда отряд куда-то отправляют не туда и не по назначению, они узнают о чем-то, что потом является главным спойлером фильма. Вот я решил взять картину «Отряд самоубийц. Миссия на вылет» Джеймса Ганна. Наверняка вы посмотрели.
2: Нет, это свежий.
3: Ну, как, насколько свежий? Нет, не прям свежий.
2: Пятый
3: уже,
2: год.
3: Уже три... Нет, а. Нет, конечно, это же Марго Робби в роли Харви Квинн, вы что? Это 23-й год.
0: Это самая первая вот эта...
3: Это вторая часть. Нет, это вторая,
0: я
3: вторая часть.
0: Я просто первую и вторую пропустил.
3: Да? Ну вот, посмотрите, в первую и вторую появляется Марго Робби, но просто во второй есть еще Идрис Эльба, Джон Сина как раз появляется в костюме миротворца. Ну что там интересно? Просто этот отряд самоубийц отправляет на остров к какому-то латиноамериканскому диктатору, а выясняется, что вообще не ради этого, не ради того, чтобы свергнуть этого латиноамериканского диктатора.
0: Не рассказывай, не спойли.
3: Ну да, ну в общем, они понимают, что не туда их отправили. Это тоже очень интересно, вот такое, я бы сказал, классический поворот в кино, который, да, который является спойлером и лучше не рассказывать.
0: Я вот, ты упомянул «Миротворца».
3: Да,
0: я
3: да,
0: бы про
3: да.
0: него еще бы рекомендовал отдельный сериал посмотреть, что
3: да,
0: я, собственно, сделал.
3: Да, прочем, два сезона.
0: Очень интересно. Боже мой, второй вообще шикарный. Все на этом. Николай Никулин, как всегда, все самое интересное, свежее, актуальное, что понравится, точно посоветовал. Спасибо большое.
2: Пока.
1: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Выбирайте, что важнее именно для вас. Простор и практичность с кроссовером Tenet T4L или максимум технологий и комфорта с Tenet T7. Не стоит откладывать решение. В «АвтоЭкспресс» Tenet по специальной цене от 1 миллиона 920 тысяч рублей. Телефон в Вологде 71 50 50. Tenet «АвтоЭкспресс» 71 50 50.
1: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук», Горького, 39А, телефон 54 74 02.

0: Отдыхать хочу, на гранты сэкономлю и в отпуск полечу. За Ладой только в Мартен.
1: Лада Гранта от 592 тысяч рублей до конца месяца. Мартен Лада. Подробности по телефону 53 55 88. Вологда, окружное шоссе 53.
2: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вологда. Важное событие для автолюбителей города. 17 октября новый дилерский центр «Теннет Северная» открывает свои двери. В честь открытия автосалон посетят официальные представители бренда, с которыми вы познакомитесь лично и узнаете о персональной выгоде, которую вы сможете получить только в этот день. Для вас мы подготовили гарантированные призы за прохождение тест-драйва, мастер-классы, аниматор для самых юных гостей. Ждем вас 17 октября в 10:00 по адресу Вологда, улица Северная, 25Б, 0+.
4: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Всем привет, это драйв-шоу «Поехали». Курочкин Денис.
1: Иван Броневой.
0: Всем здрасте. Осень наступила, и она уже в таком неприятном своем состоянии. Хочется как-то сменить обстановку, а то ну все грустнее и грустнее нюни становится с каждым днем в зеркале у меня. У тебя нет такого?
1: У меня нет, потому что я думаю о том, как бы фотосессию сделать красивую. А где у нас красивые пейзажи, листочки шуршат, и все невероятные фонтаны, ну, виды.
0: Петербург, Ленобласть.
1: Естественно, надо бы туда смотаться, Иван.
0: Ну, главное, чтобы с комфортом. На поезде «Аврора», а не так, как попало. Тут пешком, как в прошлый раз.
1: Тут я полностью тебя поддерживаю. Тем более, какой поезд «Аврора»? Это поезд с именем уже легендарным, который мы прямо сейчас обсудим подробнее с заместителем генерального директора Федеральной пассажирской компании Николаем Абрамовым.
2: Большое путешествие.
1: Николай, доброе утро.
0: Доброе утро, Николай.
1: Доброе утро. «Аврора», поезд, это имя с историей. Мы уже хорошо знакомы с этим поездом, с нашей прошлой встречи. Но все же, вы же не стоите на месте. Какие изменения произошли за последнее время?
3: Как вы помните, в позапрошлом году мы установили рекорд России в категории «Регулярный поезд» с самым большим количеством пассажирских мест. И в поезде «Аврора» мы перевезли 1402 пассажира за один рейс. Популярность этого поезда постоянно растет, и одним из главных изменений стало расширение географии маршрутов. Теперь на поезде «Аврора» можно доехать из Москвы до Ярославля, а также мы запустили этот поезд между Санкт-Петербургом и Выборгом, так называемый «Аврора Шаттл». Поезд в пути находится 1 час 12 минут.
1: Это шаттл.
3: Это шаттл. Ага. И этот поезд также состоит из современных двухэтажных вагонов. Есть вагоны с местами для сидения. Мы впервые запустили такой поезд на достаточно коротком расстоянии. И уже видим, что пассажиры положительно оценили это нововведение. Также в этом поезде в «Авроре Шаттл» действуют привычные льготы и тарифные планы. И билет можно купить от 375 рублей.
1: А купешка есть? Ну, вот на час даже, если я еду.
3: Да.
0: А сколько он разгоняется, если такое короткое расстояние? Максимально. Двухэтажный поезд.
3: Вообще, этот поезд может разгоняться до 160 километров.
1: Нормально, поэтому так и быстро.
0: Там на машине нельзя так ехать быстро.
1: Тут и без пробок. Окей, а что ждет пассажира, когда вот он заходит в вагон? Какой комфорт, раз мы уже говорим об обновлении?
3: Этот поезд состоит из современных комфортабельных вагонов. К услугам путешественников удобные кресла с откидными столиками и подножками. Каждое место оборудовано индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств. Во всех вагонах пассажиры могут индивидуально настроить свои спинки у кресел, причем угол наклона составляет более 120 градусов, то есть можно практически лежать, спать, причем, да, не мешая соседям. В вагонах класса бизнес расстояние между креслами увеличено, а в изголовье есть дополнительные подушки-подголовники. Причем кресло можно разворачивать на 180 градусов, а это очень удобно для тех, кто не любит ехать против движения. Также предусмотрено отдельное одноместное купе с монитором, ну и, конечно же, все вагоны оснащены системами кондиционирования, биотуалетами и предусмотрены в вагонах с местами для сидения отдельные зоны для багажа и ручной клади.
0: Николай, мы же друзья.
3: Конечно.
0: Вот, значит, мы заслужили какие-то эксклюзивные фишечки от вас. Что там будет особенного и интересного?
3: Ну, смотрите, теперь пассажиры поезда «Аврора» могут заранее забронировать столик в вагоне «Бистро».
0: Класс.
3: Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, нужно при покупке билета кликнуть по ссылке «Резерв стола в вагоне «Бистро». А также эту услугу можно приобрести к уже оформленному билету. А для тех, кто ездит регулярно поездами «Аврора», у нас есть абонементы. Это деловые проездные и дорожные карты. Например, для поездок между Санкт-Петербургом и Выборгом в «Авроре Шаттл», в зависимости от того, насколько поездок, в какой тип вагона и какой срок действия абонемента покупается, то стоимость одной поездки может составить от 120 рублей.
1: Очень доступно. Особенно если бизнес туда-сюда вот так вот ежедневно кататься. Классно! Ну что, стоит, наверное, прокатиться, поставить галочку на контурных картах России и проехаться на потрясающей «Авроре».
0: У нас в студии был заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании Николай Абрамов.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Поехали! Драйв-шоу на

0: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Дисклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Шапка. Носки. Еще шапка.
4: Мам. Я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: ОККО представляет.
4: Три недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника.
5: Простые военные учения.
3: Главный сериал года в ОККО.
6: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
7: Я про это написать хочу.
3: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Итак, ребят, пришло время подводить итоги нашего драйв-чата. Закрываем. Его номер по-прежнему актуален. 915-459-2020. В принципе, есть еще секундочка попасть к нам и стать частью эфира. А, собственно, сегодня мы обсуждали по тему, что именно вы написали, кому это предназначалось и в какой чат в итоге улетело. Явно же, наверное, из-за невнимательности, может быть, из-за усталости отправляли не туда. Как выкручивались из этой неловкой ситуации? Давайте будем подводить итоги.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, у меня есть два номинанта на подарки. Первый — это Наталья. Пишет: добрый день, однажды, работая в бухгалтерии, отправила по электронному документу обороту вместо путевого листа свои билеты в театр. Слава богу, оказались мои коллеги порядочные, и никто на мои места не пришел. Вот. Это первый. Вторая — Екатерина. Написала, что у меня была очень просто кошмарная ситуация. Есть на телефоне папка с файлами. Ага. И там все фото, причем фото с праздников, с работы, как она, ну, в общем, личный архив, так скажем. И еще плюс документы, заявления, справки, информации, вагон. Не нужны для других людей. Так вот, я захотела скинуть заявление в группу спортшколы сына из этой папки. Ну, заявление. В группу посыпались абсолютно все файлы. Все мои файлы. И самое главное, я не могла это остановить. Телефон завис. Сенсор не работает. И пока все не отправилось, я не могла ничего сделать. Естественно, пока я это удаляла, уже посыпались комментарии. Кто-то обо мне узнал больше. Кто-то просто ржал надо мной. Но мне было стыдно.
2: Неудивительно. Такой неловкий момент, но, я думаю, не менее стыдно было Виталию. Тоже мне очень нравится его сообщение, но большое сокращу. Значит, была встреча одноклассников. Там мы пообщались со всеми, и вот в том числе и с девчонкой, которую я в детстве дергал за косички, но не срослось, уже люди все взрослые. Так вот, мы потом уже, когда разъехались, переписывались, ну, у кого как дела, и вот я с этой одноклассницей тоже общался. Последнее, что я написал, в общем, потоке вопросов, видимо: ты замужем? Ну и все, а дальше я переписывался уже с женой со своей. И так получилось, что после моего сообщения «ты замужем?» этой самой одноклассницы, я отправил сообщение своей супруге, а улетело оно одноклассница. Главное, какое сообщение отправил Виталий: «через час буду». Понимаешь? То есть, ну, он писал, он поехал за женой, написал жене: «через час буду». Но это сообщение улетело одноклассница. Последний вопрос был, который: «ты замужем?» Она еще «нет» ответила, он такой: «через час буду».
0: И чем кончилось-то?
2: Ну, ничем, но он забрал жену, приехал домой и только потом увидел, звонил, извинялся, говорил: «ну, я перепутал, извини, пожалуйста».
0: У меня есть царь сообщений, это победитель сегодняшнего дня.
2: Давай.
0: Подберите мне, пожалуйста, что-нибудь. Нуар, саксофон, свечи, романтик. Что-нибудь из категории то, что показывали по РЕН-ТВ в 00:00. В общем, пишет нам, но она не говорила о том, что нельзя подписываться.
2: Давай,
0: Эльвира.
2: Давай.
0: Был у меня курьезный случай. Ну нет. Это что? Это уже когда голые и смешные было.
2: Хорошо, давай так.
0: Был у меня курьезный случай. Я была занята на работе, а из школьного чата моего сына приходило сообщение более 300 штук за день. Родители ссорились по поводу покупки кулера. Кто-то сломал, кто-то должен ремонтировать и так далее. Сообщения просто завалили меня и раздражали. Тем временем мой муж был в командировке, соскучился и попросил меня прислать что-нибудь пикантное. Ну, так скажем, знаешь...
2: Ну, понятно. Ну,
0: добавить искорки в это ожидание встречи друг с другом. Ну, я отправила себя в школьный чат с надписью «получите, распишитесь».
2: Я думаю, все побежали расписываться.
0: В чате сразу воцарилась тишина, а я заметила это не сразу.
2: А ты знаешь, почему тишина?
0: И только вечером.
2: Сразу все скачивать начали. Очень-очень быстро.
0: Зато сразу нашлись желающие купить и кулер, и воду, и стаканчики. Эльвира.
2: Да.
0: Мы могли бы попросить пруфы, но мы поверим на слово. Поэтому давай отдадим два билета на ледовый спектакль Татьяны Навки. Пиковая дама.
2: Возможно, очень подходила твоя фотография в качестве иллюстрации к этому названию.
0: Да. Так что все это вас ожидает на Навка-арене. Поздравляем вас, Эльвира.
2: Ну, это топ.
0: Это топ, да. Это пока топ. Что так сильно никто не ошибался. И еще самое главное, ну, очень поздно к тому же она еще и осознала этот момент. провала.
2: Ну, фиаско.
0: Но мессенджеры, я могу сказать, что жизнь сделали нашу быстрее, ну и подарили кучу поводов для адреналина. Вот Эльвира вам тому пример. Если вы случайно отправили рецепт борща своему генеральному директору или признались любви случайному, как сегодня было, автомеханику, ну, паниковать не стоит. Хороший юмор, самоирония всегда спасают любую, даже самую неловкую ситуацию. Главное, вовремя вот включить эти качества. Вот. Ну и все, собственно, ребята. Спасибо всем, кто написал. Надеюсь, вы сегодня чатом точно не ошиблись. Завтра тему мы продолжим, но уже новую. 915-459-2020. На этом спасибо.
1: Драйв-шоу. Поехали! Поехали!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Вечером также возможны осадки, температура плюс 9, ночью будет пасмурно и плюс 8 на термометре.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. «Газель Бизнес» – коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда «ГАЗ» в городе Вологда «Автоэкспресс». Улица Железнодорожная, дом 50, телефон 55 99 00.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, ребят, пришло время прощаться и подводить итоги, ведь время нашего эфира подходит к концу. С вами мы, мне кажется, начали бодро этот день. Все сообщения, цифровые файлы, которые нам написали, в драчете обсудили. Зарядились хорошим настроением на всю неделю 100%. Спасибо каждому отдельно еще раз за вашу активность по номеру 915-459-2020. Отдельная благодарность сегодня, конечно, Николаю Никулину, который добавил немного приятного ожидания вечера, чтобы быстренько прибежать домой и посмотреть интересные фильмы, которые есть в онлайн-сервисах, которые можно, ну, действительно потом обсудить, и они оставят после себя даже немножко на подумать.
2: Ну и вообще, мне кажется, сегодняшнее утро можно характеризовать одной буквой, буквой «Щ», что в переводе «щедрость», потому что каждый час мы дарили вам подарки, а иногда и по несколько подарков за один час.
1: Поэтому всем, друзья, желаем, чтобы этот рабочий день прошел легко, спокойно, без лишней суеты. Пусть все сообщения влетают строго по адресу, руководство только хвалит, а на дорогах то, что мы, конечно, говорили сегодня, ну, всегда был зеленый свет и не было пробок. В общем, берегите себя и удачи в пути. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. Авторадио. Реклама.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Кисель реавит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
5: Кисель Леовит желудочный. Когда желудку нужна забота.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно.
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
15: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
16: ОСАГО в Альфа-страховании.
17: Вот настоящий порядок.
18: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
14: Красота-то какая! Лепота!
19: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле прокомментировали слова Трампа о смене власти на Украине. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Украинский лидер Владимир Зеленский не проявляет необходимой политической воли для остановки текущего конфликта, поэтому президент США Дональд Трамп говорит о необходимости новой власти на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Зеленский либо должен взять на себя такую ответственность, либо нет. Пока, по словам Пескова, украинский лидер придерживается второго варианта, передают РИА Новости. Ранее Трамп заявил, что Украине пора сменить президента. Глава Белого дома подчеркнул, что стране нужен такой лидер, который сможет заключить мирное соглашение с Россией. Американский президент также обвинил Зеленского в том, что тот хочет создать проблемы для всего мира. В частности, по словам Трампа, страдают фермеры, которые не получают российское дизельное топливо из-за украинских ударов. Песков, в свою очередь, отмечал, что в Москве важно, чтобы со стороны киевского режима кто-то проявил политическую волю к признанию реалий, сложившихся на земле в ходе текущего конфликта.
0: Про проверки.
1: Центробанк утвердил методику оценки операторов электронных денег. Теперь работу таких компаний будут проверять по 33 критериям, пишет «Известия». Специалисты оценят, насколько понятно и полно операторы раскрывают клиентам информацию об услугах, тарифах, рисках, лимитах, возврате средств и работе поддержки. По итогам проверки компании присвоят один из четырех рейтингов от «соответствуют» до «не соответствуют». Если регулятор выявит недостатки, он потребует их устранить. За неисполнение предписание ЦБ сможет применять штрафы и ограничения вплоть до отзыва лицензии. Добавлю, в 2025 году рынок электронных кошельков вырос в 1,6 раза до 13 триллионов 300 миллиардов рублей. При этом требования к работе с клиентами были значительно мягче, чем для банков.
0: Про санкции.
1: Евросоюз готовит новые ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса, в том числе предприятий, выпускающих ракеты. Санкции планируют ввести сроком на 3 года, сообщает издание «Политика» со ссылкой на источники. Кроме того, сегодня министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге продолжат обсуждать возможные ограничения на выдачу виз российским туристам и бывшим военнослужащим. Еще одна тема – потенциальные меры по ограничению передвижения российских дипломатов внутри ЕС. По информации источников издания, в новый санкционный пакет европейские власти намерены включить свыше 1500 физических и юридических лиц.
0: Про все остальное.
1: Российские государственные организации приобретают игрушки антистресса, чтобы помочь сотрудникам справляться с напряжением. Среди таких товаров мягкие суслики, шарики-снежинки и другие изделия, нередко с символикой заказчика. За первые 6 месяцев этого года были обнаружены несколько десятков подобных закупок. Вузы и региональные учреждения заказывают антистрессы крупными партиями. Например, Челябинский государственный университет приобрел 160 мягких сусликов с логотипом вуза. А Уфимский нефтяной университет заказал еще 100 игрушек по 350

Понедельниками мы начинаем новую рабочую неделю, строим смелые планы, мечтаем по-крупному и делаем громче любимое авторадио. Ведь счастливый сезон фирменной суперигры «Много денег» продолжается и по понедельникам, и по вторникам, и по средам, да вообще каждый день мы делаем вас счастливее. 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний было на старте в призовом фонде. И вот мы приближаемся к четвертому суперфиналу 29 октября. Мы узнаем имя нашего четвертого победителя, мечту мы исполним в прямом эфире. Так что присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном, на гимн авторадио, делитесь желанием, оно может быть совершенно, ну, вот такое вот необычное. Может быть, квартиру с видом на Газпром-арену. Есть такое желание у наших слушателей. 500 овец, и такое есть. Полететь в космос, да мы все исполним. Вы, главное, будьте на связи. Олеся Соболева у микрофона. Желаю отличного понедельника и очень много денег.

0: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
2: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Яндекс постепенно возвращается к работе после сбоя, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Работа сервисов поиска Алисы, Яндекс.Карт, почты, такси и других частично восстановлена. Однако некоторые функции пока остаются недоступны. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей. Компания после атак БПЛА на свои дата-центры договорилась с другими облачными провайдерами об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов. Цифровой рубль выгоден для срочных переводов крупных сумм. Их можно проводить бесплатно и без лимитов. Об этом заявила зампред Банка России Зульфия Кахрумманова. Предприниматели смогут экономить на приеме платежей, а крупные компании переводить деньги независимо от часовых поясов и банковского операционного дня. Новые возможности будут вводить постепенно. Для граждан использование цифрового рубля остается добровольным. Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает RT. В матче с Сиэтлом российский нападающий поразил ворота Джоуи Дакорда. Тот стал 190-м голкипером в этом списке. Нынешний сезон станет для россиянина последним в НХЛ. По словам хоккеиста, решение было принято летом вместе с семьей. Овечкин отметил, что продолжает любить хоккей, однако считает уход из НХЛ правильным шагом. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оферта действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
4: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
5: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами «Спасибо» в разделе «Авто».
9: Люблю его так сильно.
8: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
13: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
14: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
15: ОСАГО в Альфа-страховании.
16: Вот настоящий порядок.
17: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая! Лепота!
18: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
19: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
20: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
21: Моторное масло «G-Energy» защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Вечером также возможны осадки, температура плюс 9, ночью будет пасмурно и плюс 8 на термометре.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу: Вологда, улица Каприцовская, 35, телефон 55 09 09.

Реклама. Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Операторы связи уведомили банки о блокировках вызовов без маркировки. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник на телеком-рынке. Ранее издание сообщало, что операторы связи планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков, так как они не заключили договоры на маркировку вызовов. Представители крупного банковского бизнеса считают, что требование об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона, который на самом деле устанавливает обязанность оператора связи довести маркировку до абонента. Добавлю, ежемесячно на сети большой четверки крупные банки обрушивают более полумиллиарда немаркированных звонков, отказываясь предоставлять клиентам корректную информацию о вызове.
0: Про расследование.
2: В 21 регионе России пресекли террористическую диверсионную деятельность несовершеннолетних. В текущем году в суды направили 39 уголовных дел в отношении 57 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным ведомства, подростков обвиняют в том числе в поджогах объектов транспортной инфраструктуры и базовых станций связи по заданиям украинских спецслужб. В расследованиях участвовали подразделения Следственного комитета, ФСБ и МВД. По 18 фигурантам уже вынесены приговоры. Они получили от 5 до 21 года лишения свободы.
0: Про них.
2: Французские старшеклассники и студенты, требующие улучшения условий обучения, не прекращают протестное движение по стране. Об этом сообщает газета «Парисьен». Сегодня в Париже совершена попытка нарушить работу учреждений. Затронуты Парижский католический институт, кампус университета Париж 3 Новая Сорбонна, а также историческое здание Сорбонны в Латинском квартале. Также нарушена работа кампуса медицинского факультета вуза Париж-Сите и лицея Элен Буше. По информации СМИ, блокада коснулась и кампусов Марсельского университета.
0: Про автомобили.
2: С 5 по 11 октября в России реализовали 28 900 новых легковых авто. Это на почти 13% меньше, чем недели ранее. Таким образом, после рекордного результата 40-й недели рынок перешел к снижению. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Продажи легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонн составили 1456 машин, сократившись на 15% за неделю. По оценке Целикова, октябрьские продажи легковых авто могут превысить сентябрьские и стать лучшими в этом году.
0: Про документы.
2: Визовые центры Кипра в России вернутся к приему заявлений после устранения технических неполадок. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Ранее компания BLS International, предоставляющая визовые услуги, объявила о временной приостановке приема документов в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Причиной стал технический сбор, который повлиял на обработку заявлений. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка. Курс евро 94

мы с вами грустно потанцевали благодаря Артику и Асти и Артему Качеру. Предлагаю теперь весело поработать в ритме Авторадио. Делайте громче, хотя поработать тоже громко звучит. Сегодня многого от нас и не требуется. Составить план на неделю, распределить задачи, пообщаться с коллегами, ну, как говорится, влиться в эту пятидневку. Мы вам во всем поможем. Мы — это ваша любимая радиостанция и я, Олеся Соболева. Так что все свои гаджеты настраивайте на радио номер один в России и вперед!

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь вашей мечтой. И 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
0: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Мурманская область готовится полностью запретить продажу вейпов с марта 2027 года, заявил губернатор Андрей Чибис. По словам главы региона, запрет направлен прежде всего на защиту здоровья детей, которые воспринимают вейпы как безобидное увлечение, хотя электронные сигареты могут содержать никотин, канцерогены и тяжелые металлы. Подготовленный областными властями законопроект будет направлен на рассмотрение Мурманской областной думы. Губернатор выразил уверенность, что депутаты поддержит инициативу. Ранее к инициативе по запрету продажи вейпов присоединились Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Омская, Саратовская области, а также Северная Осетия. Юра Борисов стал членом Американской киноакадемии. Уже в нынешнем наградном сезоне он сможет участвовать в выборе обладателей «Оскара», пишет МК.ру. Сейчас актер представляет на лондонском кинофестивале картину Луки Гуаданьино «Искусственный» о разработчиках искусственного интеллекта. Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, а Эндрю Гарфилд – главу компании Сэма Альтмана. По данным издания, компания «Неон» намерена выдвинуть россиянина на «Оскар» за главную мужскую роль. Номинантов объявят в январе. В прошлом году Борисов уже претендовал на статуэтку за роль второго плана в «Аноре». К четвергу в столичном регионе похолодает, а большую часть рабочей недели будут идти дожди. Такой прогноз «Известиям» дала синоптик Татьяна Позднякова. Сегодня самый теплый день недели. Ожидается около плюс 17 градусов. Будет облачно, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Завтра температура снизится до 12-14 градусов. Ветер сменится на северо-западный. В середине недели в Москве днем будет плюс 11-13, ночью 5-7 градусов. В Подмосковье ночная температура местами опустится до плюс 3. Дневная составит от 8 до 13. Временами пройдет небольшой дождь, сохранится умеренный северо-западный ветер. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.

0: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.

0: Уже 100 лет «Мурзилка» рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками. Проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: «Мурзилка», верни, друга нет. Журнал «Мурзилка» с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.

0: Оформите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер LG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, LG X50+ уже отличный повод. Кроссовер LG X50+. Моя движущая сила. LG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
7: Сабит МС. Приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
8: Авторадио.
9: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается небольшой дождь и плюс 9 градусов. Вечером также возможны осадки, температура плюс 9, ночью будет пасмурно и плюс 8 на термометре.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 547402.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: На лице.

0: Дизиклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: ощущается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Код Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-0926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
4: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 014-81-11-2019. Подробнее об акции программе «Спасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций против России. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, передает газета.ру. Под новые ограничения попали свыше 1500 компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором. Санкции начнут действовать после публикации полного списка в официальном журнале ЕС. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало ранее, что под ограничения планируют включить производителей баллистических ракет. Также в списке могут попасть предприятия, выпускающие специальный текстиль, синтетические и углеродные волокна для ракетных систем. Кроме того, в перечне фигурировали 77 политиков, которые участвовали в выборах в новых российских регионах. Ранее евродепутат от Румынии заявила, что Евросоюз может принять 23-й пакет санкций против России до конца этого года. При этом она раскритиковала ограничительные меры, назвав их самосаботажем, подрывающим экономику Европы.
0: Про интернет.
2: В работе некоторых сервисов компании Яндекс продолжают фиксировать технический сбой. Об этом свидетельствуют данные платформы Down Detector. В частности, проблемы наблюдаются у сервисов Яндекс.Пэй, Яндекс.Почта, Яндекс.Го, Яндекс.Про и Яндекс.Телемост. Пользователи отмечают неполадки в работе оповещений, общий сбой, сбой сервиса и мобильного приложения. В основном жалобы поступают из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Самарской, Нижегородской областей и еще ряда российских регионов.
0: Про рейтинги.
2: Быстрее всего накопить на собственную квартиру можно на Крайнем Севере. Для этого понадобится чуть больше 9 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитический доклад Агентства стратегических инициатив. Согласно документам, проще всего накопить на квартиру в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Также эксперты оценили жилищные условия в российских регионах. Первое место в рейтинге занял Петербург. За ним следуют Белгородская и Московская области. Четвертую позицию занимает Татарстан, а пятерку лидеров замыкает Мурманская область.
0: Про столицу.
2: Дождливая погода в Москве может осложнить дорожную обстановку. На мокром покрытии увеличивается тормозной путь, а видимость становится хуже. Об этом предупреждает столичный Дептранс. Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов соблюдать меры предосторожности. Перед выездом водителям рекомендуют убедиться, что дворники исправны, а в бачке достаточно омывающей жидкости. Ну а ранее сегодня гидрометцентр предупредил о дождливой погоде в Москве в течение дня. Официальный курс доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Что у нас на выходных?
5: Велозабег в парке.
4: Я готов.
5: И я могу.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вспомнили молодость вместе с группой «Руки вверх», когда мы были молодыми. Вот этот хит мы прямо сейчас поменяем на деньги, а есть такая возможность. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. Меня зовут Олеся Соболева, а вы делаете громче Авторадио.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну и чтобы не быть голословными, много денег — это 5 миллионов рублей было на старте в призовом фонде. 5 заветных желаний, 3 из которых мы с удовольствием исполнили. Вера Лаврикова закрыла автокредит на 1 300 000 рублей. Все, больше ее он не беспокоит. Спасибо Авторадио. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга теперь миллионер. Выиграл у нас 1 миллион рублей во втором суперфинале. Игорь Чугляев так мечтал о профессиональной фототехнике, чтобы фотографировать птиц в дикой природе. Сбылась мечта нашего фотографа. Ну и что у нас на горизонте-то? 4-й суперфинал. Мы готовы исполнить вашу заветную мечту. Может быть, вы желаете поплавать с большими белыми акулами? Да, пожалуйста. Или кадиллак, как у Элвиса Пресли. Красивая мечта. Может быть, устроить свадьбу? Это я не из головы сейчас фантазии свои озвучиваю. Это ваши мечты. Вы ими уже поделились на сайте Авторадио.ру. Ну и давайте прямо сейчас проверим готовность к исполнению мечты. Гимн Авторадио вместо гудков — это самое главное. Ваши желания на нашем сайте, и все ваши гаджеты настроены на Авторадио. Вы слушаете эфир всегда и везде. Вот сейчас, кстати, и проверим, кому мы будем отдавать 7 000 рублей. В банке у нас такая сумма. Давайте остановим нашу Авторадио-рулетку. Узнаем. Номер игрока 6634, последние цифры, префикс 910. Зовут нашего игрока Александр. Живет он в Орловской области, мечтает о трехкомнатной квартире в городе Орле. Вот так все четко и по делу. Настоящая мужская мечта. Александр, мы вам звоним. Надеюсь, что в одном из суперфиналов снова позвоним. Пока очень хочется денег вам отдать. Итак, Орловская область на связи. Гимн Авторадио вместо гудков. Голосовые помощники не годятся. Посторонние мелодии тоже. Тишина нам не нужна. Вот он, гимн Авторадио. Здравствуйте, Александр. Это Авторадио звонит.
2: Здравствуйте.
0: Это счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Я слышу. Спасибо большое, что позвонили. Я очень рад.
0: Так, а вы бежите куда-то, Александр?
2: Нет, я вообще сижу на крыше, работаю.
0: На крыше? А что у вас там?
2: Да, крышу крою.
0: А, все, поняла, Александр. А, это у вас там дом какой-то свой, собственный?
2: Нет, не собственный, работаю.
0: Но мечтаете вы о трехкомнатной квартире в Орле?
2: Конечно.
0: А зачем вам столько комнат?
2: Ну, у меня, во-первых, большая семья. Внуки, дети...
0: Есть какие-то вот подробности? Этаж, чтобы был какой-то?
2: Ну, не выше 5-го этажа.
0: Желательно. Не выше 5-го.
2: Нежелательно, чтобы не угловая была.
0: Так. Какой должен быть вид у вас из окна?
2: Да мне без разницы. Мне лишь бы жилье было.
0: Я поняла, Александр. Классная мечта у вас. Мы с удовольствием ее исполним. У нас суперфинал 29 октября. Вы же с нами?
2: Ну, конечно же, с вами. Я каждый день слушаю. Ну, у меня даже на крыше радио играет. Я в данный момент слышу и вас, и тебя слышу.
0: Мы сейчас проверим, какая песня была в эфире только что.
2: Когда мы

0: были молодыми.
1: Ну, правда, руки вверх. Александр на крыше слушает авторадио, правильно делает, получает 7000 рублей. Молодец какой.
0: Спасибо большое.
1: Да это вам спасибо. Кричите на весь Орел, какой вы счастливый.
0: Ура!
1: 29 октября, пожалуйста, будьте на связи. Может быть, снова рулетка выберет ваш номер, позвоним вам и мечту исполним. Договорились?
0: Буду ждать, конечно, конечно. Ой, обязательно буду слушать.
1: Какой вы у нас, конечно, замечательный. Александр, 7 тысяч рублей превращаются в 14 тысяч, потому что генеральный партнер игры Озонбанк удваивает ваш выигрыш. Совсем скоро вы эти деньги получите на вашу карту Озонбанка. Поздравляем Александра. Привет Орловской области. Какой у вас замечательный житель. Какой мечтатель, настроенный на авторадио. Продолжаем наш счастливый сезон. Запускаем авторадио-рулетку. В банке с этой секунды стартовая сумма 5000 рублей, а мы стали еще на шаг ближе к нашему четвертому суперфиналу. 29 октября случится самое настоящее чудо в эфире радио номер один в России. Так что освобождайте этот день от каких-то суперважных дел. Ну там рабочих, я имею в виду, учебных. Слушайте авторадио всегда и везде, целый день. И будет вам счастье, исполнится ваша заветная мечта. 5 желаний мы в этом сезоне исполняем. Под Новый год ожидается 6-й суперфинал. Финал, где генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты, поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Мечтайте о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем. Акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Нужны шины? Сразу к нам. Подберем правильный вариант. Нужен шиномонтаж? Без проблем. Сделаем профессионально. Шинный центр «Иванор». Гагарина 64.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Колесо обозрения открыли в парке ветеранов в Вологде. Новый аттракцион начал работать в парке ветеранов в эти выходные. 40-метровое колесо обозрения уже оценили первые посетители. Конструкция рассчитана на 120 человек. Она оснащена 20 закрытыми кабинками с отоплением и кондиционированием. По вечерам на колесе будет зажигаться иллюминация. Аттракцион в парке ветеранов будет работать с 10 утра до 10 вечера, в том числе в выходные и праздничные дни. Посещение платное, покататься на колесе обозрения могут жители всех возрастов. Беговой центр ВФЛА торжественно открыли в Вологде. На стадионе «Буревестник» завершилось строительство нового легкоатлетического объекта инфраструктуры. На территории стадиона появился современный объект для занятий легкой атлетикой. В здании площадью 250 квадратных метров разместились раздевалки и душевые для спортсменов, универсальный зал для тренировок, зона для восстановления и камеры хранения. Вокруг здания специалисты оборудовали беговой круг на 4 дорожки протяженностью 200 метров. Всего в этом году в Вологде благоустраивают порядка 370 объектов, в том числе дороги, мосты, дворы, школы и общественные пространства. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
6: ОГЛ Стрит, ОГРН. 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
10: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: ОККО представляет.
12: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
13: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в ОККО.
14: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
15: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
16: Пробки, работа, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
17: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
18: Спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
19: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
20: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
21: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
22: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ пифов в инвестпортфель уже сейчас на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
24: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф АС-10. Поставь новый автограф.
25: Зима жертву ждет, девицу невинную.
11: Чтобы спасти сказку,
26: отступишь, тьма заберет всех, кого любишь.
11: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
27: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно и осадки. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов. Возможен дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
3: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио», «Хавейл М6», а теперь «Хавейл F7» и F7X. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
5: ООО «Озонбанк». Счет ежедневный доход. Накопительный счет перед заданием клиентом с функционалом «Банковский сервис». Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/index/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
6: Пароль ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
3: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
10: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей и жены. Для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
11: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
12: Федеральная пассажирская компания.
13: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
14: Еще одна история у нас есть.
13: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь. В кино с 15 октября. 16+.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЕС может ограничить территорию действия виз для граждан России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Евросоюз планирует обсудить ряд визовых ограничений для россиян, в частности, введение для граждан нашей страны виз с ограниченной территориальной деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Визы с ограниченной территориальной действительностью отличаются от обычных тем, что позволяют находиться только в одном или нескольких государствах, прямо указанных в документе. Если ограничения введут, они осложнят организацию автобусных и экскурсионных туров с посещением нескольких европейских стран, морских круизов, заходами в порты разных государств, а также комбинированных программ, объяснил руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. По словам эксперта, основное значение для российского туристического рынка будут иметь не столько ограничения в отношении отдельных категорий граждан, сколько возможные изменения практики выдачи виз в странах, обеспечивающих значительную часть туристических поездок россиян в Европу.
0: Про мошенников.
2: Россиянам поступают звонки от мошенников, заявляющих об обнаружении у них сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мышеловка». Чтобы решить эту проблему, аферисты предлагают подтвердить перевод и исключить его из совокупного дохода. Для этого злоумышленники просят перевести все сбережения на специальный необлагаемый транзитный счет. В «Мышеловке» напомнили, что соцфонд не требует перевода денег на сторонние счета для подтверждения права на пособие. Все вопросы по оценке доходов семьи нужно решать только через госуслуги или при личном визите в социальный фонд.
0: Про новые технологии.
2: Технологии искусственного интеллекта активно внедряются в российскую систему здравоохранения. Об этом РИА Новости рассказал замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. По его словам, в радиологии решения на базе ИИ позволяют анализировать медицинские изображения, полученные в ходе рентгена, флюорографии и компьютерной томографии. Это дает возможность быстро выявить патологии и подготовить описание. Также нейросети задействованы в анализе данных электронных медкарт. Система обрабатывает большой объем информации по профилю пациента, что позволяет рассмотреть динамику изменений в состоянии здоровья. Замминистра отметил, что на основе полученных данных можно создать медицинского помощника и агента, который будет определять профиль риска и предлагать пациентам пройти диспансеризацию.
0: Про нас.
2: Россияне все чаще оплачивают цифровыми рублями покупку в торговых сетях и на маркетплейсах. Об этом «Комсомольской правде» сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова. Эксперт добавила, что многие также тратят цифровой рубль при покупках в терминалах самообслуживания. По словам специалиста, сегодня на платформе цифрового рубля открыто более 220 тысяч счетов. Также уже было произведено не менее 150 тысяч операций. При этом эксперт отметила, что сейчас интенсивность открытия счетов снизилась. Теперь стабильный уровень составляет от 3 до 5 тысяч счетов в день. Официальный курс доллара 84 рубля 91 копейка. Курс евро 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Берем пример с Юлией Зиверт, легко проводим этот понедельник и переиграем, если вдруг что-то пойдет не по плану. Тем более у нас для этого столько дней впереди, мы объединяем усилия, делаем громче любимое авторадио и вперед покорять эти горы работы. Алиса Соболева у микрофона, во всем составлю вам компанию.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете? Авторадио исполняет вашу мечту. Любую. Даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
0: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Хочешь мощный и недорогой мотобуксировщик? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
5: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужны шины? Сразу к нам. Подберем правильный вариант. Нужен шиномонтаж? Без проблем. Сделаем профессионально. Шинный центр Йокохама. Северная 22.

или дешевле. Ведомство считает, что это способствует оттоку абонентов от крупных операторов, которые оплачивают строительство и развитие сетей. Привычка постоянно листать короткие видео может снижать концентрацию внимания. Такое мнение высказала нейропсихолог Елена Миронова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, важнее содержание экранного времени. Час чтения книги и час просмотра роликов дают разную нагрузку. Клинический психолог Юлия Ольховская отмечает, у бесконечной ленты нет естественной точки завершения, а в состоянии усталости остановиться сложнее. Она советует выяснить, зачем человек тянется к телефону. Ради отдыха, общения или чтобы отложить сложную задачу и подобрать замену. Минувшая ночь в столице стала самой теплой для 12 октября за 45 лет. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец. На метеостанции ВДНХ температура не опускалась ниже плюс 12,5 градуса. Прежний рекорд в плюс 11,4 градуса держался с 1981 года. В центре Москвы было еще теплее. На Балчуге ночной минимум составил плюс 13,6 градуса. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитики.

0: Уже 100 лет Мурзилка рассказывает о путешествиях и открытиях, истории и культуре.
1: Развлекает играми и самоделками, кроссвордами и головоломками. Проводит конкурсы и дарит подарки для всей семьи.
2: Мурзилка, верни, друга нет. Журнал Мурзилка с нами 100 лет.
1: Подписка в любом почтовом отделении и на сайте журнала.
3: Категория 6+.
0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. ОНО – национальные приоритеты.
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
9: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
8: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong на раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
9: Машина на года, сразу видно.
8: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
10: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
11: Да ладно?
10: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
11: Хорошая история.
10: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
12: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно и осадки. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов. Возможен дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
3: Отличные мотобуксировщики здесь. Приезжай на Примирина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
4: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
3: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция промокод медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
6: ООО «КЛ Эстрейт», ОГРН 116-777-467-8-0761, город Москва.
7: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Кремлю пока нечего сказать по теме энергетического перемирия. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Контакты по возможному российско-украинскому энергетическому перемирию продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что по мере того, как появится конкретика, Кремль сообщит об этом. Так Песков ответил на просьбу журналистов подтвердить слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина согласились на подобное перемирие. Накануне президент США заявил, что Москва и Киев согласились на приостановку ударов по объектам энергетики друг друга. Дональд Трамп заверил, что энергетическое перемирие вступает в силу немедленно. Похожее заявление американский лидер уже делал ранее в этом году, однако в дальнейшем оказалось, что оно не вполне соответствовало действительности.
0: Про интернет.
2: В России не останется малочисленных населенных пунктов без интернета к 2030 году. Об этом сообщил министр цифрового развития Максуд Шадаев в Госдуме. По его словам, за 6 лет ЛТЕ мобильным интернетом обеспечено больше 8 тысяч населенных пунктов. Еще 1800 планируется закрыть в следующем году. По словам Шадаева, в срок планируется подключение населенных пунктов от 100 до 1000 человек к сети интернет. Также министр анонсировал там создание полноценной инфраструктуры ЛТЕ.
0: Про стихию.
2: Мощнейший за последние почти 90 лет шторм Рэйчел затопил побережье Калифорнии. Основной удар пришелся на округ Лос-Анджелеса, а также Ориндж. Там из-за высоких приливов затопило автомобили и улицы. Известно как минимум об одном погибшем. Власти объявили обязательную эвакуацию некоторых районов и раздали местным жителям более 7 тысяч мешков с песком для защиты недвижимости. По словам мэра города Лонг-Бич, десятки зданий уже признаны непригодными для проживания. Такого шторма в этих местах не было с 1939 года. Сейчас Рэйчел постепенно теряет силу, но продолжает движение вглубь США.
0: Про природу.
2: В начале наступившей рабочей недели в Москве сохранится теплая погода. Отклонение среднесуточных значений температуры от нормы будет достигать плюс 7 градусов. К 15 октября воздух начнет охлаждаться, но все равно температурная норма будет выше на 3-4 градуса. Помимо прочего, рабочая неделя будет отмечена заметными осадками. Подробнее о том, какой погоды ожидать жителям столичного региона на этой неделе, Авторадио рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Неделя будет довольно дождливой, хотя и останется не по сезону теплой. Во вторник пройдет холодный атмосферный фронт, он будет сопровождаться ночью небольшим дождем, а днем ливневыми осадками с интенсивностью до 3-4 литров воды на метр квадратный и с понижением температуры, причем с обратным суточным ходом. Ночью это 10-13, днем плюс 9-12. Среда будет самой ненастной. За один день выпадет 12 литров воды на метр квадратный, и температура воздуха что днем, что ночью будет колебаться от 8 до 11 градусов. В четверг ночью временами дожди 7-10, днем небольшой дождь 11-14, чуть потеплеет. Ну а в пятницу, в субботу распогодится благодаря западной периферии антициклона. Переменная облачность без осадков.
2: Уже во второй половине октября в Москве может пройти первый снег, однако устойчивый снежный покров пока не сформируется. Официальный курс доллара – 84 рубля 91 копейка. Курс евро – 94 рубля 98 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

сейчас мы живем как раз в эру Водолея, время стремительного развития технологий, и при этом надежды только на себя и свои силы. Какие обобщенные понятия, да? Но именно так заявляют астрологи. Мы же совершенно четко отдаем себе отчет, что слушаем самые любимые хиты, а все потому, что наслаждаемся авторадио. Здесь, в студии с этого часа, Денис Левашов. Желаю вам прекрасного настроения на старте новой недели и будьте здоровы!

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Нужны шины? Сразу к нам. Подберем правильный вариант. Нужен шиномонтаж? Без проблем. Сделаем профессионально. Шинный центр «Иванор». Гагарина 64.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Правительство поддержало законопроект об ужесточении наказаний за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кабмин. За призывы к массовым беспорядкам максимальный срок лишения свободы предлагают увеличить из 2 до 4 лет. Если они распространяются через интернет, установить наказание до 6 лет. Авторы инициативы связывают ее с ростом числа преступлений, связанных с террористической пропагандой. Американские ученые Роберт Холл и Майкл Вудфорд стали лауреатами Нобелевской премии по экономике за 26-й год. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Нобелевский комитет. Их отметили за модели, которые помогают правительствам и центральным банкам сглаживать подъемы и спады экономики. Эти разработки учитывают решения отдельных семей и предприятий. Награду вручат 10 декабря в Стокгольме. Денежная часть премии составит 12 миллионов шведских крон, около 1 200 000 долларов. В ночь на 13 октября можно будет наблюдать звездопад Южной Тауриды. На пике ожидается от 5 до 10 метеоров в час, пишет российская газета со ссылкой на эксперта Пермского политеха Евгения Бурмистрова. Поток известен яркими болидами, которые могут оставлять длинные светящиеся следы. Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета. Смотреть стоит сначала на восток, затем на юго-восток. Луна будет тонким серпом и не помешает наблюдениям своим светом. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Маша, внучка писала?
6: Велозабег предлагает в парке.
5: А, реванш за гонки на сапах.
6: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
7: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.

пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения, онлайн-сервисы и дистанционное управление, мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре на особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
4: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы? Шины Виатти. Всегда кстати.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: В цене, вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
13: Встречайте зиму уверенно, с колесодаром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колесодаром» или на сайте колесодаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
14: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесодаром.ру. ООО «Колесодаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
15: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно и осадки. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов. Возможен дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОО7 агент и ОО7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
8: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
8: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
11: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
12: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру.
13: 18+.
14: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 14-81-11-2015 года. Подробнее об акции программы «Сбер спасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 3 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Евросоюз включил российские швейные предприятия в новый санкционный пакет. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли несколько предприятий легкой промышленности. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на постановление Совета ЕС. Ограничения затронули швейные фабрики, текстильные предприятия и компании, которые занимаются производством и продажей одежды. В списке есть предприятия из Ивановской, Курган, Воронежской и Московской областей. Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что всего в новый санкционный список внесли около 1600 компаний и физических лиц, которых в Евросоюзе связывают с российским военно-промышленным комплексом.
3: Про происшествие.
2: В Иркутской области двое мужчин погибли после нападения медведя. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. Один случай произошел в районе Братского водохранилища, а второй недалеко от поселка Каймонова. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. На фоне подобных случаев жителям напоминают о необходимости соблюдать бдительность и осторожность при выходе в лес.
3: Про кредиты.
2: Слишком большое количество заявок на кредиты может ухудшить кредитную историю, а также снизить шансы на одобрение нового займа. Об этом пишет газета «Известия». Каждый запрос банка кредитной истории фиксируется. И если человек за короткое время обращается сразу в несколько организаций, то кредиторы могут расценить это как признак финансовых трудностей. При этом при рассмотрении заявки банки учитывают не только данные самого заемщика. От чего еще может зависеть решение кредитной организации, Авторадио рассказал экономист Павел Медведев.
4: Это некоторая такая неловкость регулирования. Логика регулятора такая. Если человеку часто отказывали, то, по-видимому, эти умные банкиры что-то такое в нем нехорошее заметили. Особенно в последние несколько месяцев, в последние полгода. Очень часто банк отказывает не потому, что пришел плохой клиент, а потому, что так называемой ликвидности у него нет. То есть у него нету запаса денег, которые он мог бы отдать, не подставляясь под удар Центрального банка. Центральный банк все время следит за банками, следит за тем, чтобы у них в запасе некоторое количество денег было.
2: Эксперт также советует не отправлять сразу большое количество заявок, а обращаться в банки постепенно. При этом специалисты напоминают, что до оформления нового займа лучше по возможности закрыть действующие обязательства и не допускать просрочек.
3: Про работу.
2: Российские государственные организации стали закупать антистресс-игрушки для сотрудников. Среди таких товаров мягкие игрушки, мячики и другие небольшие предметы, которые помогают снять напряжение. За первую половину года такие закупки проводили высшие учебные заведения и региональные учреждения. В некоторых случаях игрушки заказывают крупными партиями и наносят на них символику организации. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты по данным регулятора 94 рубля 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
5: Звук поставил.

0: юность моя.
1: Юность — это хорошо, но для того, чтобы принять участие в игре «Много денег», участнику должно быть 18+. И как раз к участникам розыгрыша сейчас обращаюсь. Друзья, внимание на телефон, поскольку мы на Авторадио приступаем к новому эпизоду игры. Кому-то должно повезти. Во всяком случае, всем желаю удачи.
2: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Всем привет. В студии Денис Левашов. На Авторадио в самом разгаре 13-й

0: Ру, заменить гудок своего мобильника, да, на гимн авторадио и рассказать о своем желании. Все, вы в игре и в гонке и за деньгами, и за исполнением мечты. Заходите на сайт. Ну, а мы пока перейдем к розыгрышу этого часа. У нас в банке сейчас 5000 рублей. И в случае победы наш генеральный партнер игры Озон Банк удвоит эту сумму. То есть мы сейчас попробуем найти обладателя 10 000. И начинаем мы, как всегда, с чего? Правильно, с остановки авторадио рулетки. Мы это и делаем. Так, отлично. У нас авторадио рулетка остановилась, и она выбрала Олега из Московской области. И Олег желает погасить кредиты и жить спокойно. Вот понятная для миллионов людей мечта. Ну что же, послушаем сейчас, сможет ли Олег заработать у нас 5000 рублей, максимум вообще 10. Давайте ему позвоним. Должны установить связь. Так, связь у нас установлена, и нам нужна тишина для того, чтобы набрать номер телефона Олега. Так, сделано. Мы набрали номер телефона. Надеюсь, что Олег ответит. Если сейчас заиграет гимн авторадио, то что будет? Будет сразу 3000 рублей у Олега. Да, гимн есть, 3000 гарантированно он уже получает. Теперь будем ждать, ответит он нам или нет. Надеюсь, Олег нас сейчас слышит. Не убрал далеко свой номер телефона. Вернее, свой телефон. Алло, здравствуйте, Олег.
1: Да.
0: Олег, это Денис Левашов, авторадио, игра «Много денег». Мы вам дозвонились, услышали гимн, вы уже 3000 рублей гарантированно получаете. Но если сейчас... Назовете песню, которая буквально минуту назад звучала в эфире, в нашем ваш выигрыш составит гораздо больше. Вы готовы назвать песню?
1: К сожалению, я не слушала радио.
0: Не слушали? А почему? Чем заняты?
1: К сожалению. На работе нахожусь, поэтому, к сожалению...
0: А вам на работе не разрешают слушать, что ли?
1: Да нет, почему?
0: Разрешают. А что ж тогда?
1: Да,
0: ведь...
1: Да.
0: В любом случае, Олег, я вас поздравляю. 3000 рублей у вас. И наш партнер, генеральный партнер Озон Банк удваивает эту сумму. То есть вы получаете 6000 рублей. Но, друзья, что я могу сказать? Олег выиграл деньги, но он продолжает участвовать в нашей игре, потому что у нас же еще впереди 29 октября суперфинал, и мы будем исполнять чью-то мечту, возможно, и Олегу мы тоже позвоним. Такое все может быть. И мы пожелаем Олегу удачи. Скажу теперь, что у нас в банке 7000 рублей, и в следующем эпизоде мы их разыграем. Кстати, впереди они будут сегодня, поэтому далеко от своего телефона не отходите и внимательно слушайте наш эфир. И проверьте, пожалуйста, еще, есть ли у вас на гудке гимн авторадио. Это крайне важно. Всем желаю удачи и хорошего дня.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на авторадио.

0: Реклама.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 70-2233.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2028 года, заявил РБК «Спорт» президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва. По его словам, федерация не будет проводить турниры в странах, которые отказывают российским участникам в визах. Для большинства соревнований договоренности о выдаче документов уже достигнуты. Исключением пока остается чемпионат Европы 2028 года. Силва отметил, что визовые отказы и задержки могут сорвать поездку даже спортсменам, которые получили доступ в Международной федерации. В 2027 году в России расширят перечень специальностей и направлений, для поступления на которые нужен ЕГЭ по истории. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, такую работу ведут с прошлого года по поручению президента. Министр также отметил повышенное внимание к истории в университетах. Ранее в стране утвердили концепцию исторического просвещения, которая охватывает в том числе школы, колледжи и вузы. Покупатели билетов на отмененные концерты Канье Уэста в Петербурге могут подать заявки на возврат денег. Как сообщает РБК, это касается всех зрителей, включая тех, кто приобрел билеты по акции. Заявку нужно оформить самостоятельно. Деньги обещают перечислить в течение 30 календарных дней после одобрения, но с удержанием сервисного сбора. По оценке опрошенных РБК юристов, этот сбор можно попытаться взыскать отдельно как убытки. Выступления должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром-арене». В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Interskull. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Interskull от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interskull работает так, что хочется еще.
4: ООО «КЛС Трейд». ОГРН 1-1-677-467-8-0761.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнаете больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Авторадио.

протягивал дверь, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно и осадки. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов. Возможен дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Дрифт на внедорожниках по великим дюнам Намибии – это ультимативный вызов для тех, кто ищет чистый адреналин. Огромные песчаные барханы пустыни Намиб, уходящие прямо в океан, превращаются в гигантский естественный полигон. Сюда съезжаются любители раллийных заездов со всего мира, чтобы испытать на прочность свою технику и характер. Ощущения от езды по зыбучим пескам напоминают полет. Колеса то вязнут в мягкой массе, то резко ловят зацеп, швыряя тяжелый джип из стороны в сторону. Главная фишка такого вождения – держать высокий темп. Стоит на секунду сбросить газ на подъеме, и машина моментально застревает. Настоящий драйв начинается, когда внедорожник штурмует вершину 100-метровой дюны и буквально застывает на мгновение перед крутым спуском. Песок под колесами начинает громко гудеть от трения, создавая неповторимый рокот пустыни. Ралли-рейды в Африке – это невероятный микс скорости, страха и абсолютного восторга от покорения дикой стихии.
1: А знаете ли вы, что? Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А-а-а, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
5: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
1: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
11: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
12: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
13: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
14: Помогите найти зубастого продажника.
15: Мне очень нужен четкий программист.
16: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
17: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
18: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
17: Кирилл Зайцев.
19: Ты есть древний дух зимы?
17: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
2: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
17: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 4 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минцифры и Минобороны обсуждают защиту российских дата-центров. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Яндекс столкнулся с серией атак на свои дата-центры. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на главу Министерства цифрового развития Максута Шадаева. За последние дни повреждения получили центры обработки данных в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. После одной из атак часть сервисов компании временно была недоступна. Шадаев сообщил, что Минцифры вместе с Министерством обороны сейчас прорабатывает меры по защите таких объектов. При этом, по его словам, основные сервисы продолжают работать благодаря резервированию инфраструктуры.
3: Про экономику.
2: Снижение дефицита федерального бюджета в следующем году может создать условия для дальнейшего уменьшения ключевой ставки. Об этом заявил зампред Центрального банка Алексей Заботкин. По его словам, бюджет остается одним из важных источников спроса в экономике, и поэтому его параметры напрямую влияют на решение регулятора, передают «Известия». При этом в ЦБ подчеркивают, что сокращение дефицита – это лишь одно из условий. Решение по ставке будет зависеть и от других факторов.
3: Про запреты.
2: Мурманская область присоединится к регионам, где будет запрещена продажа электронных сигарет. Такой закон уже подготовлен. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, одна из основных причин – это распространение вейпов среди подростков. Власти региона рассчитывают таким образом ограничить доступ несовершеннолетних к никотиновой продукции. Вводить собственные запреты на продажу вейпов регионы смогут с 1 марта 2027 года. Такое право предусмотрено федеральным законом.
3: Про исследование.
2: Фисташки содержат сразу несколько веществ, которые участвуют в процессах, связанных со сном. К такому выводу пришли исследователи, которые внимательно изучили состав этих орехов. В фисташках есть витамин В6, клетчатка и полифенолы. Некоторые из этих веществ нужны организму для выработки серотонина и мелатонина, которые участвуют в регуляции сна и бодрствования. При этом сами авторы исследования подчеркивают, что прямого доказательства того, что порция фисташек действительно улучшает сон, пока нет. Для этого еще нужны отдельные клинические испытания. О том, чем фисташки могут быть полезны и как лучше включать их в рацион, авторадио рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.
4: Фисташки действительно содержат витамины и минералы, которые способствуют сну, лучшему засыпанию. Это витамин В6, это магний, это триптофан, который нам как раз-таки мелатонины дают для хорошего сна, то есть это предшественник мелатонина. Также там полезные белки и жиры, поэтому в принципе горсть орехов во второй половине дня, да, можно съесть. Потому что триптофан как раз-таки прекрасно съедать около 4-5 часов вечера. Самые лучшие орехи, это касается не только фисташек, а всех, это сушеные орехи, без добавления жира и соли.
2: Эксперт также добавила, что если орехи не подходят, то похожие источники триптофана можно найти в бананах или куриной грудке. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс евро по данным регулятора 94 рубля 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: получилось.
1: Голливуд мы все знаем, друзья, а оказывается, в Америке есть Долливуд. Парк развлечений, названный в честь Долли Партон, совладелица которого была эта кантри-певица. Ну, а мы с вами продолжаем развлекать себя отличными хитами авторадио, и они ровным таким непрерывным потоком звучат в эфире, слушаем их дальше. Меня зовут Денис Левашов, желаю вам отличного настроя и прекрасного самочувствия.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Михаил Брагин. Вечернее шоу «Музилки Лайф».
2: Вы только представьте, все, о чем бы вы ни мечтали. Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой. Мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
4: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.
5: Вологда. Важное событие для автолюбителей города. 17 октября новый дилерский центр «Теннет Северная» открывает свои двери. В честь открытия автосалон посетят официальные представители бренда, с которыми вы познакомитесь лично и узнаете о персональной выгоде, которую вы сможете получить только в этот день. Для вас мы подготовили гарантированные призы за прохождение тест-драйва, мастер-классы, аниматор для самых юных гостей. Ждем вас 17 октября в 10:00 по адресу Вологда, улица Северная, 25Б, 0+.

Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Банк России разъяснил правила расчета ставок по семейной ипотеке после окончания государственного субсидирования. После первых 15 лет она может вырасти максимум на 4 процентных пункта. При этом ставка не должна превышать действующую на тот момент ключевую ставку плюс 3 пункта. С 1 октября государство субсидирует ставку только в течение 15 лет. Сам кредит можно оформить на больший срок. Банки должны заранее учитывать возможное повышение в графике платежей. Мошенники предлагают записаться на прививку от гриппа без очереди или забронировать импортную вакцину, чтобы получить доступ к госуслугам. Об этом Ньюс.ру рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, письма и сообщения маскируют под уведомления поликлиник и государственных сервисов. Ссылка ведет на поддельный сайт, где просят ввести логин, пароль и код подтверждения. Эксперт советует не передавать данные через ссылки из таких сообщений. Россия занимает второе место в мире по числу людей, чьи тела сохранили при сверхнизких температурах в надежде на будущее оживление. Об этом пишет «Комсомольская правда». По данным издания, в России таких людей 109, в США 566, а во всем мире 740. Тела хранят в жидком азоте при минус 196 градусов. Как отметил криобиолог Игорь Артюхов, возможность возвращения человека к жизни после такой процедуры пока не продемонстрирована на практике. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Маша, внучка писала?
1: Велозабег предлагает в парке.
0: А, реванш за гонки на сапах.
1: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
2: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Санъёнг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно. И гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
5: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
4: Конечно.
6: Пап, а можно я цвет выберу?
4: Можно.
7: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
8: Мы же

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Продолжение истории легендарной группы.
3: В жизни важно выучить только один урок.
2: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» – это любовь в кино с 15 октября.
4: Я люблю вас!
1: 16+.
5: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно и осадки. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов. Возможен дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Газель Бизнес. Коммерческий автомобиль, разработанный с учетом требований профессионалов. Только у официального дилера бренда ГАЗ в городе Вологда Автоэкспресс. Улица Железнодорожная, дом 50. Телефон 55-99-00.
5: Нужны шины? Сразу к нам. Подберем правильный вариант. Нужен шиномонтаж? Без проблем. Сделаем профессионально. Шинный центр «Йокохама». Северная, 22.

Реклама. Зимой всегда кстати. Шины Виатти Нордика 2. Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины Виатти. Всегда кстати.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОКЛ-стрит, ОГРН, 116-77-467-8-0761, город Москва.
3: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
4: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 апреля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Вкусно у нас одной.
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в «Перекресток».
8: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
9: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок комиссии, порядки их получения на сайте «Перекресток.ру». АО «Торговый дом «Перекресток». УКН 187-003-4493. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
10: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Сбербанк.ру и Сберхелс.ру 0+.
13: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран.
14: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГРН 102-770-0-926-61. Возможно, изменение в списании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру.
15: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
16: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
17: Федеральная пассажирская компания.
18: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 5 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Депутаты обсудили основные параметры федерального бюджета на ближайшие 3 года. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Госдуме обсудили проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Как пишет парламентская газета, в следующем году минимальный размер оплаты труда планируют повысить до 28 935 рублей. Страховые пенсии проиндексируют дважды, а средняя пенсия по старости к концу года должна приблизиться к 30 тысячам. На поддержку семей с детьми в течение 3 лет предусмотрено около 10 триллионов рублей. Кроме того, больше 4 триллионов планируют направить на дорожное хозяйство. Еще 140 миллиардов направят на строительство и реконструкцию 75 аэропортов.
0: Про автомобили.
2: Росстандарт запретил выпуск и обращение в России нескольких моделей грузовых автомобилей и спецтехники китайских марок Dunfeng, Foton, Jack и XCMG. Решение приняли после внеплановых проверок. Специалисты выявили нарушения требований в безопасности, в том числе к тормозным системам, креплениям ремней, освещению и защитным элементам автомобилей. При этом ограничения коснулись отдельных моделей грузовиков, тягачей и автокранов, а не всей техники этих марок. Производителям поручили подготовить программы устранения нарушений. Они также должны затронуть те машины, которые уже находятся в эксплуатации. Владельцам таких авто дилеры должны владельцев таких автомобилей дилеры должны уведомить, а необходимые работы провести бесплатно. После устранения замечаний ограничения могут снять.
0: Про школу.
2: Российские школьники могут учиться по индивидуальному плану, если обычное расписание им не подходит. Об этом пишет газета «РУС», ссылаясь на сенатора Игоря Мурога. Такой формат позволяет изменить расписание и порядок занятий. Например, он может быть удобен детям, которые профессионально занимаются спортом и поэтому регулярно пропускают уроки из-за тренировок или соревнований. При этом само право на индивидуальный план не зависит только от спорта. Воспользоваться им могут и в других ситуациях. О том, когда такой формат действительно может быть полезен ребенку, Авторадио рассказала психолог, консультант по детско-родительским отношениям Валерия Булавина.
4: С одной стороны, дать ему возможность реализовывать свои способности, учитывая при этом особенности, индивидуальные потребности. А с другой стороны, важно сохранить возможность быть частью общества. Важно учиться, без него мы Маугли. И хорошее решение – это то, которое позволяет не жертвовать одним ради другого. И признание того, что дети разные, что у них разные возможности, разные темпы развития, разные жизненные обстоятельства, оно помогает нам понять, что задача образования одна из, как раз и учитывать эти различия. Плюс еще при принятии решения вот о том же индивидуальном обучении нужно учитывать, что мы смотрим на ребенка не только как некий такой инструмент для академических результатов, да, но и психологическое благополучие ребенка нам важно.
2: Для того, чтобы перейти на индивидуальный план, родителям нужно подать письменное заявление директору школы. После этого учебное заведение должно оформить новый порядок занятий. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты 94 рубля 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Любовь бывает притворной, и ее с легкостью определяют, знаете кто? Собаки. Биологи провели такие исследования, правда, не рассказали, как собаки проявляют отношения такого рода любви. Мы, друзья, не притворяемся, что не любим понедельники. Радует, что на востоке страны он уже практически завершен, а европейская часть России к финалу первого дня недели тоже скоро подойдет. Продолжаем слушать отличную музыку. С вами сегодня на Авторадио Денис Левашов. Мой вам привет.

0: Теннет. Если Теннет, то в «Автоэкспресс». Указана максимальная выгода по действующим маркетинговым акциям.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия» – опыт поколений. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77. Белджи. Надежность в движении.
0: Акция действует до конца сентября.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Волга» – это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «Автоэкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу. Вологда, улица Каприцовская, 35. Телефон 550909.
4: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Этой осенью греемся ценами.
6: И покупками с доброценами.
7: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
6: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
7: Доброцен, ждем вас.
5: За теплыми осенними покупками.
8: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ для лиц старше 16 лет.
9: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В «Бегам» только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, грели, снегоуборочная техника и многое другое. «Бегам» – качество по выгодным ценам.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Нижний слой асфальта укладывают рабочие на улице Петрозаводской в Вологде. Ход ремонтных работ проконтролировал глава города Сергей Жестянников. Протяженность ремонтируемого участка составляет 900 метров. В скором времени подрядчик приступит к укладке верхнего слоя и нанесению разметки. Также идут работы по тротуару. Бортовой камень уже установлен. В этом году в Вологде также идет ремонт Советского проспекта, улиц Лермонтова, Граничной и Марии Ульяновой. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт второго участка улицы Мира. Завершены ремонты улиц Конева и Чернышевского. 18 аварийных объектов планируется снести до конца года в Вологде. Основная часть небезопасных и портящих внешний облик города домов будет демонтирована инвесторами в рамках комплексного развития территорий. В Вологде первый контракт на КРТ был подписан в конце прошлого года. В этом году был подписан еще один. Программа КРТ позволяет не просто заменить старые ветхие здания, а создать новые продуманные жилые пространства с инфраструктурой, меняя облик целых районов и качество жизни. Вологжан. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
0: Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 13+.
6: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вы – владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
15: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
16: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
18: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fit.fitauto.ru.
19: Удачная сегодня рыбалка выдалась.
20: Да, клев тут отличный. Если бы не твой новый внедорожник, не добрались бы.
19: Да, хорош мой KGM Rexton. Это ж легендарный корейский Ssangyong. На раме, с муфтой, классическим автоматом. Все по-честному. Собран в Корее, гарантия 5 лет и официальный сервис. Так что я в нем полностью уверен. Еще и купил выгодно.
20: Машина на года, сразу видно.
19: KGM Rexton. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
21: Пробки, работы, дел, круговорот. Ежедневный стресс от массы забот.
22: Персен поможет спокойствие сохранить и все дела без стресса решить.
23: Спокойный день в руках Персен. Со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
24: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
25: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
26: Авторадио.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно и осадки. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов. Возможен дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
2: Раз, два, взял. Новый грузовик «УАЗ-Профи Полуторка» вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. «УАЗ-Профи» с выгодой только у официального дилера в городе Вологда «УАЗ-Север». Подробности по телефону 55-93-93.
3: Нужны шины? Сразу к нам. Подберем правильный вариант. Нужен шиномонтаж? Без проблем. Сделаем профессионально. Шинный центр «Иванор». Гагарина 64.
4: Все мотобуксировщики здесь. Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки 35». Надежные ребята. Звони 341-321.
5: Лечение, имплантация, протезирование по доступным ценам. Стоматология «Акула». Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Задумались о крыше и отделке фасада? В «Профильцентре» есть все, что вам надо. «Профильцентр». 54 54 54.

0: Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банка. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
9: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель Леовит желудочный. Когда желудку нужна забота.
13: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Me. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 18:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Евросоюзе обсудят ограничение шенгенских виз для россиян. Подробности далее.
3: Про главное.
2: На этой неделе в Евросоюзе обсудят возможные ограничения на действие шенгенских виз для граждан России. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Российский союз туриндустрии. Речь идет о визах, которые могут действовать не на всей территории шенгенской зоны, а только в отдельных странах. В Российском союзе туриндустрии отмечают, что такой подход может осложнить поездки сразу по нескольким европейским государствам. В первую очередь это касается экскурсионных и автобусных туров, а также морских круизов. При этом никаких новых ограничений пока не принято. Уже выданные россиянам шенгенские визы сохраняют прежние условия использования.
3: Про образование.
2: Русский язык начнут преподавать в 3 школах Центральноафриканской Республики. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Предмет появится у школьников с 6 класса. Занятия будут проводить в рамках проекта «Российский учитель за рубежом», пишет парламентская газета. Кроме того, российская сторона передала школам республики 500 учебников русского языка как иностранного. В дальнейшем планируется подготовка местных преподавателей и создание кафедры русского языка в университете Банги.
3: Про автомобили.
2: Рекламу на личном автомобиле размещать можно, однако для нее действуют определенные ограничения. Об этом пишет журнал «За рулем». Единого правила для всех случаев нет. Требования зависят от того, где находится реклама и как используется сама машина. Например, информация не должна мешать обзору и влиять на безопасность движения. Отдельные ограничения действуют и в тех случаях, когда рекламное оформление закрывает основной цвет кузова, указанный в документах. Подробнее о том, в каких случаях обычная наклейка или другая реклама на автомобиле уже может привести к штрафу, Авторадио объяснил автоюрист Лев Воропаев.
4: Допустим, если автомобиль преимущественно сделан, переделан под товар и разъезжает по дорогам, тогда водитель, если он является физическим лицом, для него предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Если водитель, допустим, на заднее стекло нанес рекламу, и это ограничивает обзорность, то есть влияет на безопасность дорожного движения, там у нас штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Если транспортное средство используется незаконно в качестве звуковой рекламы, тоже у нас штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Как правильно разместить рекламу на машине? Ну, во-первых, нужно определиться с тем местом, где вы хотите на автомобиле разместить эту рекламу, чтобы она не ограничивала обзор. Обычно, да, это можно использовать капот, двери, там, задние какие-то части свободные, куда можно наклеить вот вашу рекламу.
2: Кроме того, есть и отдельные ограничения для некоторых видов транспорта. Размещать рекламу нельзя, например, на автомобилях госавтоинспекции, скорой помощи, МВД и МЧС.
3: Про деньги.
2: Россияне чаще всего используют цифровые рубли для покупок в торговых сетях и на маркетплейсах. Об этом пишет газета «Комсомольская правда», ссылаясь на Банк России. Также цифровыми рублями оплачивают покупки через терминалы самообслуживания. Сейчас на платформе открыто больше 220 тысяч счетов, а всего провели уже не меньше 150 тысяч операций. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 91 копейка. Курс европейской валюты 94 рубля 98 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Авторадио.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
3: Привет.
1: Друзья, у меня, честно говоря, накипело, знаете.
3: Подожди-ка, накип надо снимать.
2: Что у тебя накипело, Михаил? Поделись, не держи в себе.
1: Стресс растет, погода нестабильная, мошенники наступают, дети не слушаются.
2: Брагин, ты просто заглянул в сценарий нашего сегодняшнего вечера. Мы сейчас потихонечку совсем разберемся, все будет хорошо.
3: Слушай, мне кажется, Мих, ты слишком тревожен, может, пора... Психолога навести?
1: Че?
2: Психолог у нас, кстати, тоже будет. Придет в студию уже буквально через 15 минут.
1: Спасибо. Заботки для меня, да, вызвали?
2: Не обольщайся. Для слушателей. Тема есть интересная. Психолог супер. А вообще, что касается тебя, все-таки 25 лет в эфире дают о себе знать, да?
1: Да. Просто вас, естественно, разыграл. Я в норме. Я еще...
3: О-хо-хо. Да мы здесь все!
1: О-хо-хо.
2: А дальше я с вами не успел, давайте. Мы здесь все!
1: О-хо-хо. Вот, Брагин, Гордеев, Захар, друзья, мы начинаем!
0: 25 лет на Авторадио.
4: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк».
0: Реклама спонсора.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
5: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: сладкие суслики, суслики, шарики, снежки, а также другие изделия, суслики, нередко с символикой заказчика. Надо сделать мячики какие-нибудь с символикой Мурзилы. А вузы и региональные учреждения заказывают антистрессы крупными партиями. Так вот, например, Челябинский госуниверситет приобрел 160 мягких сусликов с логотипом вуза. Цена 325 рублей за штуку.
1: Гордеев,
0: купим две.
1: Психиатр или психолог дороже.
0: Уфимский нефтяной университет заказал еще 100 игрушек по 350 каждая. Центр регионального развития Новосибирской области закупил 50 шариков снежок с символикой региона. Ну и так далее. Достаточно много, кстати, компаний приобретают такие антистрессы для того, чтобы успокоить сотрудников.
2: Какая забота, боже
0: мой. Не говори.
2: Лучше зарплату поднять.
0: Либо только для руководства.
1: Не-не-не, лучше снежок вместо зарплаты. Скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу, кто ты. Смотрите, пятая часть россиян стесняется своих музыкальных предпочтений. Об этом свидетельствует данный опрос музыкального сервиса «Звук», да. Стыдятся своих предпочтений меломаны, которые совмещают в плейлисте рэп, метал, поп-музыку и эстраду, и боятся, что друзья не поймут такой контраст, поэтому слушают треки только в наушниках. Опрос также показал, что музыка может много рассказать о человеке, о его эстетическом вкусе, о темпераменте. Совпадаете вы или нет, поэтому многие даже рассматривают плейлисты как альтернативу анкетам на сайтах знакомств. Как смешно, да? Ну, не знаю, вот я сегодня, честно говоря, полдня круга пою «Фраер». У меня что, низкий эстетический вкус? А? Что ж ты «Фраер» сделал?
0: Ты у нас спрашиваешь?
1: Что ж ты «Фраер» сдал назад? Не помасти я тебе, ты смотри в мои глаза!
2: Вап-падам!
1: Брось трепаться о судьбе.
2: То есть вот тебе нужно было сейчас, чтобы вап-падам, ты ничего не поймешь.
0: Сольные песни.
1: Связки помнят. Вап-падам. Там как без вап-падам?
2: Да, без этого никак.
1: Мы не стесняемся.
2: Куда уж нам. 21 год. Это средний возраст, в котором россияне начинают самостоятельную жизнь. И эта устойчивая норма практически не меняется от поколения к поколению. Такие данные приводятся в исследовании ВЦИОМ. Но нам сегодня интересно разобраться даже не в том, когда птенцы улетают из гнезда, а в том, когда они в принципе становятся самостоятельным, то есть когда оперяются и как на это влияют родители. Спор этот будет вечен, наверное. Насколько надо контролировать своего ребенка, сколько и когда, в каких размерах давать ему свободу. Ведь с одной стороны, вокруг злой и опасный мир, и надо оберегать свое чадо, это реально.
1: Кругом маньяки.
2: С другой стороны, подростку надо в этом мире жить и быть готовым к самым разным вызовом. Давайте продолжим эту тему.
1: Да, у нас сегодня родительский контроль в лайв-чате. Разрешаете ли вы своим детям быть самостоятельными? В чем это проявляется, каким образом? Или же считаете, что за подрастающим поколением сейчас нужен тотальный контроль? И в каком возрасте вы стали самостоятельными?
0: Друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама. Выбирайте, что важнее именно для вас. Простор и практичность с кроссовером Tenet T4L или максимум технологий и комфорта с Tenet T7. Не стоит откладывать решение. В «АвтоЭкспресс» Tenet по специальной цене от 1 миллиона 920 тысяч рублей. Телефон в Вологде 71 50 50. Tenet «АвтоЭкспресс» 71 50 50.
1: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
3: Профнастил С-21, С-8, МП-20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль центр.
4: «Волга» — это имя, которое говорит само за себя. Теперь легендарные автомобили доступны в Вологде у официального дилера «АвтоЭкспресс». Оцените сочетание традиций и современных технологий на личном тест-драйве. Оставьте заявку уже сегодня. Ждем вас по адресу. Вологда, улица Каприцовская, 35. Телефон 55-09-09.
5: Бегам! Только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, дрели, снегоуборочная техника и многое другое. Бегам! Качество по выгодным ценам.
6: Когда купить машину, чтобы не встрять с бензином? Задачка.
7: Всем заправляет «Авангард». Комфорт клиента – наш формат. При покупке «Хавейл» вы гарантированно получаете полный бак. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда. Каприцовская, 1. Предложение действительно до конца месяца. Подробности по телефону 55-03-21.
8: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
9: Хочешь мощный и недорогой мотобуксировщик? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
10: Клиника Говорова. Забота о старших. С 1 по 31 октября скидка 10% пенсионерам на все услуги. Ждем вас. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Телефон 57-86-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Слушай, ну прям песня в тему, а? «Шагай, не грусти»,
1: да,
0: тот,
1: да,
0: кого
1: да.
0: отпустил, прям нашим детям посвящается. Собственно, об этом мы сейчас и будем говорить.
2: На Авторадио.
1: Какая свобода, у него ума ноль. Это такая вольная цитата, скажем так, для вброса в тему. Как мы контролируем подростков и когда это хорошо, а когда плохо? Сколько свободы нужно ребенку? Мнений по этому поводу предостаточно, но есть две такие радикальные точки зрения. Тотальный контроль и воспитание свободы. Поговорим и о том, и о другом. С нами психолог Инна Маханькова. У нас здесь в студии. Мы очень рады. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Наконец-то.
1: Да, очень рады.
0: Начнем
1: с тотального контроля. Сторонники этого подхода считают, что пока взрослый отвечает за действия ребенка, они имеют право контролировать его жизнь. Ведь подросток еще не видит всех возможных последствий своих действий, не осознает ответственности. Ведь так ведь это, Инна, или нет? Как вы считаете?
3: Есть очень интересное исследование, которое делалось на протяжении 9 лет, и там участвовали сотни семей. Это наше МГУ провело. И это исследование показывает, что есть некая зона ближайшего развития автономности у ребенка. То есть не только его ближайшее развитие как личности, но и его автономности. И если родитель забирается в эту зону и там за всем следит, контролирует, говорит, как ему жить, какой он, кто он, то у ребенка отключается, внимание, развитие префронтальной коры. И ребенок остается без стратегического мышления, без внутреннего менеджера. Весь этот, соответственно, функционал забирает родитель.
4: Родитель берет на себя.
3: Да. И вы представляете, в исследованиях, как было интересно, посадили в комнату у родителей. Представьте. И ребенку дают задачу. Задача сложная. И вот родители, значит, не могут. Они не могут. Переверни кубик. Это сделай так. И потом 9 лет наблюдали. И те родители, которые лезут, не которые рядом посидели и говорили: сынок.
4: Посидели, сидели или посидели?
3: Они сидели рядом и смотрели и говорили: сынок, давай там, доченька, молодец. А которые именно забирались, потом стали смотреть, как дети развиваются, и увидели, что у детей нет саморегуляции. Они не могут регулировать свою эмоциональную сферу, они не могут отвечать за свои действия, у них отсутствует стратегическое мышление. И потом эти же родители пытаются давить дальше контролем, чтобы развивать своего ребенка, забывая про то, что нужно перестать лезть в эту зону, где он уже сам должен действовать.
1: Слушай, ну это какие чудовищные, ну не в хорошем смысле слова, прекрасно, что провели такое исследование, но это значит, что нам нужно уже бить в набат, нам нужно просто останавливать огромное количество семей от того, что там происходит в плане контроля.
0: Раньше-то этого не было, да, ну в таком
1: плане. Ну мы вот все время привыкли с тобой говорить, что нас так не контролировали, как сейчас.
0: Есть такое ощущение, что в Советском Союзе имеется в виду.
3: Понимаете, мы сейчас в очень непростой ситуации. Дело в том, что для родителей гаджетозависимость и то, что происходит с детьми на уровне нейробиологии, у них хронически развиваются вот эти дофаминовые качели от очень быстрого, дешевого дофамина на фоне зрительной информации, цифровой...
0: Ну, дофамин, удовольствие.
3: Общем, да, дофамин, удовольствие, да. И получается, что провели тоже трекинг, это уже Стэнфордское исследование 21 года, трекинг дофаминовых рецепторов, как, что, от чего, итог. Когда дети привыкают к сверхсильному, быстрому дофамину на фоне просмотра ТикТока, ну, короче, соцсетей.
4: Понятно, да? Соцсети, да,
3: да. И плюс это и игры туда же попадают. У мозга включается защитный механизм, и он подавляет, защищает свои рецепторы и перестает воспринимать дофамин. И в итоге для ребенка что происходит? Представляете, прогулка.
0: Жизнь без удовольствия.
3: Игр с мячом, там, разговор с мамой, какой-то чаепитие.
0: Это уже не дофамин.
3: Сходить. Они глухие. Они не могут воспринять это удовольствие, потому что их мозг защищается от переизбытка дешевого. Но чтобы не сойти с ума, понимаете, это защитный механизм. И получается, что если мы не будем вводить некий цифровой детокс для детей и выводить, хорошая новость, эти рецепторы восстанавливаются за 2-3 месяца, где есть цифровое ограничение. Но это ломка настоящая для детей. И не каждый родитель сам способен пройти эту ломку для себя.
0: Потому
3: что
0: у родителей тоже может быть ломка.
3: То есть родитель говорит, ты без телефона, а сам в этот момент сидит в телефоне. Я это вижу постоянно.
4: Не, ну если правила игры устанавливаются, то уж родителям тоже надо убирать.
3: Вы абсолютно правы.
4: Потому что правила игры, как правило, все-таки изначально является инициатором именно родитель.
3: А теперь представьте, что мы тоже в этой зависимости.
1: Так, давайте мы теперь совместим вот эти. Мы пошли сразу по двум направлениям. С одной стороны, контроль за ребенком, с другой стороны, гаджетозависимость. Понятно, что они пересекаются, и есть много точек, да, где пересекаются у нас вот этой самостоятельности и недоверие детям из-за того, что нам кажется, что они, кроме как в гаджетах, ничего не умеют делать.
3: Да.
1: Вот, и поэтому мы им еще, наверное, не доверяем.
3: И поэтому родители смотрят и говорят: ты ни на что не способен.
1: Да.
3: У тебя зависимость.
1: И я все буду решать за тебя.
3: Да. Выход. Ты без меня ничего не сможешь.
1: Выход
3: какой? А выход какой? Первое, цифровой детокс. Выводим из зависимости себя и ребенка. А второе...
0: Ну как, простите, закрываем ребенка, что ли? Отбираем у него насильно гаджет?
4: Ограничения
0: как детокс?
4: Первое.
0: К деревне дедушки, вот как в фильме, что ли?
3: Прекрасный, кстати, вариант. Первое, это нужно обговорить это и договориться вдвоем. Установить определенные границы.
4: Что, условно говоря, с 8 вечера мы откладываем телефон и идем смотреть кино. Вот какие границы, как мы эти границы обрисовываем? Ребенок резонно ответит: для того, чтобы там решить мне какую-то задачу или сделать какую-нибудь там работу, мне нужен интернет.
3: Так.
0: Ну, компьютер,
4: вот,
0: пожалуйста.
4: Ну, компьютер, пожалуйста.
0: Рабочий компьютер.
4: Но да, но компьютеры те же самые, только увеличить. Что нет?
0: Нет.
3: Нет, должно быть все-таки, если он уведет в компьютере, то это по работе, по учебе, и мы также, да? Но есть совместное время. Смотрите, тут нужно каждой семье находить свой оптимум и не стараться сразу сделать лучший вариант. Это очень сложно. Давайте начнем с минимального, хотя бы на час уменьшить, потом на два. И постепенно, самое ключевое, не нужно говорить ребенку постоянно: ты там у меня тупица, весь зависимый, все, кроме гаджетов тебе ничего не интересно. И родители как они говорят? Они приходят и говорят: моему ничего не надо. Мы поступаем. Угу. Мама с ним.
0: Да, это папа. Так обычно, да, бывает.
3: Потому что он ничего не может, ничего не хочет. Я его там за шкирку к репетитору, я его также там на спорт и так далее. То есть родитель полностью, у ребенка автономии ноль. Он даже ничего не выбирает. И, в общем-то, представьте, что он зависимый. Его нужно сначала проветрить, все-таки убрать эту зависимость. Так. А дальше постепенно смотреть, что он может сам. И тут самый пикантный момент. Родители боятся за своих детей.
0: С какого возраста? Вот сам.
3: С 4 лет вообще.
0: С 4 сам?
3: Надо научиться с 4 лет видеть его автономию. Вот видеть вот эту зону, где он что-то может.
0: Мы не можем оставить там на кухне, приготовить что-то самому там в 4 года.
3: Вопросы есть.
4: Да? Полепить что-нибудь можно.
0: Бутербродик можно сделать.
3: Бутербродик, что-нибудь еще. Надо смотреть, что он может сам. То есть мы должны подстраховывать, да? Но не забираться и говорить: это тебе не надо, это опасно, это плохо. Конечно, есть базовая безопасность. Я не говорю, что все, давайте, значит, там, отпустим, пускай живут сами. Но тем не менее искать, где он что может сам. А получается, этого ребенок не осознает. Он сам не понимает, что он чего-то может сам, потому что у него этого опыта нет. А родители так боятся последствий: он не сдаст экзамен, он не поступит туда, он не сделает этого, что они даже не дают ему соприкоснуться. И в итоге ребенок идет учиться в вуз, там он не справляется, и родители: присылай мне видео, как ты сидишь в вузе. Это бесконечно.
0: Позвони обязательно, добрался или нет.
1: Это еще другая тема там, да.
0: То есть но это тоже, тем не менее, да, контроль. Вот этот, да. Гиперконтроль.
3: Но вы представьте, у человека реально не развивается самосознание, кто я есть.
0: Ну, тут еще у родителей, да, проблема в том, что они считают, что 21-22, он еще все маленький ребенок.
1: Ой, там, слушай, да. Это ты уж вообще махнул. Я вот думаю, что сейчас, например, делать вот тем людям, которых сейчас дети там 15-16 лет, они вот сейчас слушают Инну и понимают: да, это ведь я. Я ведь действительно еще с самого детства ничего не разрешаю, ограничиваю. Там,
0: иголку,
1: да,
0: не дай бог.
1: Не доверяю.
0: А мы носки
1: далее.
0: Зашивали
1: и
0: сами.
1: Можно в обратку вот это же все отмотать уже и уберите ребенка, что он все-таки может сам что-то делать.
3: Да. Если мы начнем давать ему самостоятельный опыт и испытывать последствия этого опыта, это может быть болезненно для родителя, но очень ценно для ребенка.
4: В первую очередь, кстати, будет болезненно.
3: Да, это болезненно. Понимаете? Ну, то есть, ну, когда он будет сталкиваться с последствиями, только тогда его голова включится. И тут дело не в том, кто какой талантливый. Угу. И даже не в психике. Это нейробиология. У него мозг не работает, он не включается. А только когда он получает эти последствия, стрессует, вырабатывается самосохранение, включается этот инстинкт, ребенок начинает о себе понимать: о, это был перебор. Или: о, вот это у меня получилось.
0: Да, я вспоминаю, меня в детстве раз 5 электричество било. А вот моего сына еще ни разу. Я вот уверен, что он ни разу не сталкивался с этой проблемой.
1: Яша, подойди к розетке, пожалуйста, прямо сейчас.
4: Возьми.
1: Папа созрел, сейчас можно.
4: Возьми две спицы и воткни.
0: Да, пробки вылетят, но зато будет опыт.
1: У нас, к сожалению, заканчивается время. Очень интересно. Мы будем продолжать наши беседы на самые разные темы, а это вообще тема глобальная. Но я думаю, много сегодня очень хороших вбросов, очень хороших таких предложений сегодня прозвучало.
3: Доверяйте, доверяйте детям, давайте им опыт живой.
1: Как эмоционально, так веришь. Инна Маханькова, детский семейный психолог, была у нас. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо.
1: До новых встреч.
3: Взаимно.

0: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Кисель, Леавит, для желудка суперхит.
3: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
4: Кисель, Леавит, желудочный. Когда желудку нужна забота.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
6: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Ты на новом авто. Поздравляю. Что за модель? Доволен? Это KGM Torres, бывший Сан Йонг. В Корее сделан. Автомат, полный привод. На дачу ездим, путешествуем. Полет отличный. Удобно, надежно, безопасно и гарантия 5 лет. Дает уверенность всей семье. И купил выгодно.
13: И мне пора обновиться. Но на что? Кругом новые марки. Рекомендуешь?
12: Конечно.
14: Пап, а можно я цвет выберу?
13: Можно.
15: KGM Torres. Надежный корейский автомобиль. Подробнее на kgm.ru.
16: Пароль. ВТБ для бизнеса.
17: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
16: А второе?
17: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
18: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
20: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
21: Вы владелец бизнеса.
22: А значит, работаете за...
23: Троих.
22: Четверых.
23: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
24: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
25: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
26: Авторадио.

0: Ну, продолжаем тему, уже начатую, развернувшуюся вместе с психологом Инной Маханьковой. Родительский контроль. Разрешаете ли вы своим детям быть самостоятельными? В чем это проявляется? Или все-таки являетесь сторонником той версии, что за подростками нужен тотальный контроль, иначе они натворят дело, потом тебе все это разгребать. Ну, и можете вспоминать заодно, в каком возрасте вы стали самостоятельным и четко это поняли.
1: Вот... Борис говорит, я разрешаю своим старшим и младшим сыновьям в рамках дозволенного быть самостоятельными на конюшне. Старшие сыновья с младшими управляются вполне сносно. Тем более, что в конюшне есть камеры. И по усадьбе я в онлайн-режиме могу проконтролировать, чем мои дети и супруга и мои родители занимаются, пока я на службе. Я следую из того, что доверяй, но проверяй. Но за самостоятельность, кстати, они получают вознаграждение 2000 рублей. Я самостоятельно стал в 15-16 лет. Правда, один раз косяк произошел у меня за всю самостоятельность. Я искал пятый угол, и отец мне после этого сказал... Сын ошибок трудных и гений парадокса друг. Но бывает, да. С кем не бывает. Конечно, для того, чтобы научиться, надо сначала
2: надо набить шишек.
1: На грабли наступить.
0: Так, ну, смотрите, Игорь пишет нам. Я, к сожалению, не занимался воспитанием своей дочери. Я развивал бизнес. Теперь понимаю, что зря. Получилось, что вышла неблагодарная личность, которой было дано воспитание, образование в России и за границей. Теперь на меня... Заявление в полицию пишет, что не так. Вот такое даже откровение.
1: Угу.
0: Поэтому мое мнение, как в одном ролике, дочь, сегодня тебе 18 лет, чемодан собрали, паспорт не забудь и на автобус не опоздай.
1: Не, ну, конечно, никто выгонять не будет, но, в принципе, мы в 18 уже вполне были самостоятельными и чаще всего уже уходили. Выпархивали, если можно так выразиться.
2: Из гнезда.
0: Улетали.
1: Улетали, да, из родительского гнезда, потому что, ну что, 18 уже, извините. 18 мне уже, поцелуй меня везде. Уже все было нормально. Друзья, давайте продолжим эту историю. Сыпятся сообщения, безусловно, по поводу воспитания, по поводу родительского контроля.
0: Контроль или свобода, да. Где вот как провести границу?
1: Что у вас было в детстве?
2: Да, рассказывайте свои мысли. +7 915 459 2020. СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио ВК.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно и осадки. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов. Возможен дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Улучшим звук в автомобиле, не меняя штатную магнитолу. Большой выбор акустики, магнитол, усилителей, профессиональная установка. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
2: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратная, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны шины? Сразу к нам. Подберем правильный вариант. Нужен шиномонтаж? Без проблем. Сделаем профессионально. Шинный центр «Йокохама». Северная, 22.

0: «Лада Гранта» от 592 тысяч рублей до конца месяца. «Мартен Лада». Подробности по телефону 53-55-88. Вологда. Окружное шоссе 53.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54-54-54.

0: Для нынешней серии воспоминаний нами были реально проведены раскопки в памяти, в архивах, в летописях, вы не поверите. Речь пойдет об уникальной, грандиозной и яркой акции, которую мы проводили 23 года назад. Это акция «Ради Авторадио». Сейчас, внимание, саундтрек. С такой музыкой, с таким настроением можно рассказывать о том, что в апреле 2003 года Авторадио отмечало свое десятилетие. В рамках праздничных мероприятий была запущена акция «Ради Авторадио». Было решено устроить для своих слушателей испытания. Что ты готов сделать ради своего любимого радио? Каким достижением ты удивишь любимую радиостанцию? Ну, конечно, это испытание предполагалось, что все должно быть веселым, зажигательным, оригинальным.
1: Но без экстрима.
0: Да,
2: почему же?
0: Да, но экстрима получилось так же много, как яркости, зажигательности и оригинальности. Тем более проводить все это в эфире было доверено нам, тогда еще утреннему шоу. Невероятно, но факт. В течение 3 месяцев слушатели ежедневно совершали свои подвиги в честь Авторадио. Уж гулять, как говорится, так целый сезон. Подвиги, совершенные в порыве искренней любви к Авторадио, были самыми разнообразными. Радиослушатели пускались в экстремальные авто- и велопробеги. Все мы помним нашего слушателя, как из Истры он ехал на велосипеде.
1: Не просто ехал на велосипеде. Пришпандорив
2: какой-то аккумулятор автомобильный.
1: Во-первых, аккумулятор. Во-вторых, у него висели колонки по бокам велосипеда. Весь был... Обвешан. Да. Играл Авторадио на полную катушку.
0: Да.
1: Весил велосипед 40 или 50 килограммов.
0: А человек не то чтобы прям прирожденный велосипедист, да. Поэтому по ногам ты ему это ударил.
1: Сколько от Истры километров?
2: Что-то 50.
1: Вот, он 50 километров, потом он, понимаете, он ходить не мог неделю.
0: Люди прыгали с парашютом под флагом Авторадио. Отжимался он на студии. Помните, человек у вас все время эфира, очень много.
2: Очень много раз.
0: А парень с танцевальным марафоном в студии, который 4 часа, мы вели утреннее шоу, он 4 часа танцевал у нас в студии. Акробатические номера на битом стекле. Герои ныряли в прорубь, переплывали Москву-реку в зимний холод, да, соответственно. Плюс вот это мы сейчас с вами вспомним, как человек залез на рекламную конструкцию, вот эту огромную.
2: Ну, огромный рекламный баннер, щит, который висит на Садовом кольце.
0: И все прекрасно, герой залез. Слезть не мог, потому что, как все говорят, залезть куда-то на высоту проще, чем потом
2: чем
0: оттуда
2: слезть, да.
1: Вызывали кран.
0: Вызывали кран.
1: Делать?
0: Да.
1: Спасали.
0: В общем, все как в песне про команду Авторадио.
2: Мы любим всех!

0: Yeah.
1: Да, это ведь ты, по-моему, озвучил, да? Вот тоже. Этот веселый
2: вот почему
1: смешок.
2: Я сразу? Вот если дебильные смешки, то я.
0: Варианта два. Я там пел, я не мог этого делать.
1: Слушатели создавали скульптурные композиции, кулинарные шедевры. Я вот, вы знаете, нашла опять-таки в летописи, что в рамках этой акции я почему-то вела репортаж из багажника автомобиля. Я не помню.
0: Было.
1: А почему? А что я делала в багажнике?
0: Потому что, ну, мы подумали с Брагиным, не выж полезть в багажник.
1: А зачем? Что за какой рекорд был? Ну, я помню, что ради авторадио, значит, один наш замечательный слушатель, да, сказал, что нет, это другая акция. Ага. Вот, что он научит меня водить автомобиль за один эфир. И я тогда вот.
2: Но не в багажнике же водить.
1: Ну нет, это была другая история. Запомнился еще 4-часовой сеанс массажа в родильной студии. И там же непрерывный поцелуй такой же продолжительности, а еще торжественный акт уничтожения самогонного аппарата. На глазах у меня. У прохожих, да. Ну, вы понимаете, это была, конечно, невероятная история. Могу сказать теперь вот о лидерах. Второе место в этом необычном конкурсе получила наша слушательница по имени Елена, которая в костюме красной шапочки раздавала прохожим возле офиса авторадио собственноручно изготовленные пирожки. Пирожков было 500.
2: Надо как-то повторять такие акции. Так хорошо, вкусно.
1: Прекрасно.
2: Люди готовят здесь, пирожки раздают.
0: Самогонные аппараты приносят.
2: Ломают.
1: Ну, а главный приз – автомобиль достался Виктору Богучуку, совершившему настоящий подвиг. Он взошел на Эльбрус с флагом авторадио и водрузил этот флаг на высочайшей точке России.
0: Молодец.
1: Ура победителям. Это было очень круто. Это было 23 года назад. Ну, то есть нам на самом деле есть что вспомнить. У нас замечательные слушатели, у нас замечательная музыка, у нас прекрасные подвиги сейчас радиостанции Авторадио. Есть что вспомнить, а история продолжается.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Какой настрой сегодня будет твой? Ты вернись, скучно у нас со мной.
3: Папа, что это за песня?
4: Это реклама Миши Крутышек из Перекрестка.
3: Это которую можно настроение менять?
4: Угу.
3: И на рюкзак вешать?
4: И не только.
3: Пап, нам пора в Перекресток.
4: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке.
5: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организации, правил, акции, количество призов, срок эмиссии, вариант их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток, ОГН 10870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
0: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач – для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Вузовские олимпиады предложили проводить по требованиям ЕГЭ. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Министерство образования и науки предложило ужесточить правила проведения вузовских олимпиад. Об этом сообщает Москва-24, ссылаясь на главу ведомства Валерия Фалькова. По его словам, для таких соревнований хотят установить единый стандарт по уровню контроля, сопоставимый с ЕГЭ и Всероссийской олимпиадой школьников. Еще одна инициатива касается льгот при поступлении. В министерстве предлагают зачислять без вступительных испытаний только победителей олимпиад, а не призеров. Ранее Миноборнауки уже сократило список олимпиад, которые дают преимущество при поступлении. В ведомстве объясняют изменения тем, что большое число олимпиадников усилило конкуренцию для выпускников с высокими баллами ЕГЭ.
3: Про туризм.
2: Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Вьетнама. Об этом сообщает Москва-24. Новые правила начнут действовать с 15 октября. Находиться в России без визы можно будет до 30 дней с туристическими, гостевыми или деловыми целями, а также для участия в научных, культурных и спортивных мероприятиях. На тех, кто приезжает в страну на работу, безвизовый режим распространяться не будет. Указ будет действовать до 15 октября 2027 года. Ранее Россия и Вьетнам договорились расширять авиасообщение. Перевозчики каждой стороны смогут выполнять до 105 рейсов в неделю. По данным Минтранса, в прошлом году только российскими авиакомпаниями между двумя странами перевезли больше 660 тысяч пассажиров.
3: Про экологию.
2: Экологичность электромобилей нельзя оценивать только по отсутствию выхлопных газов. Как пишет журнал «За рулем», специалисты предлагают учитывать весь жизненный цикл машины, от производства до утилизации. Отдельное внимание уделяют аккумуляторам. Их изготовление требует большого количества ресурсов, а после окончания срока службы батареи необходимо перерабатывать. Этот процесс также требует энергии и может влиять на окружающую среду. При этом значение имеет и то, каким способом вырабатывается электричество для зарядки таких авто. Как это отражается на общей экологичности электрокаров, Авторадио рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
4: Сам электромобиль никакого вреда окружающей среде не приносит, поскольку никаких выхлопов у него нету. Отработанного масла у него тоже практически нету. Но если посмотреть с точки зрения такой вот лобовой, а дальше если задуматься, откуда берется электричество. И тут понимаешь, что 60% электроэнергии в мире добывается с помощью электростанций путем сжигания угля. И только очень малая часть, меньше 10%, это экологически чистое электричество. В основном это сжигаются какие-то природные ресурсы с выделением большого количества всяких вредных веществ, особенно если речь идет об угле. Так что вопрос очень сложный и относительный. Но там можно говорить, что, как правило, эта электростанция находится в таком месте, а не в центре города. Но это тоже вопрос относительный, потому что в Африке они находятся как раз в центре города.
2: При этом двигатели внутреннего сгорания в ближайшее время тоже не исчезнут. Как отмечается в материале, их будут адаптировать к новым экологическим требованиям, в том числе повышать топливную эффективность и переходить на альтернативные виды топлива. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 83 рубля 92 копейки, курс европейской валюты 94 рубля 4 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
5: Вечернее.

0: радио.
1: Добрый вечер, родители.
2: Здравствуйте, дети.
1: Подростки.
3: Привет, все.
1: Все, да. Продолжая тему воспитания детей, авторадио показывает яркий пример, что вот 18 лет исполнилось, все, ты можешь быть полноправным членом нашей команды и, естественно, игроком в игре «Много денег» на авторадио. Правда?
3: Тем более в банке игры сейчас 7 тысяч рублей, да. Но эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру. И если вам действительно есть 18 плюс, есть 18 лет, то добро пожаловать к нам в игру.
2: Нет, слушайте, помогать своим старшим можно, конечно же, всем, дорогие друзья. Ну а участвовать непосредственно в игре, как уже сказали, с возрастным ограничением.
1: Играем через пару минут.
0: Вечернее

0: невероятный день.
1: Ну, про невероятный день, очередной невероятный день мы говорим непрестанно. Это 29 октября, это уже не за горами, буквально пару недель. И вот он, четвертый суперфинал игры «Много денег» на Авторадио, когда мы исполним...
0: Невероятный день.
1: Одну из ваших
2: желаний. «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, ну и еще раз рассказывая об этом сезоне и о желаниях, у нас действительно исключительный 13-й счастливый сезон вашей любимой суперигры. И в отличие от всех остальных сезонов, если раньше это было, ну, что-то определенное, там, автомобиль, либо золото, допустим, да, то в этом году мы решили пуститься, можно сказать, во все тяжкие и исполняем любые ваши желания. С нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
3: Мы очень хорошо подготовились к этому счастливому сезону. Счастье запасли просто невероятное количество. Это 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, ваших желаний, которые мы исполняем. И вот как раз 29 октября в очередном суперфинале мы будем исполнять уже четвертое желание одного из слушателей радиостанции Авторадио. Уверены, что это будет феерично, и желание будет интересным, и обязательно Авторадио его выполнит. И, кстати, хочу напомнить, что будет и дополнительный шестой суперфинал, это будет ближе к Новому году, и мечту будет исполнять Озонбанк, наш партнер.
4: Друзья, ну и сейчас, естественно, все наше внимание устремлено к четвертому суперфиналу. У вас еще есть время для того, чтобы зайти на сайт Авторадио, поменять гудки в мобильном на гимн нашей радиостанции и рассказать о своей мечте. Авторадио.ру – ваше, по сути, окно в мир.
1: Да, давайте остановим радиорулетку. Пока играем на деньги, готовимся к суперфиналу. И в данный момент готовы пообщаться с Валерием, чей телефон заканчивается на 84-55. Валерий проживает в Москве. Мечта у него скромная – иметь небольшой домик в Доминикане. В Доминикане. Доминикана, я напомню,
3: домик
1: это не
3: Доминикане.
1: Подмосковье.
3: Он рэпер, может быть, домик в Доминикане. Домик в Доминикане.
1: Домик в Доминикане.
4: Домик в Доминикане.
1: Не знаю, давайте спросим, рэпер он или нет. Звони Валерию. А что в Доминикане-то сразу, кстати? Почему нет?
3: Никто из нас не был в Доминикане.
4: Никто не был. Но там тепло.
1: Не, понятно, что тепло. Можешь летать.
4: Да.
1: Ну что, стоит этот дом там в Доминикане, и что?
4: Не, ну что, вот так, дальняя дача.
1: Надо за ним следить ведь
4: надо. Надо, надо, конечно. Ну сейчас, если Валерий возьмет трубочку, будет хорошо.
1: Действительно. Алло.
5: Можем дозваниваться.
1: Понятно.
4: Обидно, обидно, обидно. Не поговорили мы с Валерием, но да. Гимн Авторадио мы услышали, поэтому, согласно нашим правилам, 3000 рублей Валерий мы отправляем.
3: Ну, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает и этот выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. И очень скоро Валерий, да?
4: Валерий.
3: Из Доминиканы получит... Не из Доминиканы, конечно же, из России. Получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Ну, согласись, ни одного банального желания.

0: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк».
1: Реклама спонсора.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
0: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
2: Люблю его так сильно.
0: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Реклама. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
5: Время покупать!
6: Покупать новый Хавейлс с выгодой. До 200 000 рублей по

0: модельный ряд Havail City от 1 579 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Havail City. Вологда. Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В «Бигам» только с 12 по 18 октября неделя скидок минус 20% на аккумуляторную технику, пилы, грели, снегоуборочная техника и многое другое. «Бигам» – качество по выгодным ценам.
2: Вологда. Важное событие для автолюбителей города. 17 октября новый дилерский центр «Теннет Северная» открывает свои двери. В честь открытия автосалон посетят официальные представители бренда, с которыми вы познакомитесь лично и узнаете о персональной выгоде, которую вы сможете получить только в этот день. Для вас мы подготовили гарантированные призы за прохождение тест-драйва, мастер-классы, аниматор для самых юных гостей. Ждем вас 17 октября в 10:00 по адресу Вологда, улица Северная, 25Б, 0+.
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
5: Этой осенью греемся ценами.
6: И покупками с доброценами.
7: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
6: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
7: Доброцен, ждем вас.
5: За теплыми осенними покупками.
8: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 25 лет в эфире.
1: Продолжаем говорить про подростков, про детей. А реалии сегодняшнего дня таковы, что мошенники пытаются вовлечь детей в различные криминальные схемы. И хорошо, если родителям удается пресечь ту или иную схему в зародыше, но дети, взрослее, все реже могут хотеть делиться с близкими тем или иным предложением подработать. Вот какие права и обязанности есть у детей после определенного возраста, об этом нам готов рассказать юрист Полина Гусятникова. Полин, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: А в самом начале нашего разговора давайте напомним, с какого возраста ребенок может и должен нести ответственность за участие, допустим, в мошенничестве. И чем отличаются последствия для 12-летнего, 14-летнего и 16-летнего подростка?
2: Ну, здесь, наверное, речь должна идти не только о мошенничестве, а в принципе о том возрасте, с которого у нас по законодательству наступает уголовная ответственность. То есть у нас по общему правилу уголовная ответственность начинается с 16 лет, но за тяжкие, особо тяжкие преступления, то есть это убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кража, грабеж, разбой, вымогательство и так далее, ответственность наступает с 14 лет. Вот, если, соответственно, человек не достиг возраста уголовной ответственности, то, соответственно, уголовное дело в отношении этого человека, оно возбуждено не будет. Ну и, соответственно, к нему будут просто применяться меры воспитательного характера. То есть он будет поставлен на учет и, соответственно, будут, так сказать, отслеживать поведение данного гражданина. При этом у нас уголовная ответственность детей, она не гражданско-правовая, и она ни в коем случае не переносится на родителей. Вот, поэтому уголовную ответственность у нас человек несет сам именно по достижению определенного возраста в зависимости от того, по какой статье будет квалифицировано то или иное деяние. Но, к сожалению, надо помнить о том, что чаще всего у нас те деяния, в которые пытаются вовлечь детей и подростков, они помимо уголовно-правовых последствий имеют и также гражданско-правовые. То есть чаще всего все равно будет, например, повреждено какое-то имущество. И здесь уже родители будут нести ответственность чаще всего в полном объеме. То есть если мы говорим про детей до 14 лет, то, соответственно, за вред родители будут отвечать в полном объеме. Единственное, что если не докажут, что в этот момент у нас, соответственно, за ребенка отвечал кто-то другой. То есть, например, либо это какой-то лагерь, либо школа и так далее. То есть в большинстве случаев, да, отвечать будут непосредственно родители. А если, соответственно, это уже подростки от 14 до 18 лет, то если у них есть по каким-то причинам какие-то свои сбережения и, соответственно, какие-то доходы, тогда они будут своим имуществом отвечать перед третьими лицами. Если его нет, то, соответственно, будут также отвечать родители. Вот, поэтому необходимо помнить, что... Да.
3: Какие самые частые схемы, ну, скажем так, втягивания детей, подростков, мошенничества встречаются сейчас? На что родителям стоит обращать особое внимание?
2: Родителям необходимо обращать внимание, что чаще всего это будет какое-то вовлечение, не связанное с прямыми указаниями, а, скорее всего, это будет какое-то вовлечение ребенка, либо развлекательного характера, что, например, какие-то специальные он может получить призы, подарки и так далее. Либо, наоборот, мошенники воздействуют на страх. Очень часто мы, к сожалению, сталкиваемся на практике с тем, что мошенники пытаются обмануть ребенка, объяснить, что якобы они являются сотрудниками правоохранительных органов, и, соответственно, либо их близким может грозить какая-то опасность, либо их близким грозит какая-то ответственность, в том числе уголовно-правовая, в связи с чем им необходимо сделать определенные деяния. И ни в коем случае никому не рассказывать об этом. Это самое опасное, то, что в первую очередь ребенка запугивают, что он никому не должен об этом рассказывать, иначе эта ситуация станет еще хуже.
4: Ну, как в сериале «Черное зеркало», когда там парня тоже застукали, потом его шантажировали, заставляли... Ну, определенные действия, да, совершать, и потом привело к очень пагубным последствиям. Вот если подросток, допустим, заработал на легкой подработке, да, снятие наличных, переводы, сейчас такая популярная тоже схема, не знал, что это преступная схема, вот как суд тогда оценивает незнание, и можно ли это использовать как защиту?
2: Ну, к сожалению, у нас все прекрасно знают о том, что незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому если в тех деяниях, которые совершил человек, имеется признак уголовно наказуемого деяния, то все равно у него будет, соответственно, он будет нести эту уголовную ответственность. И если мы говорим, в частности, про мошенничество, про 159 Уголовного кодекса, в том числе в какие-то хищения, махинации с денежными средствами, то у нас ответственность предусмотрена с 16 лет, и, соответственно, ответственность будет в полном объеме.
1: А скажите, пожалуйста, Полин, вот есть два выражения, да, ребенок стал жертвой мошенников, и есть еще выражение, ребенок участвовал в этой самой схеме. Как разделить участника и пострадавшего? Вот где грань?
2: Ну, скорее всего, он является все-таки не пострадавшим, а исполнителем. Другое дело, что у него у самого не было умысла на совершение этого преступления, и его ввели в заблуждение. И он думал, что, например, он просто перевозит какой-то подарок, да, а там совсем не подарок в соответствующей там коробке и так далее. А, поэтому, если это участник, то он имеется в виду, что он был осведомлен о том, что именно он делает. Возможно, он не до конца отдавал себе отчет в том, что это за собой повлечет, ввиду возраста или там каких-то психических, соответственно, возможностей этого человека. Но чаще всего речь идет о том, что если человек является участником, то он, соответственно, осознает уголовно-правовые, в том числе, последствия своих деяний. А если он был просто использован в той или иной мошеннической схеме, то, скорее всего, он, соответственно, не понимал, что именно его что именно он делает, зачем и какова его роль.
4: Помните, в триггере Матвея там послали взятку отнести одному из представителей? Да? Его взяли, а там конфеты, просто коробка конфет. Это была.
1: Но это немножко другая история.
2: Это хороший канал.
1: Да. Спасибо огромное. Полина Гусятникова, замечательный юрист, была с нами на связи. До свидания.
4: До свидания.
3: Счастливо.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Маша, внучка писала?
6: Велозабег предлагает в парке.
5: А, реванш за гонки на сапах.
6: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
7: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
10: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
13: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
14: Он мой номер один, моя половина.
15: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
16: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
17: Люблю его так сильно.
16: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
18: Семечки от

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.

0: Очень интересная тема. И для многих, возможно, даже болезненная для многих семей, потому что говорим мы сегодня про родительский контроль. Разрешаете ли вы своим детям быть самостоятельными? Предоставляете ли вы им такую возможность или вы за тотальный контроль? То есть, потому что подрастающее поколение, сами еще ничего не понимают, что им доверять, как им доверять.
1: Мне кажется, знаешь, сейчас все начинается со стука в дверь. Вот в детскую, да, в определенном возрасте, ну, уже надо стучаться. Просто, ну, мы же как родители привыкли, вламываешься,
2: войду,
1: да.
2: Войду.
1: Да, ну, потому что, как бы, ребенок тоже самостоятельный человек, единица, и, может быть, иногда стоит постучаться. Опять-таки, после определенного возраста, подчеркиваю, да. Дмитрий вот пишет, я самостоятельную жизнь начал в 16, дачный дом, отопление, печной, дрова в лесу, пила, ручная вода в колодце, 15 колец, между прочим, колодец, ведро на цепи, стирка, пожалуйста, заготовить дрова, натаскать воды, натереть на ручной терке хозяйственное мыло. Кто помнит 90-й год? При этом успевал учиться и подрабатывать. Вчетвером за ночь рев-секцию 4 вагона по 46 тонн вручную, а? Разгружали запросто. И знаете что? Сейчас мне 52 и очень сильно об этом жалею. Единственное, что когда слышу от современных дам жалобы на очень тяжелый домашний труд, якобы, у меня вызывает это издевательский смех.
0: Ты знаешь, удивительно только, что человек об этом жалеет. Как правило, люди спустя годы начинают, да, вот, типа, знаешь, ну, есть такое понятие, я все это преодолела, да, типа, да, гордость, да. А тут, наоборот, что жалеет человек, что как приходилось впахивать для того, чтобы проскочить те времена, как говорится, о которых мы сейчас романтизируем изо всех сил. Мадина пишет из Северной Осетии, Алания. Здравствуйте. Хочу вам рассказать о том, какие наши дети. Старшему 37 лет, младшему 32 года. На свою голову вырастили их очень несамостоятельными, не умеющими зарабатывать деньги. Живут с нами, то есть на нашей шее. Теперь как их снять с нее, не знаем. Оба не женаты еще.
2: 36, 33.
0: 37 и 32.
2: А 37. Слушай, но это Алания, там действительно, и ну, если они не женаты, это проблема.
1: Удивительно, то, что это Кавказ все-таки. Там, да. Мне кажется, на Кавказе очень самостоятельный мужчина всегда, в раннем возрасте уже. Ну вот у нас будет представитель Северной Осетии как раз в следующем часе. Актер, который снялся в фильме. Кстати, там эта тема тоже будет разобрана, именно интересно. Про детей. Да.
2: Маргарита продолжает, это официальная страничка Авторадио ВКонтакте, Краснодарский край. Считаю, что самостоятельность детям обязательна, это формирует характер и ответственность. Я сама стала самостоятельной в 18 лет. Мало того, я уехала от мамы на тот момент в другой город на работу и с тех самых пор живу самостоятельно. У меня двое детей, сыну 20, он сейчас в армии, скоро вернется, и дочери 17, 11 класс. Они с детства мои помощники, потому что я просто не могу успевать везде и работать. Работать и дома тащить хозяйство. Поэтому мы практически живем на равных.
1: Хороший пример. Спасибо.
0: Так, ну, наверное, можно поставить уже небольшую...
2: Запятую.
0: Запятую, да.
1: Поставить песню можно, да.
0: Поставить сейчас. Песню. Спеть песню можно, да, тоже как вариант. Друзья, продолжим эту тему. Итак, родительский контроль, самостоятельность или, скажем так, действительно, тотальная слежка за своими чадами. Пишите нам.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, Макс и официальная страничка Авторадио ВК.
1: Продолжим через час.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно и осадки. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов. Возможен дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
2: В смысле,

0: 25 лет в эфире.
1: И вновь в эфире работники пародийной Нивы, покорители эфирного Олимпа, трио, не побоюсь этих громких слов, вселенского масштаба.
2: Какого?
1: Вселенского, что?
2: Не слишком ли это высокопарно?
3: И ты знаешь, судя по регалиям, мы должны быть сейчас мультимиллионерами.
1: Не все деньгами, Захар, меряется. Тот след, который мы оставили за 25 лет в эфире, невозможно оценить материально. Ведь это 11 тысяч уникальных пародий. В каждой из них смысл, зерно, идея.
2: Так какая муза сегодня укусила Брагин?
1: Космическое, я же сказал, вселенского масштаба.
2: Да.
1: И вспомните, помимо того, что мы воспевали каждый успех нашей космической отрасли, да, переживали некоторые неудачи, что греха таить, мы же еще и лично принимали участие в космической программе.
3: Да ладно, напомни, каким же это образом?
1: Ну, здрасте, каким, что, не помните, что ли? Мы же по просьбе наших космонавтов записывали специально для них музыкально-пародийный привет, потом через жен космонавтов передавали его на орбиту, чтобы, так сказать, шуткой, задорной песней поддержать дух и сподвигнуть на новые свершения. Это же было. Пародия, которая, кстати, удостоилась чести отправиться на МКС, была исполнена нами в 2013 году. Именно тогда к нам прилетела новость космического масштаба. Крошечный камушек из космоса пробил панель солнечных батарей МКС. Представьте себе. Эксперты говорят, что причиной столкновения, скорее всего, стал фрагмент космического мусора. И согласно оценкам ученых, скорость этого объекта можно сравнить с вылетающей из пистолета пулей, ускоренной в 10 раз. Данное происшествие не отразилось, к счастью, тогда на работе МКС, но сам факт повреждения станции выглядит довольно угрожающе. И судя по данным, на околоземной орбите сейчас находится более 30 тысяч крупных отслеживаемых объектов искусственного происхождения и свыше 6 тысяч тонн общей массы космического мусора.
2: Ужас.
1: Да. Ученые заявили о необходимости срочной очистки орбиты Земли от мусора и в первую очередь, конечно, обратились к нам.
2: Да, я помню, позвонили как раз.
1: Что надо что-то делать. Мы не остались в стороне и исполнили пародию «Хоп-мусорок». Именно про космический мусор. Итак, 2013 год.
0: Вечернее шоу «Мурзилки». Встречайте!

0: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
1: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестках». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Моторное масло «Дженерджи» защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В российских вузах сократили число платных мест по 40 специальностям. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Число платных мест в российских вузах по 40 регулируемым специальностям за год сократилось на 97 тысяч. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, в прошлом году на эти направления поступили больше 350 тысяч человек, а в нынешнюю приемную кампанию количество платных мест составило около 254 тысяч. Регулировать платный прием по отдельным специальностям начали в этом году. При этом инженерно-технические направления под ограничения не попали. Миноборнауки также ранее сообщили, что в следующем году расширят список специальностей, для поступления на которые потребуется ЕГЭ по истории.
3: Про недвижимость.
2: Быстрее всего накопить на собственную квартиру в России можно в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Об этом сообщили в Агентстве стратегических инициатив. По расчетам аналитиков, в этих регионах на покупку жилья в среднем потребуется чуть больше 9 лет. При этом стоимость недвижимости в последние годы росла быстрее доходов населения. Член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Ирина Киселева отмечает, что с 2019 года рост цены квадратного метра опередил повышение зарплат на 27%. О том, что в таких условиях может быть выгоднее, продолжать копить или все-таки брать ипотеку, эксперт рассказала Авторадио.
4: Мы можем с вами сейчас посмотреть на процентные ставки, упасть в обморок, это 19% годовых, и решить для себя, что сейчас ипотеку брать, естественно, не нужно, потому что это дорого. Если мы с вами берем там двухкомнатную квартиру в регионе под 8 миллионов рублей, предположим, 20% первоначального взноса мы с вами накопили, срок 30 лет максимально возможный, уж простите. Так вот, в этом случае у нас с вами ежемесячный платеж будет составлять примерно 101 690 рублей. Если вам именно сейчас нужна недвижимость, она не инвестиционная, то, конечно, лучше сейчас взять ипотеку, потому что рост квадратного метра нивелирует нашу выгоду, если мы с вами будем копить.
2: При этом сроки накопления заметно различаются от региона к региону. Отдельно авторы доклада оценили и общие жилищные условия. Первое место в этом рейтинге занял Санкт-Петербург. Далее идут Белгородская и Московская области, Татарстан и Мурманская область.
3: Про железную дорогу.
2: Срок предварительной продажи билетов на поезда «Таврия» в Крым и обратно снова увеличат до 90 суток. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на перевозчика. Новые правила начнут действовать с 13 октября. До этого билеты можно было купить только за 45 суток до отправления. Изменения коснутся поездов из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера в Симферополе и обратно. Компания отмечает, что возвращение прежнего срока позволит пассажирам заранее планировать поездки, в том числе на новогодние праздники. При этом на участке от Керчи вглубь Крыма пассажиров по-прежнему перевозят автобусами. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 83 рубля 92 копейки, курс евро по данным регулятора 94 рубля 4 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу.

0: в эфире.
1: Не могу, зацепила меня эта информация по поводу 90 дней для покупки билетов, да? Вот сейчас как раз, между прочим, вот сейчас как раз были вот эти самые 90 дней, когда надо покупать билеты на Новый год, да. Понятно, что все хотят выехать в одно число и вернуться.
2: Приблизительно.
1: Тоже примерно там 9 числа.
3: Плюс-минус день, да.
1: Да, чтобы денек отдохнуть и на работу. Ну, естественно, когда остается ровно 90 дней, что случается у нас и в кассах, и в приложении. Естественно, полный
3: сайт.
1: Коллапс, да, друзья мои. Поэтому купить билеты на новогодние праздники – это тот еще квест. Поздравляю тех, кто осуществил свою мечту.
3: То есть себя.
2: Миш, поздравляем. Поздравляем, да.
1: Спасибо, я, да.
2: Ну, мы знаем, правда, что это было очень увлекательно.
1: Волнительно.
2: Это увлекательный был.
1: Дорого, подчеркну я это.
2: Это вообще
1: ладно,
2: отдельная история.
1: Я думаю, мы посвятим еще этой теме интересную какую-нибудь, да?
2: Видимо, да.
1: Да, какую-нибудь
2: пародию.
1: Да, пародию в том числе, да.
2: Пожалуй, это единственное, что мы можем посвятить.
1: Ну, а в этом часе продолжим разговор, кстати, по поводу, опять-таки, воспитания подрастающего поколения. У нас будет очень интересный гость буквально через 15 минут. Молодой, начинающий актер Хеток Хинчагов, но, несмотря на то, что он достаточно молодой, 19 лет, уже снялся во многих знаковых сериалах и фильмах. Так что будем говорить об одном сериале, который стартует буквально, да уже стартовал, кстати, на Рутюбе. Он тоже имеет отношение к воспитанию. Так что продолжим, друзья, тему. Еще раз всем добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Брагин, Гордеева, Захар в эфире. Погнали
3: дальше.
1: Привет.

0: Коллеги, вот вы уже думали о том, когда будете менять летнюю резину на зиму?
1: Нет, нет. Да что, как вы думаете? У меня приятели сейчас приехали из Испании и говорят: о, у вас тут хмуро, холодно. Я говорю: чего?
2: Посмотри, прекрасно.
1: Шикарнейший был сентябрь. Сейчас октябрь просто потрясающий. Еще
0: лучше. Ну и действительно потрясающие новости дают метеорологи, причем делают это раз в несколько дней. В московском регионе октябрь выдастся теплее климатической нормы на 2-3 градуса, значит, пока смену резины откладываем.
1: Эль-Ниньо.
0: А что нам ждать? Мы задали этот вопрос нашему другу, метеорологу Никите Поповнину.
3: Погода в столичном регионе России в ближайшие несколько дней будет дождливой и циклонического характера. Это как раз-таки и значит, что область пониженного атмосферного давления, которая сейчас дежурит над Санкт-Петербургом, придет в Московскую область и в Москву принесет тем самым осадки и облачные поля. Поливало Питер, будет поливать и Москву в ближайшие два дня, и во вторник, и в среду. Соответственно, осадки различной степени интенсивности, больше во вторник, чем в среду, но в среду тоже будут небольшие дожди, хотя постепенно будут и ослабевать, и облачная погода. При этом влажность, конечно же, будет высокая, но положительный момент во всем этом все-таки есть, а именно отсутствие заморозков из-за того, что как раз-таки у нас будут облака, которые будут закрывать землю, и земля не будет отдавать в космос тепло, накопленное предыдущим днем. И разница между ночными температурами и дневными температурами будет, ну, всего лишь 3-4 градуса, то есть ночью плюс 8, плюс 9, а днем плюс 10, плюс 12. Хотя со временем в столичном регионе будет все-таки холодать, уже со среды. Холодный сектор того же самого циклона к нам придет, и температура...

0: 6 до плюс 9 градусов. Но вот, например, в Сочи теплее, но так, как и положено, около 20, то есть от 18 до 20. За Уралом немножко облачно, и при этом в районе 14, ну а на Дальнем Востоке 13, и то польет, то перестанет.
1: Подруга из Геленджика опубликовала фотку.
2: Все купаются?
1: Купалась на выходных, ага. Говорит, а у нас кайф. Нормальная вода,
3: каждому
1: отличная.
2: Да, в общем, думать о смене резины не надо вообще нигде.
1: Но зачем, если она всесезонка?

0: Реклама.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Ну что, продолжаем главную тему, но есть еще подтема, скажем так, да, выглядит она так. Восьмиклассники уходят в дропы. Не верите? Можете убедиться сами. На Рутюбе начал выходить сериал, который называется «Темщики». И у нас в студии один из дроперов, скажем прямо, молодой, но уже довольно известный актер Хетак Хинчагов. Хетак, привет!
1: Привет, добрый
2: вечер. Привет, привет. Добрый.
0: Рад тебя видеть. Ближе микрофон, не стесняйся, да, будь все, как дома. Все. Не забывай, что ты на авторадио. Давай сначала объясним, кто такие дроперы.
3: Ой, слушайте, дроперы в контексте особенно нашего сериала объясню, чтобы было легче, и заодно рассказал, о чем кино, скажем так. Да? Это вот молодые ребята, которые посредством попытки легко нажиться ввязываются в очень мутные финансовые схемы по выводу денежных средств чужих через свои банковские карты.
0: Давай просто вот скажем, да, вот у тебя есть, ты там подросток, у тебя есть банковская карта, к тебе подходит человек и говорит, слушай, ну давай там это, за процентик, да, я тебе кину, а ты обналичишь. Так получается.
3: Да, все правильно.
0: Ну, схема так работает.
2: Слушай, напомню, а ты что, смотри, подожди, грамотно делаешь, грамотно знаешь. Все.
0: Уголовная ответственность, действия дроперов попадают под статьи УК РФ 174, грозят штрафами или реальными тюремными сроками до 7 лет. То есть нормальная такая история.
1: Хетак, давай рассказывай, в какую историю ты вляпался вместе со своими сериальными школьными друзьями. То есть, ну, переходим к синопсису фильма.
0: Да, получается. Почему вы все-таки в дроперы подались-то?
3: Так, ну, на самом деле надо так рассказывать, чтобы не заспойлерить, чтобы людям было интересно зайти
1: это
3: посмотреть.
1: Теперь всегда задача такая у актеров.
0: Слушай, ну это всем известная информация, ты можешь рассказывать то, что известно.
3: В общем, у нас компания из трех друзей, один из которых вляпывается в ситуацию, в которой ему надо заплатить 25 тысяч денег, вернуть ребятам, которых он пытался обмануть.
0: 25 тысяч?
3: Да, да, да, продавая им паленые кроссовки. Вот. И мы, как хорошие друзья, решаем ему помочь выбраться из этой непростой ситуации.
2: Найти деньги, соответственно, где-то.
3: Да. И втягиваемся через... К нам приходит старшеклассник и говорит,
0: который
3: вот
0: предлагает
3: есть
0: вот
3: такая
0: схема.
3: Ситуация, вы отдаете нам свои банковские карты, мы отдаем вам
0: процент.
3: Каждому по 30 тысяч рублей. И мы, молодые, зеленые, глупые, с удовольствием...
0: На это соглашаемся.
3: На это соглашаемся, а впоследствии начинаем этим заниматься на регулярной основе.
0: Ну, понятно, когда так вот у тебя просто на карман падает тридцатничек, за можно сказать, за никак, ничто, скажем так.
1: У тебя глаза загорелись. Не-не-не.
0: Все же мы в детстве переписывали это. Перепиши письмо 10 раз.
1: Я не переписывала.
0: Заработаешь там 10 рублей.
1: Нет,
0: не было у тебя такого?
1: Я сразу трезво относилась.
2: Пока они сейчас разбираются на тему писем, скажи, пожалуйста, ты перед тем, как начать вот сниматься в этом сериале, ты изучал этот вопрос более, ну что называется, предметно? Может быть, кто-то из твоих знакомых попал на такую историю?
0: Просто эта тема в топе сейчас или нет? Я не знаю, насколько...
3: Ну, вот
0: сейчас.
3: Смотрите, по открытой информации, которую как бы мы вот знаем, ежегодно в России в этой теме бывают как бы... Страдают от дропинга около там 2 миллиона человек.
0: Да,
3: а
0: ладно.
3: Еще у этих 2 миллионов человек, у каждого там есть 5-6 знакомых, родственников, которые, ну, на которых это так или иначе
0: отражается.
3: Тоже влияет. Вот. Поэтому, если это реальные цифры, а это вот цифры, лежащие в открытом доступе, это, конечно, вообще непозволительно много.
1: А сколько еще не попало в официальную статистику?
0: Ну, да? Это да. Кто-то просто, ну, до сих пор этим занимается, естественно, стесняясь об этом сказать.
1: До сих пор не раскрыли.
0: Боясь это. Признаться, да, и не раскрыты. Слушай, тебе же всего 19 лет. Ты из Северной Осетии, насколько мы знаем. Как так получается, что у тебя в твоей творческой биографии, несмотря на столь юный возраст, уже несколько ролей, где ты играешь, ну, прямо скажем, не очень благополучного подростка, который попадает вот в такие вот подобные передряги?
3: Слушайте, не знаю, я
0: как-то... Ну вот «Дети перемен», да, давай вспомним, да, что еще? «Камбэк».
3: «Камбэк».
0: Да.
3: Есть еще проект «Дядя Леша», там я играю...
0: «Дядя Леша», «Цыган».
3: «Детдомовского ребенка», да.
0: Да-да-да.
3: Ой, вы знаете, как приятно.
0: Я смотрел «Дядю Лешу», конечно.
3: Правда?
0: Да, с удовольствием. Вот, «Трибунцев».
3: Вообще, очень приятно, что я могу об этом где-то сказать, потому что мне кажется, что это, если не лучшее, то одна из лучших картин, в которых я участвовал. Ребята все обязательно
0: его посмотрят. Не, картина супер и роль супер, но вообще просто тебе везет.
1: Мы же говорили вообще про этот фильм отдельно.
0: Да-да-да-да-да. А как у тебя было в детстве? Ты насколько хулиганским был? Ты попадал в подобные ситуации?
3: Ой, да, конечно. Я вообще был баловник. Меня выгоняли из 3 школ. Я никак не мог нормально закончить. В итоге я окончил вообще вечернюю школу.
0: Да ты чё?
3: Я боксом очень долго, там, 8 лет занимался. Поэтому
2: тебя и выгоняли из школ, понятно?
3: Да, дрался часто, в школе плохо учился. Я на самом деле такой был, очень баловный ребенок. Просто дропа в моем детстве не было. И у нас были какие-то другие, скажем так, темки, которые на тот момент были актуальными.
0: Например?
3: Ну, На самом деле много. Мы вот с ребятами иногда заходили к каким-то другим людям на поминки, чтобы там покушать.
0: Боже мой.
3: По детству. Например, один раз меня я ездил со старшими какими-то товарищами, мы ездили в Грузию, чтобы они оттуда нелегально привезли машину, а я просто сидел на заднем сиденье за компанию, за Кока-Колу.
2: Им нужен был такой человек, который будет как бы отвлекать и не вызывать подозрений.
3: Я просто песенки в детстве пел, стихи читал, и я их как бы...
2: развлекал.
3: Я был досугом. Вот, досугом. Понятно. За Кока-Колу.
1: Слушай, вот интересно, особенно вот с таким твоим бэкграундом. Мы сегодня обсуждаем на эфире тему, насколько родители должны тотально следить за своими детьми или предоставлять им свободу, чтобы, как говорится, если уж награбли, то сам и на своих ошибках выучился. Или только под тотальным контролем родителей может получиться нормальный взрослый человек?
3: Ой, не знаю, мне кажется, это такая какая-то очень сложная тема, которую обсуждать очень долго, потому что я, например, с 15 лет живу один в Москве, уехал жить самостоятельно, в 14 мне исполнялось 15. Mm-hmm. Но при этом мне каждый вечер в 9 там звонила мама, дедушка, папа, спрашивали, как я, что я, сытый, я одет, я где я, и... Ну, с одной стороны, это абсолютная свобода, с другой стороны, ощущение заботы, контроля, но при этом все прошлые, там, 15 лет жизни родители как будто сделали все для того, чтобы быть уверенным в том,
2: что я не пропаду. Чтобы у тебя была возможность уехать. Да. Скажи, пожалуйста, ну, понятно, что сейчас, благодаря съемкам, участию в различных фильмах, ты, понятно, сам себя обеспечиваешь, а родителям помогаешь?
3: Да, конечно, и мы вот сейчас, буквально прямо перед тем, как я сюда пришел, с мамой разговаривали, обсуждали, куда мы едем на море, потому что я на море не был 4 года, я вообще никогда не был за границей, а вот сейчас мы выбираем, где вот этот будет мой первый раз
0: так,
3: за границей.
0: Так, в Грузию ездил, здрасте.
3: Да, это не считается.
2: Это не считается, да, правильно.
0: О, как?
2: Египет.
0: Грузия бы поспорила сейчас.
2: Или Эмираты сейчас надо выбирать, или Марк какой-нибудь.
0: Да. Ясно. У нас получилось по-сложному простое кино, которое очень ярко рассказывает об очень темной движухе, и это круто. Это твоя цитата. Mm-hmm. Для кого в первую очередь этот сериал?
3: Мне кажется, что это кино для ребят, которые могут быть подвержены влиянию каких-то старших, как для них может показаться, авторитетов со школы там или
2: для подростков.
3: Да, это кино в первую очередь для подростков и для родителей подростков, чтобы предостеречь своих детей от большого проступка, который они могут совершить посредством каких-то своих маленьких детских хотелок или проблем. То есть, на самом деле, в нашем сериале ребята пытаются решить свои детские простые проблемы, влезая в очень большие неприятности.
1: Мне кажется, не понимаю.
3: Да. И я, на самом деле, вот это уже не в первый раз, когда я принимаю участие в проектах Института развития интернета, при поддержке которого снят сериал «Темщики». И вот сейчас параллельно выходит со мной сериал «Мой друг ИИ», который тоже затрагивает большое количество социально важных тем. И круто просто, что есть вот или Институт развития интернета, который поднимает вот эти социально важные темы и делает это очень художественно,
1: вот,
3: точно, интересно.
1: Только хотел сказать, что это не назидательное кино, то есть это не то, что там, знаешь, сняли какую-то острую ссалку и показали, как себя правильно вести. Это действительно через художественные образы, через, скажем так, через пример вот таких пацанов, парней, как ты, ярко и интересно показывают то, над чем нужно задуматься. И формат интересный. 6 эпизодов по... 12 минут.
3: Побольше, по 17.
1: По 17?
0: По 17, 17, да. Ага, так. 18, все равно это тоже немного. То есть, в принципе, можно за один раз сесть.
2: За один присест.
0: И все посмотреть.
3: Посмотреть.
0: Да, на данный момент сколько уже серий вышло?
3: Вышло сейчас 2, скоро вот выйдут еще несколько. Я на самом деле, я же просто актер, я снялся, а дальше я не знаю, как там все выходит. Я сам сижу каждый день вот это, обновить страницу в Рутубе, посмотреть вообще, что там вышло,
0: как получилось. Насколько там пользуется популярностью, сколько просмотров. Слушай, ну, спасибо тебе огромное за то, что пришел, и я думаю, что будем видеться все чаще и чаще, потому что, ну, у тебя карьера...
1: Фильмография растет.
0: Да, несмотря на 19 лет, вот смотри, какие уже знаковые сериалы, да, позади, и сколько еще
1: сейчас,
0: всего впереди.
1: Сейчас нужно съесть, отдохнуть на море, потом вернется.
0: Да, ну да. Итак, друзья, смотрим сериал «Темщики» на Рутьюбе, говорим огромное спасибо гостю Хетагу Хинчагову, ну и до встречи в Осетии.
3: Спасибо большое, до встречи.
0: Спасибо.

Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Узнайте больше, как включить ПАИ ПИФов в инвестпортфель уже сейчас на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции на результат. 16+. Социальная реклама. ОНО «Национальные приоритеты».

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
7: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
8: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
9: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание картой бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озонкарта. Клиентские правила».
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: я ухожу красиво, говорит твой 15-летний какой-нибудь сын или 15-летняя дочь.
1: Да, такое как раз...
0: Не звоните мне, хорошо. Нет, будь на связи. Хорошо, я буду на связи. И вот это начинается.
1: Это сейчас будет на связи. А вот раньше в наши времена, где ты будешь на связи?
0: Ну, что теперь наши времена вспоминать? Ну, вот мы сейчас уже говорим про
1: нынешние
0: времена.
1: Хорошо, ладно, давай про нынешние.
0: Я понимаю, что все мы были намного, как нам кажется.
2: Самостоятельные.
0: Мне не кажется, это реально. И реалии были такие, да. А сейчас мы действительно выясняем про нынешних детей, наших с вами детей. Насколько вы за ними склонны следить или предоставлять полную свободу, самостоятельность? В чем это проявляется? Опять-таки, что вы доверяете, а что не доверяете?
1: Ну, а тут у меня воспоминания, а Марина вспоминает. То, что с первого класса сама ходила в школу, музыкалкой на тренировке баскетбола. Папа офицер, у меня было строгое военное воспитание, не забалуешь. А совсем самостоятельно я стала уже в 13 лет с потерей папы. Мама заболела, и я практически стала главой семьи, где еще была сестра. Все сама, и училась, и приходилось деньги зарабатывать, собирая бутылки. Плюс я получала военную пенсию, научилась оплачивать ЖКХ. Сама поступила в университет с 13 лет, ни разу не взяла деньги у мамы. Ну, еще и было время, конечно, другое. Недавно я спросила у подруги, чем я ее подбешиваю. Она сказала, сама все время говоришь, сама разберусь. Во как.
2: Значит, ну, лихо.
0: Хорошо.
1: Да.
0: Мне как-то всегда казалось, что дисциплина, самостоятельность – это очень жесткое воспитание. Казалось совсем наоборот. Когда увидела подход моей старшей сестры, все ее трое детей невероятно дружные и самостоятельные. Причем некоторые вещи у них на уровне понимания. Никогда не забуду, как мои племяшки поехали в первый раз в лагерь. Старшие погодки, мальчик старший, девочка помладше. Причем им было 9 и 8 лет. Приехали, младшую определили в другой отряд. Старший звонит маме и говорит, что очень расстроен. Он хотел быть сестрой в одном отряде. Моя сестра в тот момент была очень занята и просто без задней мысли сказала, сыночек, ты уже взрослый, разберитесь сами, пожалуйста. Через час перезвонит и докладывает. Мама, я договорился. Анюту перевели в мой отряд, и она теперь у нас командир. С тех пор они мои герои. То есть
1: да,
0: дети, которые
1: да,
0: решают сами.
1: У меня тоже в восьмом классе. 8 лет ездил. Собственно, в пионерский лагерь. Правда, я не помылся за месяц ни разу. Но неважно, главное, самостоятельный.
0: Это была твоя принципиальная позиция.
1: Да, приехал вот такой слой грязи, но я был самостоятельный.
0: Самостоятельный.
1: Никто за мной не следил.
2: Зато ничего стирать не надо, приехать. Плюсы были. Светлана продолжает. Понимаю, что надо давать возможность быть самостоятельным. Но ждать по полчаса, пока она сама оденется, а помогать не надо. Иначе слезы горючие. В общем, мне это еще аукнется. Но когда мы опаздываем, одеваю со слезами эту самостоятельную барышню и прошу у Бога терпения.
0: Не самостоятельно, она ама оденется. Это амостоятельный.
2: Ну, понятное дело.
0: Понятно, с сохранением лексики получается. Так, ну
1: и... Благодарим вас, друзья мои. За сегодняшнее сообщение у нас такой воспитательный сегодня получился.
0: Да тут не воспитаешь.
2: Очень самостоятельный лайфчат.
1: Да, спасибо вам огромное и за внимание, и за ваши письма.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно и осадки. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов. Возможен дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: в эфире.
1: Его заметьте, а? Вот какое у нас было воспитание, раз мы вот 25 лет, душа в душу, можно сказать, работаем в эфире. Это ведь тоже зависит от воспитания.
2: Безусловно.
1: Я не знаю, если бы у нас не было вот этих перипетий, если бы Гордеева не ушла бы из дома там в 16 или во сколько-то
2: ушла. Я не ушла из дома, я официально уехала учиться.
1: Учиться? Ну, вот. Ну ты ушла из дома.
2: Хорошо,
1: или...
2: я ушла из дома.
1: Господи, ну уехала из дома, ну какая разница?
2: Сбежала из дома.
1: Сбежала из дома в 16
2: лет. Она моталась черти где.
1: Да, самостоятельно была.
2: Самостоятельно.
1: Поэтому ты можешь терпеть вот таких вот двух. Потому что у тебя была самостоятельность. Ты многое повидала. Много раз наступала на грабли.
2: И
1: ошибалась.
2: Вот опять. Обжигалась.
3: Ей же 25 лет на одно и то же.
1: В конце концов, вот, знаешь, прийти к такому консенсусу, к терпению, уметь...
2: Да, к пониманию.
1: К пониманию, да.
3: Ты была в поиске, наконец ты нашла
2: вас.
3: Двоих. Да.
1: Ну и мы
2: а
1: тоже
2: вы меня.
1: Со своей стороны.
2: Да.
1: Вот. Вот это, собственно, мы сегодня и обсуждали,
2: сейчас
1: да. Как...
3: Что? Заплачь.
2: Сейчас все слушатели, которые живут с нами 25 лет, заплачут вот такими слезами, что, боже мой, какие же они трогательные.
3: Да.
2: Да, мы сегодня говорили о том, да, как получаются самостоятельные люди, за счет чего и где, например, родители расставляют границы не так. Мне очень понравилась сегодня беседа с Инной Маханьковой, с психологом, которая была у нас в первом части нашего шоу.
1: Мы ее еще раз пригласим.
2: Да, человек просто разошлась так, что мы даже не смогли как-то остаться в рамках сценария, мы действительно уже пошли по-живому, в том плане, что, ну, с одной стороны, конечно, детей нужно беречь, но с другой стороны, они настолько вырастают не самостоятельно, что потом им самим сложно. У них
3: конечно,
2: перестает
3: медвежью услугу родители
2: работать голова, если даже говорить так грубо.
1: А голова нужна, потому что мы, как мы слушали, сейчас вот всякие дропперы появились, так называемые, это когда детей в наших подростков используют.
3: Темщики.
1: Темщики,
2: тягивают.
1: Да, да. И всякие финансовые темы, и потом, соответственно, получается очень тяжелые последствия. Вот об этом новый сериал, который называется «Темщики» на Рутюбе, можете начать смотреть. И по этому поводу у нас был в гостях замечательный актер Хеток Хинчагов. Вот, молодой, но уже достаточно известный.
3: Посмотрим сериал, обсудим.
1: Да. Спасибо огромное, что были с нами. Это был радиосериал «Мурзил Килаев». В эфире «Авторадио» в главных ролях Брагин,
2: Гордеева,
3: Захар.
1: До завтра.
2: Пока.
0: 25 лет на «Авторадио». Реклама.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
4: Люблю его так сильно.
6: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Маша, внучка писала?
8: Велозабег предлагает в парке.
7: А, реванш за гонки на сапах.
8: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
9: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Еламед.
12: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
13: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
14: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
15: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
16: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
17: Это как?
16: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад.
11: вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
16: Выгодно. Пошел оформлять.
11: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
17: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
14: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Москве 21.00.
14: Новости.
18: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Пользователи предупредили о мошенничестве на фоне сбоев в работе Яндекса. Подробности далее.
14: Про главное.
18: Мошенники могут воспользоваться ситуацией вокруг дата-центров Яндекса. Об этом пишет Москва-24. Аферисты могут рассылать сообщения якобы от имени компании и предлагать восстановить данные, получить компенсацию за сбой или срочно войти в аккаунт. Для этого пользователи будут пытаться перенаправить на поддельные сайты или убедить открыть вложение. В Яндексе советуют проверять адрес отправителя и с осторожностью относиться к сообщениям, которые требуют срочных действий. В компании также напоминают, что сотрудники не запрашивают пароли, коды подтверждения, данные банковских карт или удаленный доступ. Напомню, сбои в работе сервисов Яндекса начались после атаки беспилотников на дата-центр в Рязанской области 8 октября. Позднее атаки произошли и на другие дата-центры компании.
14: Про автомобили.
18: Росстандарт запретил выпуск в обращение в России нескольких моделей грузовых автомобилей и спецтехники китайских марок Dunfeng, Foton, Jack и XCMG. Решение приняли после внеплановых проверок. Специалисты выявили нарушения требований безопасности, в том числе к тормозным системам, креплениям ремней, освещению и защитным элементам автомобилей. При этом ограничения касаются только отдельных моделей грузовиков, а не всей техники этих марок. Производителям поручили устранить выявленные нарушения. Программа должна затронуть также те автомобили, которые уже находятся в эксплуатации. Их владельцев должны уведомить дилеры, а необходимые работы провести бесплатно.
14: Про работу.
18: Высокая квалификация не всегда становится преимуществом при устройстве на работу. Как пишет газета «РУ», за последний год на рынок вышло больше опытных специалистов и руководителей. При этом компании стали осторожнее с наймом, а поиск подходящей вакансии для таких кандидатов может занимать несколько месяцев и даже дольше. В результате часть соискателей начинает рассматривать должности ниже своего прежнего уровня. Но и в этом случае сильное резюме не всегда помогает получить работу. Подробнее о том, почему работодатели могут отказаться от кандидата даже с большим опытом, Авторадио рассказала HR-специалист Зулия Лойкова.
19: Да, это правда, работодатели нередко сторонятся кандидатов с очень высокой квалификацией. И страх, что такой специалист быстро уйдет при первой попавшейся возможности, действительно на первом месте у работодателя. Профи видит рынок, понимает и знает свою ценность, и часто рассчитывает либо на быстрый рост, либо на более высокую компенсацию заработной платы. Для компании это создает риски. Ты вкладываешься в адаптацию, а через полгода человек может уйти. Не каждая компания готова к этому. И в итоге у нас случается такой парадокс. Вроде бы кандидат сильный, а для конкретной вакансии он достаточно слишком хороший, либо не вписывается в бизнес-процессы.
18: Отмечается, что особенно заметна такая ситуация в IT и цифровых профессиях. Эксперты также советуют опытным специалистам не увольняться, пока нет нового предложения, и быть готовыми к более долгому поиску. Среди вариантов на этот период – проектная работа и консалтинг. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 83 рубля 92 копейки, курс евро – 94 рубля 4 копейки. Федор Никитин, служба информации.
14: Авторадио.

0: Ну, сегодня можно тосты поднимать, друзья, за разные праздники. Выбирайте просто себе по вкусу. День мясорубки, например, отмечают, да. У нас день кадрового работника России. Ну, это те замечательные люди, которые, я так понимаю, наши личные дела ведут, и не только. В общем, в народе кадровик его называют, в общем-то, да. Аплодисменты им и поздравления. День логиста, тоже очень важная профессия, конечно же. Им тоже большой привет и поздравления. В общем, празднуем все, что только можем. Самое главное, чтобы настроение было хорошее. Ну а прекрасный саундтрек этого вечера, конечно же, будет создавать никто иной, как автор радио и его прямой эфир. Олег Пивунов у микрофона. Всем еще раз привет.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 октября.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь вашей мечтой. И 29 октября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег.
1: Счастливый сезон.
0: 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио», «Хавейл М6», а теперь «Хавейл F7» и F7X. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1, телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.

0: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
1: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
2: Зимой всегда кстати. Шины «Виатти Нордика 2». Кстати, чувствовать уверенность на дороге. Кстати, делать безопаснее торможение на снегу и на льду. Кстати, когда нужна надежность в условиях российской зимы. Шины «Виатти» всегда кстати.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГН 102-770-00-926-61. Возможно, изменение в расписании полетов. Подробнее на аэрофлот.ру. Авторадио.

А правильный выбор во многом определяет наше настоящее, ну и, конечно, будущее. Это ведь касается любой сферы жизни, будь то дела сердечные или просто бизнес. Принимать нужно взвешенные и непоспешные решения. Но я уверен, что это под силу каждому из нас. И, кстати, первый шаг сделан, вы уже выбрали правильную радиостанцию, друзья. Это Авторадио. Здравствуйте, дорогие мои. Всем хорошего настроения и замечательно, уверен, вы проводите уже это время. Если кто-то в пути, друзья, счастливой дороги и будьте внимательны за рулем, поскорее вам добраться. Ну, а вам вдогонку, что называется, еще больше горячих ритмов от первого автомобильного. Привет!

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно и осадки. Вечером и ночью температура воздуха до плюс 8. Завтра также пасмурно, до плюс 10 градусов. Возможен дождь.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
2: ОКЛ Стрит, ОКРН 116-77-46-78-07-61, город Москва.
3: За кулисами успеха легендарной группы. О любви, о мечте.
4: Еще одна история у нас есть.
3: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь. В кино с 15 октября.
5: 16+.
6: Какой номер вы наберете первым, если нужен автомобильный совет? Авторадио и Сбербанк представляют игру «Мой номер один». С 9 по 23 октября под закрепленным постом в сообществе Авторадио во ВКонтакте напишите, кто и в чем для вас номер один. И сыграйте в утреннем драйв-шоу «Поехали». Подробности на авторадио.ру. 18+.
7: У каждого водителя есть тот самый номер. Не ищите номера. Важным контактом станет раздел «Авто» в Сбербанк онлайн. Откройте раздел и решайте автовопросы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо».
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Подробнее об акции программе «Сберспасибо» и мобильном приложении на sberbank.ru. Москва, 6+.
9: Зима жертву ждет. Девицу невинную.
10: Чтобы спасти сказку,
11: отступишь. Тьма заберет всех, кого любишь.
10: Нужно поверить в чудо. Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, «Морозко». В кино с 22 октября.
8: 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Европейский Союз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Под новое ограничение попали больше 1500 компаний и физических лиц, которых Евросоюз связывает с оборонным сектором. Агентство Reuters со ссылкой на источники ранее сообщало, что под ограничение планировали включить производителей баллистических ракет. Также в списках могли оказаться предприятия, которые выпускают специальный текстиль, синтетические и углеродные волокна для ракетных систем. Ранее также сообщалось, что новый пакет санкций могут принять до конца этого года.
3: Про безопасность.
2: Яндекс столкнулся с серией атак на свои дата-центры. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на главу Министерства цифрового развития Максута Шадаева. За последние дни повреждения получили центры обработки данных в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. После одной из атак часть сервисов компании временно была недоступна. Шадаев сообщил, что Минцифры вместе с Министерством обороны сейчас прорабатывает меры по защите таких объектов. При этом, по его словам, основные сервисы продолжают работать благодаря резервированию инфраструктуры.
3: Про международные отношения.
2: Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан Вьетнама. Новые правила начнут действовать с 15 октября. Находиться в стране без визы можно будет до 30 дней с туристическими, гостевыми и деловыми целями, а также для участия в научных, культурных и спортивных мероприятиях. На тех, кто приезжает в Россию на работу, безвизовый режим распространяться не будет. Указ будет действовать до 15 октября 2027 года. Ранее Россия и Вьетнам договорились расширить авиасообщение. Перевозчики каждой стороны смогут выполнять до 105 рейсов в неделю. По данным Минтранса, в прошлом году российские авиакомпании перевезли между двумя странами больше 664 тысяч пассажиров.
3: Про мошенников.
2: Россиянам поступают звонки от мошенников, которые заявляют об обнаружении сторонних переводов и возможной отмене детских пособий. Об этом сообщили в платформе «Мышеловка». Аферисты предлагают подтвердить перевод и исключить его из совокупного дохода. После этого просят перевести сбережения на специальный необлагаемый транзитный счет. В «Мышеловке» напоминают, что соцфонд не требует переводить деньги на сторонние счета для подтверждения права на пособие. Все вопросы по оценке доходов семьи нужно решать через госуслуги.
3: Про экзамены.
2: Количество заданий в ЕГЭ увеличится только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах оно останется прежним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений. По истории число заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43. В профильной математике заданий станет 20 вместо 19, а максимальный первичный балл вырастет с 32 до 33. Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что серьезных изменений в системе единого госэкзамена в ближайшие несколько лет не ожидается. Уровень экзамена в новом учебном году будет вполне сопоставим с прошедшим. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 83 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты 94 рубля 4 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Как по мне, друзья, одна из самых сложных вещей в этой жизни — оправдывать чужие ожидания. Когда всюду только и слышишь: «Ну давай, давай, покажи уже класс». А тебе в этот момент просто хотелось услышать в свой адрес слова поддержки, а никак не мотивационные лозунги, ну или ожидания, что ты совершишь чудо прямо сейчас. Хорошо, что есть авторадио, ведь все добрые слова только в ваш адрес, друзья. Несмотря ни на какие ваши завоевания и достижения, или наоборот, их отсутствие. Двигаемся только вперед, в том же ритме. Зовут меня Олег Пивунов. Всем добра и, конечно, замечательного, прекрасного настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Захар, вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Все очень просто. Вы мечтаете, Авторадио исполняет вашу мечту. Любую, даже самую фантастическую. Домик у моря? Легко. Побывать на Северном полюсе? Да без проблем. А уж про квартиру, машину, бассейн, баню даже не переживайте. С удовольствием подарим. Вот прямо 29 октября. Возьмем и подарим.
1: Супер игра. Много денег. Счастливый сезон.
3: 29 октября. Четвертый суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон.
3: 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон.
3: Четвертый. Суперфинал.
1: 29 октября на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
1: Реклама.
4: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 592 тысяч рублей. Только у официального дилера «Мартен Лада». Выгода до 20% на весь модельный ряд до конца месяца. Подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53.
1: Хотите улыбаться уверенно? В стоматологии Стокли на Костромской 5 знают все о красоте и здоровье зубов. Лечение зубов и профилактика кариеса. Безболезненная профгигиена. Современно, аккуратно, с индивидуальным подходом. Стоматология Стокли на Костромской 5. Телефон 580-911. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50-13-76. 50-13-76.

0: «Родина». Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Авторадио.

0: Ну, у всех есть такие, да, знакомые. Спросишь, как дела, и вот... Ой-ой-ой! Пошла волна, что называется. Перечислений, как бывает тяжело жить. Но, тем не менее, друзья, мы с вами на это внимание не обращаем. Мы тактичные, всех выслушиваем, да, делаем выводы, ну, а сами помним, что даже... Маленький такой аутотренинг по утрам, например, который вы сами себе можете провести в духе, как включить авторадио, улыбнуться, потянуться и сказать про себя. Все будет прекрасно. В общем, повторяйте. Олег Пивунов с вами. Здравствуйте.
1: Ты не

0: Реклама.
1: Мечтаете о идеальной улыбке? Время пришло. Только до конца осени в стоматологии «Династия» премиальный шведский имплант «Нобель» с грандиозной скидкой. Всего 34 999 рублей. Улыбайтесь уверенно. Подробности уточняйте у администратора по телефону 23 99 54. «Династия. Опыт поколений». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Официальный дилер BelGee Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BelGee на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

0: Реклама.
1: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
2: Кирилл Зайцев.
3: Ты есть древний дух зимы?
2: Чтобы спасти сказку, нужно поверить в чудо.
3: Одного хочу, чтобы зима скорее вернулась.
2: «Морозко» в кино с 22 октября. 6+.
4: Продолжение истории легендарной группы.
5: В жизни важно выучить только один урок.
4: Музыкальный блокбастер. «Руки вверх 2» — это любовь в кино с 15 октября.
6: Я люблю вас!
7: 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

0: И Москва блестит, и, собственно, отблеск этот попадает на все города нашей огромной родины прекрасной. Привет, друзья, это Авторадио, и в сотни городов мои большущие приветы улетают. Нас с вами миллионы, и мы наслаждаемся этим часом и этой прекрасной музыкой на волнах первого автомобильного движения. Естественно, только вперед, ну и в правильном ритме, с хорошим настроением. Иначе мы с вами не можем. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что ж, приемники делаем громче.
1: Что мне до

0: Новая квартира, путешествие на Мальдивы, полет на воздушном шаре, кольцо с огромным бриллиантом. Любую вашу мечту исполнит Авторадио. Причем исполнит уже очень скоро, 29 октября.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый суперфинал.
0: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Реклама.

0: подробности по телефону Вологде 53 55 88. Окружное шоссе 53. Белджи X50 Plus. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении.
1: Акция действует до конца сентября.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти.
1: И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
4: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
3: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Авторадио.

Ах, друзья, если пользоваться метафорами, то, скажем так, мы каждый пишем песню своей собственной судьбы, своей собственной жизни. И мне хочется пожелать вам, чтобы вы, как автор, сочинили ее так, чтобы звучала она всегда ярко, всегда громко, нравилась остальным. Ну, а, собственно, о чем она уже будет? О любви, может быть, или о карьере прекрасной, или о спортивных достижениях выбирать уже вам. Давайте вместе продолжать слушать хорошую музыку и вместе с вами мечтать о чем-то хорошем в этот час. Приятного вечера всем, кто настроен на волну любимого авторадио. По-прежнему у микрофона с вами Олег Пивунов. Ну, мы, в отличие от чижа, спать не будем, а продолжаем наслаждаться эфиром. Ветер в

0: Реклама.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

о том, в какой огромной и прекрасной стране мы с вами живем. И сколько нас, миллионы прекрасных и замечательных в сотнях городов, где звучит любимое авторадио. Еще раз всем привет и лучи добра. Олег Пивунов у микрофона. Ну и, конечно же, дорогие друзья мои, продолжаем движение только вперед к чему-то замечательному и прекрасному. А оно всегда на авторадио есть.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: очередной мегахит посвящен этому прекрасному чувству под названием «Любовь». Ну, собственно, сохраняем его в сердце, с любовью движемся только вперед и с любимым Авторадио. Ну а любим мы с вами, помимо прочего, конечно, хорошо отдохнуть, провести спокойное время и послушать чудесную музыку. И все это доступно здесь, на Первом автомобильном. Олег Пивунов у микрофона. Здравствуйте, друзья.
1: Бледный барбар.

0: Счастливый сезон. 29 октября. Четвертый. Суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 29 октября ждите нашего звонка.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Четвертый. Суперфинал. 29 октября на Авторадио. 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Мне кажется, что искусство быть счастливым – вещь такая достижимая и постигаемая. Давайте его изучать, и немаловажным помощником в этом будет, конечно же, авторадио с прекрасными ритмами, звучащими 24/7. Остаемся на этой волне и в счастливом настроении продолжаем вместе с вами. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Татьяна Гордеева. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф».
2: Вот скажите, о чем вы мечтаете? Большой и уютный собственный дом? Новый автомобиль? Своими глазами увидеть балет «Щелкунчик» в Большом театре? Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы готовы исполнить любую вашу мечту. И обязательно сделаем это уже очень скоро. А именно 29 августа.

0: Суперфинал 29 октября на Авторадио 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк».
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.